0: лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все
0: стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
3: Тебе еще шанс.

0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел басна папа.
0: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг.

0: которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: Малиновая тишка под ярким солнцем.
0: СВХ плюс.
2: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Ты не прячь улыбку, наше счастье зыбь.

радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

0: Музыка для всех.
1: После битвы по сердцу пишу роман. Тебя ревную к чужим улыбкам. Ревную к чужим...
0: Только хиты.

0: рядом.
1: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
0: СВХ плюс.

0: Ладно, я включу.
1: Радио СВХ плюс.
2: Я бы кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включу.

a música. Стопроцентная тебе.

0: рядом.
1: Сотру номера, и пускай будет больно, лишь бы ты была довольна.
0: СВХ плюс.

РВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которую слушаешь.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я слишком люблю, когда...

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: А я девочка с плеером. С веером вечером не сходи.
0: СВХ+.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. В течение дня местами ожидаются кратковременные дожди, морось, с утра туман. Ветер слабый переменных направлений. Днем по Латвии от 16 до 20 градусов тепла. В Риге сегодня ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Бывший министр благосостояния Латвии Узулнекс вчера был освобожден из изолятора временного содержания после того, как его задержали за вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он записал публичное видеообращение, заявил, что сожалеет о решении сесть за руль пьяным. Оказавшаяся на грани банкротства, авиакомпания Air Baltic начала процесс защиты от кредиторов в США. Истребители НАТО сбили над Литвой беспилотник, залетевший со стороны Беларуси.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Бывший министр благосостояния Латвии Рейнис Узулнекс, задержанный за вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения в минувшую субботу, вчера был освобожден из изолятора временного содержания в Риге на улице Гаужес. Мера пресечения к нему не применена. Узулнекс записал видеообращение, заявил, что сожалеет о решении сесть за руль пьяным. В субботу его остановили под Ригой, алкометр показал больше

начала процесс защиты от кредиторов в США. Она подала в Нью-Йорке заявление о защите от кредиторов в соответствии с главой 11 Американского кодекса о банкротстве. Процедура позволит авиакомпании пересмотреть долги и контракты аренды самолетов, продолжая полеты под контролем суда. 5 международных кредиторов, включая Morgan Stanley, Barclays и Oaktree Capital Management, готовы предоставить Air Baltic 350 миллионов евро, примерно под 12% годовых. Прежний план займа до 257 миллионов евро под 25% годовых провалился. Держатели более 70% долга Air Baltic не согласовали условия этого кредита и предпочли ликвидацию компании. Латвийскому государству принадлежит 88,4% акций Air Baltic. С учетом начатого процесса в американском суде о неплатежеспособности, правительство утверждает, что дополнительного бюджетного финансирования сейчас не потребуется. В прошлом году убытки Air Baltic превысили 44 миллиона евро. Только за первый квартал этого года они составили 70 миллионов. К концу года Air Baltic планирует теперь сократить парк самолетов с 54 до 36. Завершить реструктуризацию рассчитывают примерно к июню 2027 года. Руководство Air Baltic обещает сохранить все рейсы, билеты и бронирование. Завтра во многих районах Латвии не будут ходить междугородние и региональные автобусы. Перевозчики проведут акцию протеста из-за длительных убытков в отрасли и отсутствия решения об их компенсации со стороны государства. По данным автотранспортной дирекции, завтра могут быть отменены почти 5000 рейсов. Представители отрасли сегодня собираются подробнее рассказать о причинах протеста и возможных последствиях для пассажиров. Перевозчики приносят извинения за неудобства, призывают заранее искать другие способы добраться до места назначения. Истребители НАТО сбили над Литвой беспилотник, залетевший со стороны Беларуси. Вскоре после полуночи в нескольких регионах Литвы объявили возможную воздушную тревогу. Примерно через 30 минут беспилотник уничтожили в центральной части Литвы возле Каунасского водохранилища и деревни Праткунаи в нескольких десятках километров от Каунаса. Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил военнослужащих НАТО за быструю реакцию. В мае истребители Альянса сбил украинский беспилотник над Эстонией, а месяц назад силы воздушного патрулирования НАТО уничтожили дрон в Ругайской волости Латвии. Президент США Дональд Трамп, вероятно, поторопился, заявив, что Россия и Украина договорились прекратить взаимные удары по энергетическим объектам. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на участников переговоров между Украиной, Россией и США. Возможный мораторий обсуждается уже продолжительное время. Украина готова поддержать его как первый шаг к снижению напряженности, но Россия отвергает такие предложения. По данным издания Financial Times, Путин рассчитывает, что удары по энергообъектам зимой заставят Украину пойти на уступки. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, Киев получил от США серьезное предложение, но Зеленский говорит, что реального стремления России прекратить войну пока не видно. В Риге сегодня соберутся эксперты и политики стран Северной Европы, а также стран Балтии, чтобы обсудить безопасность энергоснабжения и защиту критической инфраструктуры. Нынешнее сотрудничество стран региона в этой сфере признано недостаточно согласованным. Участники оценят последствия возможного повреждения инфраструктуры и сроки восстановления энергоснабжения в каждой из стран. Отдельное внимание собираются уделить опыту Украины, децентрализованному производству энергии и созданию запасов аккумуляторов. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Погнали! Бодрого утречка, Алексаша.
2: Бонжорно.
1: Здравствуйте, добрались.
2: Добрались.
1: Преисполненное настроение.
2: Добрались во вторник.
1: Значит, выехали в понедельник и добрались во вторник. Вот. Ребятушки, бодренькое утреца. Начинаем наш денек 15 сентябрьский, середина сентября. И поддубило сегодня, да, немножечко так? Поддало.
2: Подморозило чуть-чуть.
1: Ты знаешь, я включил сегодня подогрев Тухаса.
2: Да? А лапок?
1: Вот. И лапок включил тоже на всякий случай. Вот, потому что, ну, так комфортней. Вот, а подумал, блин, ну не рановато ли? Вот, по ощущениям, нет, не рановато. Несмотря на то, что сегодня 17-18 градусов должно быть. Но пока не разогналось.
2: Главное, чтобы это не услышали коммунальщики.
1: А что?
2: А то начнется. А то
1: включат это дорогое отопление.
2: О, да.
1: Ну, а тут, как говорится, здесь коммунальщик у каждого, знаешь, кто-то любит попрохладнее, кто-то любит погорячее. Но есть температурные показатели, и, значит...
2: Да, там все рассчитано.
1: Там все рассчитано, как только так сразу, как говорится. Вот, ну, а мы со своей стороны будем ожидать. Привет и вам, дорогие наши жители планеты Земля. С самого раннего утра уже директор школы поехал. Чувствуется, не хочется, конечно, на работу, естественно.
2: Но, а что делать?
1: Но, тем не менее, доброе утро вашей школе от моей школы. Всем мира, всем удачи. Любимый город может спать спокойно. Бодрого утра, Иван. Сегодня с утра сфотографировал будильничек. Темнота кромешная. 4:20 было на будильнике. О. Вот, и он сфотографировал в темноте вот эти 4 поделить на 20, а потом добавил туда равно 0,2. Молодец.
2: Помничка.
1: Очень правильно. А я так подумал.
2: Помнит еще.
1: Помнит. А я посмотрел и решил перепроверить. Это точно так. Так еще подумал где-то. Да, все верно. Но сразу не сложилось. Если мне быстро говорить, 4 поделить на 20, сколько? Я бы так, ну, постоял бы так немножечко, так почесал бы репку. Нет уже того энтузиазма. Привет, Эдуарда, с самого раннего утра. Восход, ничего себе. Такой хороший поймал. На каком это мосту у нас получается? Это Каменка, да, я так понимаю? С Каменного моста заприметил, успел, понимаешь, успел достать по, как это, по-македонски, да? Скинул пистолет по-ковбойски.
2: Хопа, сфоткал.
1: Только сфоткал и дальше поехал. Хорошо. Наперевес с кофейком бодренького утречка себе. Молодец. Тебе паяем ловец солнца. Кличку подпольную. Молодец, поймал. Причем неплохо довольно-таки. Надя, Оксаночка, привет, добренькое утречко. Лигита, здравствуйте, бодренькое утро. Лабрит Салы. Привет, доброе утро. Витюшенька, здравствуй, дорогой. Сереженька, Мишенька, привет, ребятки, бодренького утреца. Здесь и Никитка красивый. Уже едет куда-нибудь. Надо кого-нибудь отвезти куда-нибудь. Почему бы не отвезти куда-нибудь перед тем, как...
2: Отвезти туда, отвезти сюда.
1: И потом поехать в офис куда-нибудь туда. Всадник, привет, с мудрым утром. Ага, с мудрым утром. И прислал тоже фотографию. А, с того же. Это не каменный уже. Это не каменный.
2: Это уже другое.
1: Это уже с Южного моста. Отлично. Бригада Вечного Солнца, проснулся наш любимый город. Ведь для этого есть повод обсудить аж уйму дел. Поможет нам Володя Вэл. Живой стихоплет. На Незнайку был похож там это самое. От тебя вам всем приветик. Вот его верный Санчо Александр Панцирь.
2: Hello.
1: Панцирь?
2: Что?
1: Ну, Санчо Панцирь.
2: Я тортилья?
1: Санчо Панцирь. Ты не из-за черепашка. Понятно.
2: Ну, тоже, я Микеланджело.
1: Ну, тоже, наверное. А не застал? Застал?
2: Ну такое.
1: Было дело. Так, ну что, вроде сегодня яркость солнца, так сказать, повышена, по крайней мере, с утра. Не знаю, как там будет дальше. Вот оно ж по-всякому бывает, значит, прогнозы. Вот, но сегодня переменная облачность, потом, как бы, в общем, короче, ребят, лови солнце, пока есть. Вот, или
2: пока
1: как
2: дают.
1: В большой семье, да, вот это вот как раз-таки чисто про нас, ребятки. Так, ну и рады радоваться вместе с вами, конечно же. Напоминаю, что сегодня у нас от Ордена. Наступившая от Ордена. Вот и пора и честь дать. Так, молодость и ярость, ты главный партизан. А группа Дрездена прямо сейчас будет начинать наше бодрое утро на СВХ плюс. Эй! Давай! Для тех, кто встает медленно, есть волшебный пендель. Конечно, можете его выписать смело. Скажите, доктор прописал.

0: Это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
1: Но идея слидз изпилдиюмам. Viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
6: Autokredīts vai leasings.
4: Kredītiem LV.
7: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
8: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
10: Вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер кебаб с курицей. В этом месяце за 4 €40. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер майонезы с паприкой и чили.
11: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: Добравшись до вторника, торжественно объявляем, что сегодня у нас в именинных значится девочка по имени Сандра.
1: Их 8129.
0: Ну, есть еще Гунвалдис, у нас 83 всего человека. А также Сандра, их всего 60. Поздравляем, да, узлами Сварда Диена. Сегодня международный день точки. Я так понимаю, грамматическая.
1: Да, у нас есть любители.
0: Ну, на самом деле, слушайте, когда пишешь...
1: Сейчас это вообще как агрессия.
0: Естественно, то есть, если ты просто не ставишь какую-нибудь эмоджи, да, веселенькую, и оставишь точку, то с той стороны это точно как будто человек просто плюет в тебя ядом. И ставишь
1: все верно.
0: Хорошо, и точка. Обратите внимание. Но тем не менее, грамматику никто не отменял, товарищи. И, конечно же, культурный человек всегда поставит точечку, а потом, и лишь потом поставит какой-нибудь смайлик. На всякий случай, для того, чтобы не воспринимали его слова как нападение. Угу. Да, или дед ногтей настриг. Конечно. Сегодня день свободных денег.
1: Есть такое? Есть такие?
0: Если есть, соберите их за одним столом и празднуйте, товарищи. Сегодня день совпадений снов. Такое, я не знаю, честно говоря, у кого такое бывало. Вот я всем всегда пытаюсь рассказать свои сны. Вот не раз получал за это по лицу, конечно. Потому что нет ничего более неблагодарного, чем рассказывать свой сон. Хотя я знаю, кто выслушает. Мама всегда выслушает твой сон. Мама и скажет, какой ты молодец.
1: А потом скажет, какой у тебя диагноз.
0: Какой ты молодец, скажет мама. Ой, умничка. Ну, не расстраивайся. Ступай. Значит, сегодня день худеющих, товарищи.
1: Поздравляем.
0: А также параллельно день когда-нибудь.
1: Вот, это связано?
0: Мне кажется, что да. Одни празднуют день худеющих, другой день когда-нибудь. И все это под одним флагом 15 сентябрьского утречка, дорогие друзья. Так, я думаю, что вот сейчас к нам подключается все больше и больше людей. Молодцы, ребятушки. Здесь Дмитрий написал. О, певица Сандра, моя воображаемая жена в детстве. У дядьки был плакат.
1: Хорошо.
0: У дядьки был плакат Сандры. Нет, да поглядывал. А у дядьки тогда приходит такой, нет плаката, куда делся? А это Димка к себе отволок. Думал, что дядька не заметит пропажи жены. У тебя был плакат? Вы плакаты вешаете вообще?
1: Нет.
0: Зумера?
1: Нет.
0: Вы не вешаете плакаты?
1: Нет.
0: Ну почему нет? Ну как нет? Ну всякие...
1: У меня нету.
0: Анимешки там вот это... Ты не до аниме, но уже и не до... И пересандра. Получается. То есть ты как раз родился в то самое время, когда плакаты стали кривыми.
1: У вас же был Владимир Кузьмин. Кто у вас еще был?
0: У меня не было, не показывай. Для меня глупо было бы Кузьмина вешать.
1: Ладно, у тебя была София Ротару.
0: У меня не было уже Софии Ротару. Я тоже хотел Сандру. Нет, у меня было, значит, из группы «Мираж» тогда была, по-моему, там Овсиенко была, пела в этот момент.
1: А Суханкина?
0: Суханкина плаката не было. Там в «Мираже» пели вообще все, понимаешь? Только Дима Маликов не пел в «Мираже», понимаешь? По-моему, он весел.
1: И то мы не уверены.
0: И то нет. Ладно, Сиси Кетч. Но у меня не было, конечно. Но я все больше... Плакаты я доставал... Ну, у меня вот я говорю, у меня группа «Мираж», и там Овсиенко, по-моему, висела.
1: Хорошо.
0: В этот самый момент. А так вообще всякие разные женщины были красивые. Вот, естественно, вывешивали. Вот, поздравляем.
1: Висели, смотрели на тебя.
0: Да-да-да, бодренькая утрица. Товарищи, роман в трех частях. Еще один роман. У бабушки был Кикабильзе. Роман Кикабильзе. Я помню прекрасно, у дядьки в Плаконсемсе там была временянка. В ней очень долго жили, там 70 лет в ней жили, наверное, в этой времянке. И там был такой туалет. Ну, это классический кондовый туалет.
1: Вот тот самый.
0: Вот тот самый. Выгребной. И там висел Михалков, но старший, понимаешь? Вот отец Михалков. Я как сейчас помню. Сидишь, смотришь на чувака, а вот не знаешь, кто
1: за тобой следят.
0: Я с Михалковым детство профукал. Получается. Ну да, но со старшим, да-да-да. Доброе утро, Сереженька Рижский. Дмитрий была знаменитая певица, Памела Андерсон. Ох, напела во все горло.
1: Она была певицей?
0: Да. Назовем это так. Поэтому это ирония. Да-да-да. У меня во второй половине, во второй 80-х, просто вся комната была оклеена, значит, вашими перечисленными персонажами, кроме Ротару. Так.
1: И тут Ротару не повезло. Что ж такое?
0: Тоже. Ладно, ну и... Внимание, внимание. Фух, все хорошо. Какие плакаты висели у вас, ребята?

0: СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: А помните это? Мы с Миком Джаггером частенько вспоминаем 2003 год. Тогда он получил титул рыцаря, а я знатных звездюлей в Ригонде. Так вот, сейчас получается так. Вопрос стоит таким. Я перепоставил вопрос. С кем вы в детстве делили одну комнату?
3: Звучит хорошо.
2: Я с Татьяной Овсиенко делил комнату. Значит, Светуля. Значит, а я с Ван Даммом.
3: В шпагате была фотка, я надеюсь.
2: Что говоришь?
3: В шпагате была фотка?
2: Ну, не важно, какая разница. Ван Дамм, он и есть Ван Дамм. Значит, смотришь на Ван Дамма, просто даже паспортную фотографию, а подразумеваешь, что он в шпагате ее делал, конечно же. Вот. Но Димыч в одной комнате со Шварцем, понимаешь, долгое время спал. А Шварц храпит. Пожалуйста. У нас с братом комната была, значит, вся в Сталлоне и Ван Дамме. Вот, естественно, ну, я так думаю, что это все-таки, значит, хотя... Нет, я думаю, что эта инициатива была брата. Но хотя, с другой стороны, в то время, как бы, и девчонки все. Ван Дамм это красавчик,
3: да? Да.
2: Вот, Сталлоне тоже, наверное, красавчик. Значит, у меня были плакаты Лауриса Рейникса, Димы Билана, а потом группа Бис появилась.
3: Ты какой списочек-то?
2: У нас Стаськи-то, ох, какой, да. Общагу устроила там и себя, да? Зато со всеми было, правильно? Хорошо. Ириночка, у меня Kiss, AC/DC, Carmen, Электроклуб. Понимаете, девочка-рокер росла. Возможно, влияние старших братьев или сестер. Скорее, братьев, но неизвестно. Так, Ленка спала, вся вокруг... А вокруг нее стояли Виагра и Наталья Орейро.
3: Ух ты!
2: Наталья Орейро – это у нас сериал Наталья Орейро.
3: Что-то про ангел.
2: Какой?
3: Ангел какой-то.
2: Какой-то ангел.
3: Какой-то ангел.
2: Ангел-хранитель. Не, значит, вообще не в шпагате. Было два Сталлоне с фильма «Двойной удар». Это как человека, человека, когда дважды избили. Сабрина. У Индрочки была Сабрина. Бойс, бойс, бойс, а сын самбо, а сын самбо. Так, дорогие друзья, ну-ка давайте спросим. У кого был портрет Марко Поло?
3: Собирайтесь, тут ваш день настал.
2: Наступил ваш день. Ребятушки, итальянский купец, путешественник, чувак, который вот стал основоположником, который поехал, короче, в Китай. Там прожил 20 лет, потом привез все истории про Китай, а там уже к тому времени бумажные деньги, например.
3: Да.
2: Бумажные деньги. У нас тут еще бумаги-то
3: и нет. А в Европе не знали об
2: этом. У нас там еще бумаги не было, и все дукатами да дублонами расплачивались, понимаешь, золото, бриллианты. А эти говорят, бумага. Какая бумага? Какая такая бумага? Значит, у нас здесь дровосеки вокруг одни. Ну, человек, который занимается дровосексуализмом.
3: Кто?
2: Дровосек?
3: Дровосек.
2: Конечно, они ходили в лес. Ну, посчитайте Золушку. У нее батя кто был?
3: Дровосек.
2: Дровосек, да. Так вот, пока тут все по лесам ходили, эти уже добывали уголь. И, значит, Марко Поло рассказывал про то, что как бы они берут камни черные, кидают, и черные камни горят. Ему никто не верил вообще. Знаешь, как его называли? Его называли Миллион. Ну, погоняло было. Вот, ну, как бы, если на русский перевести, Миллион. Потому что он все, что рассказывал про Китай, там все в миллионах было. Ну, то есть, если людей, то миллион.
3: Погоняло хорошее.
2: Вот, нет, самое главное, что правдиво. Да. Вообще никто не верил. Понимаешь, когда он вернулся. Вот я сегодня расскажу. Там замечательная история. Это Марко Поло, итальянский купец и путешественник. Значит, сегодня день рождения у Эторо Бугатти.
3: Ребята. Это нравится.
2: Итало-французский, кстати, автомобилестроитель. Вот, и человек, который подарил миру самый крутой гоночный автомобиль. Почему самый крутой? Более 2000 раз его модель, одна из, да, Бугатти, выигрывала гонки. Ну, такие, ну, титулованные. 2000 раз. Ни одна другая модель, ну, как бы, все там соревнуются и так далее. Бугатти, да. Агата Кристи сегодня появилась. На свет английская писательница, королева детюктива.
3: Oh, yeah.
2: Между прочим, для того, чтобы немножечко там, ну, как бы, снизить градус, она как-то начала писать под псевдонимом, конечно, но еще и женские романы. Вот. Вот, да. Значит, я, и Юрий Норштейн. Кто подарил нам ежика в тумане? Норштейн.
3: Вот. Именно он.
2: Огромное спасибо. Ну, а также красавчик Том Харди. Британец, продюсер, сценарист. Ну и в «Острых козырьках» играл. Какая роль у него там, конечно же. И «Дюнкерк», и «Веном», и «Темный рыцарь». Ну, такой Том Харди, прям такой Харди.
3: Крутейший.
2: Красавчик, молодец, поздравляем. Ну и вас, родившихся в этот день, 15 сентябрьского.
3: Мы поздравляем.
2: Это еще один яблочный спас. Ох, какие яблочки. Очень хорошо, ребятки.
0: Хиты по осени считают.
4: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
4: Музыкальный урожай.
2: Начал мерцать экран. Это первый признак того, что начинает вздыхать монитор.
4: Я заслужила.
2: Итак.
4: Быть счастливой. Я заслужила быть любимой.
2: С кем вы по детству делили комнату?
4: Так что никому и не за что меня судить. Каждой девушке трофею.
2: А Дискову, например, с ласковым маем. Мама ей повесила. Так что долго делила спальню с Юрой Шатуновым. Пришлось послушать, чтобы знать, с кем сплю-то.

0: А вот Юрочка делил свою спальню с футбольной командой. Лучшие футболисты 92-го года плюс один большой плакат. Отдельно Дан Петреску. Защитник, звезда Челси 90-х годов.
1: Там коммуналка была.
0: Да-да-да, мужская. Что, все понимают, все понимают. Чьи носки, где?

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Ну погнали, ребятушки!
2: Овен.
1: Время у вас сегодня будет, дорогие овны, а вот мысли, как бы потолковее провести это время, могут оказаться как раз и в дефиците. Пользуясь же чужими советами, будьте готовы к самым неожиданным сюрпризам. Надеемся, что хорошим.
3: Телец. Удалите финансовые вопросы из уравнения, описывающего сегодняшний день. В этом случае его удастся успешно разрешить. Если же все ваши проблемы, тельцы, являются финансовыми, то их лучше немного отложить.
1: Отложу ли?
2: Близнецы.
1: Будьте готовы, близнецы, к тому, что сегодня далеко не все у вас будет получаться с первой попытки. Не огорчаемся. Четвертый и пятый обязательно получится, если, конечно, хватит энергии.
3: Рак. Сегодня вы, раки, можете ни с того ни с сего восстать против всего мира в целом и каждой его составляющей в частности. Постарайтесь все-таки, если не удержаться, то хотя бы выбрать объект, восстание против которого не принесет катастрофических последствий.
2: Лев.
1: Вам сегодня следует быть максимально осторожным, Лев, во всем, что связано с финансовыми вопросами. Если есть возможность, подобного рода дела лучше вообще отложить.
2: Дело.
3: Чем шире вы распахнете двери, девы, тем больше света, свежего воздуха и гостей в них войдет. Впрочем, последних можно и отфильтровать немного.
1: Так.
2: Весы.
1: Вот для успешной работы вам потребуется сегодня улыба и чувство, пусть легкого, но превосходства над окружающими, дорогие весы. И того, и другого нетрудно достичь, если с утра начнете сесть перед зеркалом и подробно перечислить себе все свои достоинства, скромно опуская свои весовые недостатки, например...
2: Скорпион.
3: Сегодня вы можете совершенно случайно, сами того не желая, открыть дверь агрессивности, столь давно дремавшей в глубине вашего Скорпио существа. Будьте осмотрительны, с такими вещами шутки плохи.
1: Ой-ой-ой.
2: Стрелец.
1: Прислушивайтесь сегодня получше к словам друзей и знакомых, дорогие стрельцы. Вам скажут, скорее всего, что-то важное. Хотя есть и иные способы получения, конечно, информации, и пренебрегать этими способами тоже не следует. Получая информацию, много интересного про себя, стрелец, узнаешь.
2: Козерог.
3: Сегодня у козерогов не слишком удачный день для поиска виноватых. Тем более, что ситуация может оказаться на порядок сложнее, чем вы думаете. Постарайтесь сегодня не делать резких движений.
2: Водолей.
1: Будете очень коммуникабельны, водолейцы. Так что, если вы собираетесь, например, устраиваться на работу, где это качество немаловажно, спешите попасть на собеседование именно сегодня, потому что возьмут.
2: Рыбы.
3: Сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и в то же время восхищение происходящим. Рыбы, не робейте сегодня, смело идите на зов, и вы не пожалеете о своей опрометчивости.
1: Мы восхищены.
4: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: atbilstoša reklāma.
1: Дамы и господа, у нас в эфирной студии оптиметрист фильма Валерия Бреска. Сегодня поговорим про нашки глазки. Вспоминается анекдот. Сыночек, почему у тебя глаза такие красные? Я за компьютером работал, мама. Не ври матери, ты плакал. Валерия, здравствуйте, доброе утро. Почему краснеют глаза при работе за компьютером?
2: При работе за компьютером мы очень сильно сосредотачиваемся на этой самой работе и забываем одну основную вещь. Мы забываем моргать.
1: Так, сколько обычно человеку нужно? Ну, я помню, там 15-20 раз нужно моргнуть.
2: В среднем, да, 15-20 раз это нормальная история. А когда мы на чем-то сосредотачиваемся, то мы моргаем хорошо, если 5 раз в минуту.
1: Что из этого получается?
2: Меньше того, что надо. Если мы редко моргаем, то мы не восстанавливаем свою слезную пленочку. А слезная пленочка это та, которая наш глаз и защищает, и нам помогает хорошо видеть. И мы просто ее теряем.
1: Так, скажите, получается, одна из самых простых вещей, которые мы можем делать, это, ну, нарочито чаще моргать, когда мы работаем за компьютером.
2: Да, совершенно с вами согласна. Мы иногда советуем клиентам клеить стикеры на монитор, не забудь поморгать. Но есть и еще другое хорошее правило, что, кстати, тоже можно в настройках монитора сделать. Каждые 20 минут нам надо от монитора на 20 секунд просто отвлечься. В идеале посмотреть куда-то максимально далеко, если окна рядом нет, тогда хотя бы просто закрыть глазки и ими в разные стороны поводить.
1: Так,
2: теряем 20 секунд в минуту. В принципе, не сильно теряем в работе, в общем.
1: Ну, на зрение это скажется.
2: Глаза будут меньше уставать, слезная пленочка будет более стабильная, соответственно, покраснение и усталости глаз к вечеру значительно меньше.
1: Вопрос такой, иногда дело ведь не только в сухости, после там 8 часов, например, это нередко случается, когда за компьютером работаешь, бывает еще ощущение, что глаза просто переработали, то есть, ну, физически устали. Могут ли в этом помочь очки, например?
2: Чтобы ответить на этот вопрос, я бы, наверное, советовала обратиться в оптику и зрение проверить, потому что если действительно есть очень большая нагрузка вблизи, и где-то хотя бы частично мы можем это связать с тем, что зрение недостаточно хорошее, как раз в ближней зоне, тогда очки могут помочь просто это лишнее напряжение снять. Но для того, чтобы эти очки подобрать, надо видеть человека здесь у нас.
1: Так, а осенью добавляется еще и постоянно меняющееся освещение. Вышел там из офиса, тут солнце, и через какое-то время пасмурно, а потом вечер наступает довольно рано. Фары автомобилей. Для глаз это тоже дополнительная нагрузка?
2: Конечно. Информации очень много. Свет везде разный, и глаз постоянно должен подстраиваться. Где-то светлее, где-то темнее, где-то ярче, где-то спектр совсем другой. В этом случае тоже, в принципе, могут помочь очки со специальными светочувствительными линзами, а именно фотохром или транзишн, как мы их называем, которые просто помогают глазам, и они сглаживают все вот эти вот переходы темно-светло, улица, помещение, солнце, там, скажем, флуоресцентные какие-то лампы, и тогда глазкам тоже значительно легче.
1: Ну, я правильно понимаю, что такие линзы можно изготовить и без диоптрии, даже для тех, у кого пока зрение еще окей, но, тем не менее, нагрузку на глаза можно снизить.
2: Да, совершенно верно. Будут очки для стиля с дополнительным каким-то бонусом, кроме стиля. Еще и для пользы глаз.
1: Скажите, а чувствительность глаз к свету вообще как-то можно измерить и понять, у меня сильная чувствительность, слабая чувствительность, нормальная чувствительность?
2: Можно. В наших салонах есть специальный аппарат, он называется Lumis, который проверяет именно индивидуально чувствительность к свету каждого человека. Единственное, надо заметить, что этот аппарат есть не во всех филиалах, поэтому при записи желательно уточнить, а в какой конкретно оптике мы можем этот аппарат применить.
1: Слушайте, если оставить нашим слушателям один главный совет, какой бы вы сделали совет?
2: Я бы сказала, что не надо воспринимать сухость или усталость глаз как норму при работе за компьютером или вообще в жизни. И желательно обратиться в оптику и найти подходящее решение, чтобы эти проблемы как-то минимизировать.
1: Не надо страдать. Надо использовать технологии. Спасибо большое. У нас оптиметрист Филман Валерия Бреска была на прямой связи со студией. Спасибо большое. Хорошего утра и бодрого дня.
2: Хорошего дня. До свидания.
0: bija ilgstoša reklāma.

0: Опрос. А с кем вы в детстве делили комнату? Чей плакат висел у вас? С кем вы ночевали? Ночки коротали. Тут и, смотрите, Селин Дион, Бэкстрит Бойз и Спайс Гёрлс окружали Наташеньку, например. Руслана пишет: мой брат съездил на концерт в Питере, и у нас дома появились плакаты групп Алиса, ДДТ, Кино, Наутилус и так далее.
1: О, вот, классика.
0: Питерский рок-клуб во всей своей красе. А почему? Да потому что он смог их купить. Все очень просто. Конечно. Вот. И, кстати, у дочки имя Алиса теперь. Видите, как это влияет?
1: Вот, совпало.
0: Пожалуйста. Олег говорит: я вдруг вспомнил, что у меня полдетства дыру на стене закрывал Куклачев. Куклачев. Это психотронное, на самом деле, оружие. Мне так кажется, массового поражения запрещено Женевской конвенцией. Куклачев. Представляешь?
1: Куклачев.
0: Это вот это начальное. После этого Джокер появился уже в Голливуде.
2: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
3: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок. Выбирай комплект для строительства каменного дома Баурок. Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. Баурок. Строй надежно.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 € kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums, dažādi veidi 45 grami 29 €. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5,000 € vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
7: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на «Левол Мульти» – сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека» – пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
8: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
9: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
8: Каждый вторник с 18 до 19.
9: По вторым воскресенья с 11 до 12.
8: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
9: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
8: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
9: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
8: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
10: Обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Бодрые. Даже в утренней пробке. Можно стоять бодро. Бодро.
11: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
10: СВХ плюс.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди, морось, с утра туман. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране от 16 до 20 градусов. Лепая Вентспилс плюс 16, плюс 17. В Даугавпилсе, Резекне и Риге плюс 17, плюс 19.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Оказавшаяся на грани банкротства латвийская авиакомпания Air Baltic начала процесс защиты от кредиторов в США. Рейнис Узолникс, потерявший пост министра благосостояния Латвии после задержания за рулем в нетрезвом виде, вчера был освобожден из изолятора временного содержания. Истребители НАТО сбили над Литвой беспилотник, залетевший со стороны Беларуси. Трамп поторопился, заявив, что Россия и Украина договорились прекратить взаимные удары по энергообъектам, пишет Financial Times.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Рейнис Узолникс, потерявший пост министра благосостояния Латвии после задержания за рулем в нетрезвом виде, вчера был освобожден из изолятора временного содержания в Риге на улице Гаужес. Его отпустили, не назначив меру пресечения. После этого Узолникс опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, что сожалеет о решении сесть за руль пьяным. В субботу его остановили под Ригой, алкометр показал больше 3 промилле. Начат уголовный процесс, Узолниксу грозит до года тюрьмы, лишение водительских прав.

стороны Беларуси. Вскоре после полуночи в ряде регионов Литвы объявили возможную воздушную тревогу. Примерно через 30 минут беспилотник уничтожили в центральной части Литвы возле Каунасского водохранилища и деревни Праткунай в нескольких десятках километров от Каунаса. Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил военнослужащих НАТО за быструю реакцию. В мае этого года истребитель Альянса также сбил украинский беспилотник над Эстонией. А месяц назад силы воздушного патрулирования НАТО уничтожили беспилотник в Латвии под Балве в волости Ругаю. Президент США Дональд Трамп, вероятно, поторопился, заявив, что Россия и Украина договорились прекратить взаимные удары по энергетическим объектам, пишет издание Financial Times со ссылкой на участников переговоров между Украиной, Россией и США. Возможный мораторий обсуждается уже продолжительное время. Киев заявляет о готовности поддержать его как первый шаг к снижению напряженности, но Москва отвергает такие предложения. Как пишет Financial Times, Путин рассчитывает, что удары по энергообъектам зимой заставят Украину пойти на уступки. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от США серьезное предложение, но сказал, что реального стремления России прекратить войну пока не видно. В Риге сегодня соберутся эксперты и политики стран Северной Европы и Балтии, чтобы обсудить безопасность энергоснабжения и защиту критической инфраструктуры. Нынешнее сотрудничество стран региона в этой сфере признано недостаточно согласованным. Участники оценят последствия возможного повреждения инфраструктуры и сроки восстановления энергоснабжения в каждой из стран. Отдельное внимание уделят опыту Украины, децентрализованному производству энергии и созданию запасов аккумуляторов. Оказавшаяся на грани банкротства латвийская авиакомпания Air Baltic начала процесс защиты от кредиторов в Соединенных Штатах. Она подала в Нью-Йорке заявление о защите от кредиторов в соответствии с главой 11 Американского кодекса о банкротстве. Процедура позволит авиакомпании пересмотреть долги и договоры аренды самолетов, продолжая полеты под контролем суда. 5 международных кредиторов, включая Morgan Stanley, Barclays и Oaktree Capital Management, готовы предоставить Air Baltic 350 миллионов евро, примерно под 12% годовых. Прежний план займа до 257 миллионов евро под 25% годовых, по сути, провалился. Держатели более 70% долга Air Baltic не согласовали условия этого кредита и предпочли ликвидацию компании. Латвийскому государству принадлежит 88,4% акций Air Baltic. С учетом начатого процесса в американском суде о неплатежеспособности, правительство Латвии утверждает, что дополнительного бюджетного финансирования сейчас не потребуется. В прошлом году убытки Air Baltic превысили 44 миллиона евро. Только за первый квартал этого года они составили 70 миллионов евро. К концу года Air Baltic планирует сократить парк самолетов с 54 до 36. Завершить финансовую реструктуризацию компания рассчитывает примерно к июню 2027 года. Руководство Air Baltic обещает сохранить все рейсы, билеты и бронирование. Завтра во многих регионах Латвии не будут ходить междугородние и региональные автобусы. Перевозчики проведут акцию протеста из-за длительных убытков в отрасли и отсутствия решения об их компенсации латвийским государством. По данным автотранспортной дирекции, завтра могут быть отменены почти 5000 автобусных рейсов. Сегодня представители отрасли собираются подробнее рассказать о причинах протеста и возможных последствиях для пассажиров. Перевозчики приносят извинения за неудобства и призывают заранее искать другие способы добраться до мест назначения. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

люди бодрые. Владимир Вэлл и его друзья на СВХ+.

0: Система страны продолжала работать. 8 часов 10 минут. Бодренько утреца подключившимся. Мы
1: встречаем вторник.
0: Да-да-да. И параллельно как раз таки вот интересный вопрос. Извините, что к вам в спальню как бы залезли.
1: Так.
0: Вот, но тем не менее, это же было давно.
1: Позвольте спросить.
0: Вопрос был такой. С кем вы делили свою комнату? С кем вы ночевали? Имеется в виду. Чей плакат висел у вас? Как минимум в спаленке, дорогие друзья. И здесь, ох, как много всяких разных, в зависимости от популярности и возраста, естественно.
1: От поколения.
0: Вот у кого-то Ален Делон и Брижит Бардо. Брижит Бардо. Уи. У Анечки висел Володька Пресняков, красавчик. Братья Шумахеры висели у Алика с паспортом. Кстати, и постер Рокки. Доброго утра, привет, дорогой. Наденька, привет, утро. Плакатов у меня не было. Были резиновые уточки и медвежата. Ну, это хорошо.
1: Тоже неплохо.
0: Заменители. Это утятник, медвежатник. Опять же, именно там ночевала. И, кстати, они очень вкусно пахли. Я, кстати, запах резиновой уточки до сих пор помню.
1: Ну, резиновый какой-то.
0: Резиновые уточки. Резиновый запах резиновой уточки. Вот. Больше никакие. Из этой резины больше ничего не делалось, поэтому именно уточками пахли.
1: Вот.
0: Пахло. Значит, Депешмот, конечно же. А также у Юрки висел Брос. Артемка, у меня Сильвестр на двери жил и прислал, кстати, фотографию. Рэмбо 2. Это он с таким большим пулеметом, значит, огромным, с лентой переплетенной. И обязательно, конечно же, красной лентой обмотана голова.
1: Это обязательно.
0: А вдруг ранят, а ты уже забинтованный. Конечно. Лисичка, Еленчик, привет, дорогая. Лучший колорист всей Прибалтики. На стене висел Юра Шатунов. В декабре 88-го на концерте в Лужниках. Я купила, привезла. Боже, какая я старая. Я винтажная. Винтажная. Доброе утро. На стене красовались у Иренки Арнольд Шварценеггер с бревном на плече. Вот так. Ни у кого Ленина не было. Вот из команды Жан-Клод Ван Дам, естественно, из Универсального солдата. И, конечно же, Backstreet Boys. Everybody, rock your body, right? Backstreet's bad, all right! Маринка, привет! На стене красовались Ди Каприо, Бритни Спирс, БСБ, Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys, да.
0: Сой. Какой набор? Ну, что пищит у нас толмичи? Есть плакат, вешай. Разные машины, мотоциклы. У мамы на стене Киркоров был, Пугачева, Цой и Никулин. В общем, что-то
1: хороший
0: интересное.
1: Хороший список.
0: Значит, как только что-то интересное появлялось в газете, все на стену вешали. Даже вырезки из газеты. Еще у мамы был дневник из разных юмористических вырезок из газет. Календарей руками трогать было, кстати, нельзя. Так играть можно было. Так, глазками играть. Вот. И его начало было положено где-то в 70-х. Теперь он, конечно же, мой. Но продолжить его тоже нельзя, потому что значит, тетрадь в 96 листов была полностью укомплектована мамой. Вот. Соответственно, журналы...
1: Исписано.
0: У кого-то же висели выкройки из Бурдамоден. Значит так, привет, у меня висел Кит Флинт. Разные пачки от сигарет. Кит Флинт — это у нас прожиди. Прожиди у Володьки, да. Были прожиди, конечно. И пачки от сигарет. И пакетики от наркотиков. Бодрое утро. У Маринки был Шуфутинский.
1: О, хорошо. Марджин же.
0: Нет, тогда не Марджин же.
1: Еще не было тогда?
0: Да нет, конечно. Сложно сказать, почему именно в детской висел у меня Шуфутинский.
1: Привыкай к хорошему.
0: Да нет, а мама с утра приносила чефир. Значит так, бодрейшего. Станислав, Стас делил спальню с прожидей, терминатором и бабушкой.
1: Что?
0: Бабушка не на стене висела.
1: А, все понятно.
0: Нет, бабушка просто... Бабушка
1: может,
0: просто,
1: много русских, может, кто их знает. Вот.
0: Группа Kiss, например, всем составом и по отдельности, и Iron Maiden, Killers. Да. Слушай, я вдруг вспомнил про Kiss. Kiss, ты знаешь, как выглядят музыканты группы Kiss?
1: Да.
0: Ну, то есть на плакатах.
1: Да.
0: Ну, они отличались вообще от всех...
1: Лица такие от разноцветные,
0: всех,
1: да.
0: Ну, не разноцветные.
1: Но закрашенные.
0: Черно-белые, да, закрашенные, да. Лица. Я помню, как однажды, значит, напротив в доме жила девочка невиданной красы. Знаешь, как обычно бывает? Ну, как бы, девочка невиданной красы. Ну, да. Типаж у нее был, ну, наверное, Веры Брежневой, что-то типа такое. Знаешь, светлые волосы такая, Наташка, помню, звали, фамилию не помню. И вот однажды, каким-то чудом, я оказался у нее в гостях. Ну,
1: повезло.
0: Это еще было до пубертата, до прыщей, там, то есть, до всего. Ну, каким-то образом я, ну, заскочил. Да, получил. И ты знаешь, как бы, казалось бы, ну, девчонка, тебе нравится девчонка, и ты... А меня привлек плакат кисов, как раз таки. Я не знаю, у нее там то ли брат, то ли батя увлекался, как бы. И я смотрю, и это просто меня загипнотизировали эти чуваки. Я такого никогда не видел до этого. Как так? Ну, такое можно. Эти костюмы, как сейчас, ну, сейчас я вспоминаю, как будто бы облегающие кожа. Может, латекс, конечно. Не, ну, скорее кожа. В те времена латекса было мало на планете. И вот эти лица, с ума сойти. Я нифига не помню, зачем я туда пришел. Что, как бы, ну, как бы, для чего. Это было мимолетное. Мы в гости, ну, типа, попить зашли. Ну, типа того.
1: Но больше этот плакат никто не видел.
0: Ну, такое ощущение, вот сейчас я понимаю, что я маленький, стоял и смотрел, как, знаешь, это просто по стойке смирно смотрел на плакат, висящий на стене. Они меня просто обворожили. Вот. Думаю, ну, как так можно-то? Как так можно-то? А я же пионер. Пожалуйста, у Анечки с мармеладкой висел Есенин с трубкой. Как вам такое? А? Пожалуйста. Какая семья?
1: Классика.
0: Да-да-да. Ну, с Есениным поделила комнату. Круто!
1: Звучит красиво.
0: Смоки, Жан-Поль Бельмонто, Владимир Высоцкий и большой робот посредине из пустых пачек от сигарет. У Витюшки висел. Естественно. Привет! Чтобы не портить интерьер, у меня в шкафу на внутренней стороне двери висел Джон Бон Джови. Вот такой вот у меня у Инески был скелет в шкафу. А представляешь, аккуратненько открыла, Бон Джови посмотрела, ну все. И он время от времени у него... Вот он, мир! И опять темно. Так, пожалуйста, это у кого у нас? У Татьяны. У Татьяны Фоминой висел Родриго Фоминс. Это будущий. Это будущий муж, я так понимаю. Уже с самого раннего детства. Поздравляю. Бодрое утро. А у меня Ace of Base. Конечно. Юлька, у меня висела Сандра. Игорек повесил себе Two Unlimited. Two Unlimited. Break it, break it. No, no, no, no, no. Чё ты на меня смотришь? Пой со мной. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
1: Инсульт. Все, давай дальше.
0: No, вызывайте парамедиков. И Мадонна. А нет, не Мадонна, а Марадонна. Чувствуете разницу?
1: Это разные вещи.
0: Маринка пишет, всем хой. Летом живя у тети и ночуя в комнате брата, который тогда служил в армии, мы делили комнату с культуристами. Ван Дамм, Шварц и все остальные машины. Куда машины? В моей же комнате, помимо двух братьев, был Децл, Эминем и, внимание, Нана. Вернее, а это Нана или Нана? Потому что Децл, Эминем, там была, могла быть немецкая группа Нана. I'm lonely, lonely, lonely.
1: Я ставлю на Нана. Зачем, не знаю, но ставлю точно на Нана.
0: Я тоже почему-то поставил на Нану. Значит, вместо плакатов у Сереги, стоматологического гуру, значит, вместо плакатов на стене висел красочный ковер, вымпел со значком и горн пионерский. На веревке смотрит вдаль комсомольский секретарь. Роман в трех частях. Лагутенко жил в красной новогодней шапке. У меня дома. Так, пожалуйста. Майкл Дудиков. Ниндзи. Всяческие. Сталлоне из... Кобры фильма с красной спичкой. Красную спичку не помню. Ладно, Шварц из фильма «Командос» и Пеле. Ребят, а голую тетю мама мне вешать запретила. Она жила в столе.
2: Люди добрые. СВК плюс. Ладно.

0: что там?
1: Ну, во-первых, не Нана, а Нана все-таки.
0: Вот.
1: Ну, написала именно христианские.
0: Алибасовские.
1: Ортодоксальные. Иди все христианские. Это православненькие.
0: Нарядных видел?
1: Наряды там
0: христианством не пахнет.
1: Подноготную я представить не могу с этим шписом вообще.
0: Вернее, Зеншпис.
1: Какой Зеншпис? Алибасов,
0: конечно.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
7: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены «Баурок» обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. «Баурок» – строй надежно.
8: СВХ плюс.
9: Добьем тему с плакатами немножечко. Пускай симфоническое кино как бы станет лейтмотивом немножечко. Так, что на стене висело? С кем делили спальню, товарищи? Так, внимание, Верочка пишет, были Металлика и Нирвана. Очень хорошо. Значит, у Димки Тайсон. Ирина говорит, у меня Джонни Депп. Джонни Депп, конечно. Лигочка, у меня висели Backstreet Boys, Валерий Меладзе и Spice Girls. Как у вас? Хорошо.
10: Какой список.
9: Так, внимание. Так, внимание. Кобра, Ван Дам, Арни, Арна из команды Синди Краффорд и Памела Андерсон. Хороший набор у Алекса был. Юрий, привет. Блин, с роботом, конечно, напомнили, я аж прослезился. Вечный Олег пишет, у меня был Стинг и Эминем. Но, правда, в 10 лет я не очень понимал, кто все эти люди. Ну, это, значит, привыкал, не спрашивать особо. Надо жить вместе, будем жить вместе. Чего уж.
10: Не проблема.
9: Какая проблема?

0: осень-осень, ну давай у листьев спросим, где он май. Вечный май. Вполне себе. Можно, ну, походить, поспрашивать. Осень не ответит мне. Дамы и господа, наступает моментик, когда в определенный момент начнется и приморозок тоже, между прочим. И в этот момент, конечно же, вот в отличие от всех остальных озябших, можно очутиться в баньке. Да. Причем не они, у нас есть целый комплект, подарочный набор для похода в баню группово.
1: На четырех человек.
0: На четырех персон, конечно, в определенный момент можно собрать своих друзей, подруг, можно собрать, да?
1: Да.
0: И пойти в баньку. Единственное, и подруг, и друзей объединить вместе невозможно, потому что это баня, вот знаете, вот это каноническая, когда женское отделение отдельно, мужское отдельно, где пар правит бал, и, конечно, радости в 100 раз больше, чем простая какая-то баня специальная, то, значит, печь, которая заточена на большое количество людей и так далее. Ребята.
1: Ну еще и веники и шапочки дадим в подарок.
0: Есть, да. То есть это комплект. И, значит, посещение бани на четверых, и шапочки, и веники, естественно. Весь комплект разыгрывается.
1: И все это Визла Спиртс.
0: Да-да-да. Это реновированная, полностью реконструированная знаменитая Кингаракская баня. Дамы и господа, мы разыгрываем такой подарок, который вам очень пригодится, когда станет еще прохладнее, а на душе захочется праздника. Так, внимание, дорогие друзья, в системе, ну, знатного целоваки, мы будем сегодня париться в бане. Соответственно, вернее, не то, что впариться, мы будем заходить в двери. Там есть мужское отделение и женское. Надо заходить в ту дверь, как сказал бы Киркоров. Значит, нам нужен один, значит, который уже будет в бане, и второй человек, который будет как бы заходить в дверь.
1: Проверять.
0: В общем, ладно, есть желание сегодня немножко покуражиться. Прямо сейчас, в ближайшее время, мы вот сейчас новости спорта, после чего, в принципе, мы начинаем игрули. Итак, кто хочет забрать для себя и своих друзей такой шикарный подарок, прямо сейчас можно нам написать на WhatsApp свое, ну, так сказать, заявку свою.
1: Что будем писать?
0: С
1: легким паром?
0: С легким паром. Вот. Давайте, 25-45, 25-25.
1: Пишем.
0: С легким паром пиши, и будет хорошо. Одному звоним, другой играет, так сказать, за шторкой.

0: новости спорта.
1: Миланский Интер обыграл Удинезе со счетом 5-3, хотя к 16-й минуте уступал 0-2. Хозяева сравняли счет еще до перерыва, затем забили еще три мяча. Команда Кристиана Киеву второй тур подряд побеждает после отставания в 2 гола и не проигрывает в чемпионате Италии уже 14 матчей. Интер и Рома выиграли все 4 матча нового сезона, набрали по 12 очков и встретятся в предстоящую субботу 19 сентября. В четвертом туре чемпионата Англии Лидс Юнайтед дома разгромили Ньюкасл Юнайтед 4-1. К перерыву хозяева вели 3-0. Один из голов забил Доминик Калверт-Льюин. После перерыва преимущество увеличил Ноа Окафор. А гости ответили только в концовке. Лидс пока не проигрывал в этом сезоне и с 8 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. Латвийский бегун на длинной дистанции Томс Комас установил новый рекорд страны на дистанции 100 километров. На соревнованиях в Германии он пробежал эту сотню за 6 часов 43 минуты 21 секунду. Комас более чем на 7 минут улучшил результат Александра Прокопчука, державшийся с 1994 года. Недели ранее Комас завоевал серебряную медаль чемпионата Латвии в полумарафоне. Женская сборная Латвии по баскетболу 17 ноября примет команду Италии в отборочном турнире чемпионата Европы 27 года. Матч начнется в 19 часов 17 ноября в национальном спорткомплексе рядом со стадионом Даугава. Сегодня начинается продажа билетов. Перед этим латвийская команда еще сыграет на выезде с Австрией и Словенией. Итальянки в прошлом году завоевали бронзу чемпионата Европы, а в марте впервые за 32 года вышли на чемпионат мира, где заняли 9 место. Шведский хоккеист Ноа Эстлунд заключил новый контракт с клубом НХЛ Buffalo Sabres на 8 лет и на сумму 52 миллиона 800 тысяч долларов. Соглашение начнет действовать в следующем году. Средняя зарплата нападающего составит 6 миллионов 600 тысяч долларов за сезон. Эстлунд провел в НХЛ уже 68 матчей, а в прошлом регулярном чемпионате он набрал 27 очков. Британский боец смешанных единоборств Том Аспинал отказался от чемпионского пояса UFC в тяжелом весе из-за повторной травмы правого глаза. Он перенес несколько операций и инфекций после предыдущего повреждения, а во время подготовки к возвращению снова травмировал глаз. Врачи пока не разрешают Аспиналу участвовать в боях, сроки его возвращения неизвестны. Американский баскетболист Тадж Гибсон завершил игровую карьеру после 17 сезонов в NBA. 41-летний Гибсон войдет теперь в тренерский штаб Чикаго Буллс, станет помощником главного тренера Тиаго Сплиттера. Именно чикагский клуб выбрал в свое время Гибсона на драфте 2009 года, и там он провел 8 сезонов. За карьеру баскетболист также выступал еще за 7 команд NBA.
0: Новости спорта.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Дорогие друзья, по большому счету, прямо сейчас уже должна была начаться игра. Пока начать ее не можем по причине того, что...
3: Что это?
2: Да, Кириллов написал с легким паром. Я ему написал, что нужно сделать, а он сначала не смотрел, а сейчас прислал знак вопроса. Там же все написано, братец.
3: Ай-яй.
2: Но я уже, честно говоря, на Дмитрия перенаправил. Дим, напиши, пожалуйста, линию защиты, а потом немножечко про себя. Чуть-чуть. Ну, сначала линию защиты выставь. Этого нам хватит для того, чтобы начать. Все остальное мы про тебя уже узнаем. Но чуть позже ты напишешь. Напиши линию защиты, этого будет вполне достаточно. Так, есть предложение. Давайте быстренько бодрый краткоскоп проведем и приступим тогда.
3: Погнали.
2: Давай.
0: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
2: Овен. И да, хотел сказать, в нашей телеге уже появилась симфоническая версия «Кончится лето» от группы «Кино».
3: Все верно.
2: Вот, уже запущено, потому что многие написали, что, где, не шазамится.
3: Слушаем, скачиваем, пересылаем.
2: Не шазамится. Все, внимание, внимание, внимание. Давайте по порядку. Теперь у нас каждому по порядку дают.
3: Начнем с Овна.
2: Шоколадку. И, естественно, шоколадка от слова «шик». Внимание, Овен, сегодня свободного времени будет предостаточно, но лучше самим решить, как его провести, не полагаясь на чужие советы.
0: Телец.
3: Финансовые вопросы сегодня лучше отложить и сосредоточиться на других делах. Телец.
2: Так, хорошо.
0: Близнецы.
2: А вот и близнецы, не сдавайтесь после первой неудачи. Сегодня желаемое может получиться лишь с нескольких попыток. То есть хочешь, продолжай.
0: Рак.
3: Рак, не бунтуй против всего и сразу. Постарайся направить свое недовольство в безопасное русло.
2: Так.
0: Лев.
2: А вот и лев, будь особенно осторожен с денежкой. Сегодня по возможности отложи важные финансовые решения. Есть возможность? Короче, не отдавай.
0: Дева.
3: Дева, будь открыт к новому, но внимательно выбирай, кого и что впускать в свою жизнь.
2: Хорошо.
3: Вот так.
2: Хорошо.
0: Весы.
2: А вот и весы. Итак, у весов сегодня напомните себе об собственных достоинствах. Вот, ну, сам себя похвали. Вспомни свои достоинства. Вот, сегодня уверенность и хорошее настроение помогут во всех твоих делах.
0: Скорпион.
3: Следи за эмоциями, Скорпио, и не позволяй случайному раздражению перерасти в агрессию.
2: Так, агрессия бывает. Поздравляю.
3: Не надо она
2: кого-то
3: нам.
2: Там с праздником. Главное не перейти на мат. Внимание! Стрелец.
0: Стрелец.
2: Внимательно слушай друзей, следи за происходящим. Сегодня стрелец может получить важную информацию именно извне.
0: Козерог.
3: Не спеши искать виноватых и принимать резкие решения, пока полностью не разберешься в ситуации. Козерог.
0: Водолей.
2: Используй свою общительность сегодня водолейскую по максимуму. Она поможет произвести отличное впечатление. Класс!
0: Рыбы.
3: Не позволяй неуверенности остановить тебя, рыбы, и смело иди навстречу новым впечатлениям.
2: Ура! Новые впечатления, ребята.
0: Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
2: Опа! Ну что, давай,
4: знатный
2: слова.
4: Знатный целобака.
5: Очень хочется.
6: Очень хочется.
7: Очень-очень-очень
8: хочется. Очень хочется.
9: Целоваться.
10: Целоваться.
11: Целоваться.
12: Пой-пой-пой.
13: Алло.
12: Пой-пой-пой.
13: Алло.
14: Знатный целобака.
15: Целоваться.
2: Внимание, внимание, внимание, обновленная баня Визла Спирс после полной реконструкции приглашает оценить высокий уровень комфорта и отдыха, товарищи.
3: Баня Визла Спирс находится в Риге, в Кингараксе, в современном здании с красивым интерьером и уютной атмосферой.
2: Наконец-то, Визла Спирс, ребята, общественная баня с дневным графиком для женщин и мужчин, конечно же.
3: На территории есть специальная зона с холодным бассейном и душем, где можно освежиться после бани.
2: А также территория на свежем воздухе обустроенная, где можно отдохнуть в удобных креслах.
3: Также доступен квалифицированный специалист по классическому массажу с продолжительностью до 1 часа. И крутейший бар с широчайшим выбором горячих и холодных напитков.
2: Ребята, забронировать время и узнать подробности можно на pirts-vizlas.lv. Yes, baby, yes!
3: Все так.
2: Ну что, что разыгрывается?
3: Посещение бани для 4 человек. И в подарок еще дадим банные веники и шапочки.
2: И шапочку, конечно же, твоя лично, а то старая-то совсем-то пообтерлась.
16: Знатный целобака на СВХ+.
2: Но сегодня целоваться мы не будем. Сегодня мы будем заходить в баню. Есть две двери, одна из которых занята кем-то. Вот. Ну, значит, с учетом того, что у нас играет девочка против мальчика, а мальчик играет против девочки, значит, сегодня занимает кабинки у нас, ну, двери занимает у нас мальчик. Он уже расставил, да? Значит, занятые кабинки. Вот, входить будет девочка. А девочка у нас зовут Дианочка, и прямо сейчас мы ей дозвонимся. Дианулечка!
3: Отвечай!
2: Дианусенька! Давай посмотрим, сейчас посмотрим, кто кого. Дианочка, привет, бодренькая утрица, детка! Есть три минуты?
4: Бодрый, добрый.
2: Извини, немножко затянули. У нас здесь мальчики оказались немножко пробуксованы. Ну, слава богу, ну, к нам попал красивый Дмитрий. Вот, и он быстро все сделал. Молодец. Ну, готово?
4: Готов.
2: Отлично. Значит, так. Значит, есть у нас две двери, одну из которых каждый раз занимает Дима. Твоя задача – идти туда, где Димы нет. Соответственно, а то, ну, понимаешь, сейчас я его опишу. Дима у нас, в принципе, от роду 40 лет, да, чтобы понимать, не отмечает в этом году, да, значит. Вот, по призванию строитель, а по душе, конечно, бы жил бы в бане. И там, если можно было бы брать работу на дом, он брал бы ее в баню тогда.
3: Вот.
2: В общем, он уже попрятался на перспективы. Твоя задача, ну, заходить. Давай, заходи. В куда? В правую или в левую дверь? Выбирай.
4: Ну, пойду направо.
2: Пойду направо, песнь заводит. Пробуем. А там кричит Димка голенький. Так.
3: Там Дима уже занял.
2: Да, Дима занял. Думай дальше. Куда?
4: Еще раз направо.
2: И еще раз направо. И тут Дима.
3: Опять Дима?
2: Я же говорю, там Дима.
3: Так, 0-2.
2: 0-2. 0-2.
3: Диан, давай.
4: Еще раз направо.
2: Еще раз направо. Ну, это твое заднее слово. Ты уверена?
4: Пусть будет так.
3: Ой.
2: Слушай, ну я же тебе говорю, вправо сидит Дима. Ты не поверишь, Дианка. Знаешь, что он сделал, холомидник? Он занял правую кабинку до конца. Все пять попыток твоих.
3: Ему
2: бы,
3: просто лень выходить
2: как
3: было.
2: Как бы ты ни ходил, да, зачем менять что-то, когда и так.
3: Ему
2: и
3: там хорошо.
2: Хорошо, у него там одежда.
3: Да.
2: Ну все, он тут разделся, у него тут шкафчик. Дианочка, спасибо тебе большое, солнце. Извини, пожалуйста, но против тебя играл настоящий банщик. Который,
4: бывает.
2: Если мы шкафчики, да, спасибо. Мы шкафчики, говорит, не меняем. Ну что, Диму пропускаем финал.
3: Да, уже в пятницу.
2: Уже в пятницу будем играть. Ай да молодец, ай да Дима, молодец. Видишь, какие.

0: SVH Plus.
1: Labdien! Esmu profesors Ulis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: То бренды 220 LV Plus участникам. Пылесос и Dyson от 319 евро. Стиральная машина Beko всего 209. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
4: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
5: Tutos atklāj un padarīj par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
7: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Плюс 105,7 к бодрости, силе и магии.

0: люди бодрые. Владимир Белл. Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Как будто остановиться невозможно, и ты еще совсем маленькая, или маленький ты, или чуть-чуть постарше, а снимать этот плакат со стены как-то, ну, как бы уже он стал уже частью, ты с Ван Даммом все детство свое прожил, да. В одной комнате, по факту. Вот, и Иришка написала, не могу не прочесть, красавец Дэвид Хассельхофф из «Спасателей Малибу» жил со мной и бабушкой в одной комнате. Слушай, прикиньте, я, честно говоря, я не смотрел «Спасателей Малибу», вот, но мне казалось, вот, вот моя парадигма, да, вот как она выглядит изнутри, я такой смотрю, «Спасатели Малибу» — это красивые девушки в красных купальниках бегут по пляжу.
2: Вот, все.
1: Ну вот, и это как бы достаточно, как говорил Чендлер Бинг и кто там, с кем, с Джо Трибиани. Они говорят, так и не надо. Самое вот интересное, что они бегут. Я так понимаю, что они бегут только в заставке. Все остальное. И там, видишь, еще был мужчина-красавчик, оказывается. Не знал.
2: А мужчина-красавчик?
1: Не знал. И более того, я не знал его, потому что он с Иришкой жил. И ее бабушкой. У Пашки «Сектор газа», кино, AC/DC и мотоцикл «Ява». Обязательно должен быть какой-то артефакт такой, типа робота из пачки сигарет.
2: «Ява».
1: У Хольки «Бэкстрит Бойс», здесь «Спайс Гёрлс». Агнеса пишет, у меня «Крэнберис» были. «Крэнберис» — это «Замбе»,
2: ой,
1: «Замбе».
2: Да. Крутые.
1: А кто пел «Одинокий голубь» на карнизе за окном? Почему нигде не жил?
2: Я только не пел.
1: Доброго утра! Бодрого утра, ребятушки! Я сейчас алдам всем сыграть хочу. Лирник Бэнд когда-то, ну, он стендапер. Вот, но когда-то он сколотил свою группу и в музыкальном плане несколько хитов забацал. Например, «Жигули» — это машина. А кто не водил «Жигули»?

0: cimelīrnieku bērns.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин-гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
6: Шкода.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АВТ.
8: СВХ плюс.
0: Хочу еще разочек сыграть. В один из дней регаты, вернее, нет, на несколько дней на нашу регату приехал диджей Паша Кореец. Ну, для клубных диджеев это имя, которое 30 лет. Ну, короче,
9: легендарный персонаж.
0: Один из пяти самых топовых диджеев Москвы. Ну, то есть, mm-hmm. все самые крутые клубы, диджей Паша Кореец там. Ну, как бы. И, ну, естественно, он делает музыку, помимо, не играет чужую, а свою делает. И один из сетов своих вечерних он закончил вот композицией, которую я сегодня принес для того, чтобы начать утро. Да, это атмосфера. Вы знаете, я хочу ее еще разочек сыграть всем тем, кто до 9 здесь.

0: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди, морось, с утра туман. Ветер слабый переменных направлений. Днем по стране плюс 16, плюс 20 градусов. Лепая Вентспилс 16-17 градусов выше нуля. В Даугавпилсе, Резекне и Риге плюс 17, плюс 19.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция сообщила, вчера в Латвии были зарегистрированы 139 ДТП. Травмы получили 13 человек. Никто не погиб. Минувшей ночью истребители НАТО сбили над Литвой беспилотник, залетевший со стороны Беларуси. В Риге сегодня соберутся эксперты и политики из стран Балтии и Северной Европы, чтобы обсудить безопасность энергоснабжения и защиту критической инфраструктуры.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 139 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 13 человек, в том числе 2 пешехода, 4 велосипедиста и 1 водитель электросамоката. Полиция задержала 4 нетрезвых водителей. В 3 случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полицейские оформили за сутки 410 административных протоколов, из них 148 за превышение скорости, 1 за агрессивное вождение. Рейнис Узолнекс, потерявший пост министра благосостояния Латвии после задержания за рулем в нетрезвом виде, вчера был освобожден из изолятора временного содержания. Его отпустили, не назначив меру пресечения. После этого Узолнекс опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, что сожалеет о решении сесть за руль пьяным. В субботу Узолнекса остановили под Ригой, алкометр показал больше 3 промилле, начат уголовный процесс. Бывшему министру грозит до года тюрьмы, лишение водительских прав на 5 лет. Личный автомобиль «Шкода Кодиак» 2022 года выпуска уже конфискован. При этом Рейнис Узолнекс остается первым номером списка Союза зеленых и крестьян в Земгале на парламентских выборах, которые состоятся 3 октября. Исключить политика из списка сейчас не могут ни партия, ни Центральная избирательная комиссия. Для этого нужен вступивший в силу обвинительный приговор суда. Кроме того, избирательные бюллетени уже отпечатаны и новые делать никто не будет. Минувшей ночью истребители НАТО сбили над Литвой беспилотник, залетевший со стороны Беларуси. Вскоре после полуночи в нескольких регионах Литвы объявили возможную воздушную тревогу. Примерно через полчаса беспилотник уничтожили в центральной части Литвы, возле Каунасского водохранилища и деревни Праткунай, в нескольких десятках километров от Каунаса. Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил военнослужащих НАТО за быструю реакцию. В мае этого года истребитель Альянса был сбит...

указывая, что Путин рассчитывает, что удары по энергообъектам зимой заставят Украину пойти на уступки. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от США серьезное предложение, но Зеленский сказал, что реального стремления России прекратить войну не видно. В Риге сегодня соберутся эксперты и политики стран Северной Европы и стран Балтии, чтобы обсудить безопасность энергоснабжения и защиту критической инфраструктуры. Нынешнее сотрудничество стран региона в этой сфере недостаточно согласовано. Участники оценят последствия возможного повреждения инфраструктуры и сроки восстановления энергоснабжения в каждой из стран. Отдельное внимание уделят опыту Украины, децентрализованному производству энергии и созданию запасов аккумуляторов. Завтра во многих регионах Латвии не будут ходить междугородние автобусы. Перевозчики проводят акцию протеста из-за длительных убытков в отрасли и отсутствия решений об их компенсации со стороны государства. По данным автотранспортной дирекции, завтра могут быть отменены почти 5000 региональных рейсов. Сегодня представители отрасли собираются подробнее рассказать о причинах протеста и возможных последствиях для пассажиров. Перевозчики заранее приносят извинения за неудобства и призывают искать другие способы добраться до мест назначения. Синоптики официально подтвердили, в Латвии началась метеорологическая осень, причем началась еще 10 сентября. Метеорологическая осень – это когда среднесуточная температура воздуха 5 дней подряд остается ниже плюс 15 градусов. Первый из этих дней считается началом метеорологической осени. В нашем случае это 10 сентября. В среднем метеорологическая осень наступает в Латвии 31 августа. В прошлом году это произошло уже 20 августа, а в 2023 был установлен рекорд позднего начала метеорологической осени только 4 октября. Также метеорологи сообщают, что начало сентября в Латвии выдалось очень дождливым и на 1,5 градуса теплее многолетней нормы. За первые 10 дней сентября в среднем по стране выпало осадков почти в 2,5 раза больше обычного. Больше всего осадков было в Прекуле – 135 миллиметров. Средняя температура воздуха по Латвии в первую декаду сентября составила плюс 15,5 градусов. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: на СВХ плюс.
1: А как мы копнули сегодня детство «Чистые глазенки», потом еще Лирник Бенд спел «Зато у нас было детство», и я понял, что артефактом, одним из ярких артефактов конкретно моего детства, это были вкладыши «Турбо».
2: Чтобы вы понимали, он мне 10 минут пытался объяснить.
1: Нет, почему я?
2: Что
1: я,
2: с ними
1: делать? Я тебе за 2 минуты все рассказал, как играется, ты, ну, камень-ножницы сыграл со мной, да, и сразу же, ну, я потом объяснил теорию, теория была понятна.
2: Он говорит, ну, это, дальше я там уже сам пробовал.
1: Такое было хорошо, когда не было Counter-Strike.
2: Да.
1: Да, я понял. И вообще, ну, на самом деле, вот наше детство прошло на улице. Да, в отличие от вас, вот всех, вот те, которые в гаджетах залипают, там, знаешь, не выходя из дома. Мы были на улице. Вот, а про это еще фильм «Слово пацана» был отличный снят.
2: Да-да.
1: Вот такое детство. Слушайте, значит, я вдруг вспомнил, что, значит, у меня коллекция была недобитая всегда. Да, то есть у меня не было такого там, я не помню, сколько их в серии, вот этих автомашин было в вкладышку «Турбо», там больше 50, по-моему, 53 или 51. Нет, вот как со штатами. Сколько штатов Америки? Сколько?
2: Сколько там? 51.
1: 50, по-моему. 50. Если я не ошибаюсь, их 50. Ну, или 51. Ну, скорее всего, 50. Ну, вот. Но тем не менее.
2: А кто там знает?
1: Ну, в общем, короче, ну, я помню, что, ну, как бы у меня был недобитый, где-то там 43 максимально, в максимуме было, да, потому что они же, ну, как бы, ты накопил уже, у тебя много, и потом пошел, решил рискнуть и поиграл с кем-нибудь. И проиграл.
2: И лишился половины.
1: Вот, да, у тебя опять 20, понимаешь? И я помню, что венцом, ну, самое ценное во вкладыше «Турбо» для меня лично, это были гоночные автомобили, спортивные автомобили, и один из них был как раз-таки Бугатти. И сегодня как раз день рождения Бугатти. Его звали Торо. Вот, он итало-французский автомобилестроитель. Вот, но фамилия-то итальянская такая. Значит, рос исключительно в творческой атмосфере. Ребята, смотрите, его папа Карло... Внимание, я сейчас так прочитаю. Его папа Карло был известным миланским модернистским дизайнером мебели. То есть мебельщик Карло. Тот сам. Вот. И, кстати, параллельно еще занимался ювелиркой. В общем, ну, как вы понимаете, деньжата в семье водились, да? Младший брат Рембрандт Бугатти был успешным анималистичным скульптором. То есть, ну, он делал животных, да, и скульптуры животных. И именно Рембрандт создал знаменитую фигурку того самого стоящего на задних лапах слона. Возможно, вы не знали. Вот, а позже украсила капот суперроскошного Бугатти Рояль. Вот это творение его братца, ребятушки.
2: Да-да.
1: Ну, смотрите, в 17 лет папа дал денежек немножечко, и в 17 лет, значит, он построил свой первый моторизированный трицикл с двумя двигателями в 17 лет. А в 19 сконструировал первый полноценный автомобиль в 19 лет, который завоевал призовое место на выставке в Милане. Прикинь!
2: Тем временем ты в 19 лет.
1: В 19.
2: Слово пацана вспомни.
1: Нет, тем временем я 19 лет. Мама, скинь на карту. Хотя карты тогда не было. Дай денег, понимаете?
2: Просто дай.
1: Значит, перфекционист требовал идеала во всем. Смотрите, двигатели его машин собирались с такой точностью, что не требовали, внимания, не знаю, правда или нет, прокладок для предотвращения утечки масла. То есть подгон был, ну, один в один вообще в ноль. Понимаете? Ну, вот такое. Ну, вот, по крайней мере, можете проверить. Значит, все внешние поверхности моторов полировались вручную, болты, гайки выравнивались под строго определенными углами. И он говорил, вещь не может быть красивой, если она не функциональна. Но она не может быть функциональной, если она уродлива. То есть перфекционизм во всем. Это Бугатти, ребята. В 24-м году он выпускает модель Bugatti Type 35. Короче, именно эта модель признана самым успешным гоночным автомобилем всех времен. За годы соревнований, различных соревнований, эта модель одержала более 2000 официальных побед в различных гонках. Именно на Type 35 впервые в мире появились легкие мягкие, литые алюминиевые колесные диски, ребята, со встроенными тормозными, тормозными барабанами.
2: Вот, то это есть, Бугатти.
1: Это Бугатти. Это Бугатти сделал, понимаете? Так, что еще? Славился своим бескомпромиссным, отчасти заносчивым характером, как и все любые гении. Когда ему кто-то, один из покупателей Бугатти, пожаловался на то, что машина плохо заводится по утрам в мороз. Кто-то из наших, видать. Бугатти сказал: смотри, если вы можете позволить себе Type 41, вы обязаны иметь отапливаемый гараж. А про тормоза конкурентов из Bentley он с пренебрежением говорил: мистер Bentley делает самые быстрые грузовики в мире. Вот такой вот человек. Ну, простительно, имеет право. В 26-м году для своего младшего сына Ролана Бугатти он построил уменьшенную в половину электрическую. В 26-м году прошлого столетия, то есть 100 лет назад, электрическую копию гоночного Type 35. Вот. И, соответственно, машина развивала скорость до 20 км в час. Детская машинка, да? Игрушка настолько понравилась богатым клиентам марки, что значит, Этора запустил ее в серийное производство и выпустил 500 экземпляров.
2: Ну, напомню, 100 лет назад было.
1: Ну, крутой чувак, который прям молодец. Ах, не зря любил я турбочку Бугатти, ребята.
2: Бугатти.
1: Бугатти, с днем рождения. Молодец, знаем, слышим.

0: СВХ плюс.
1: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: Предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: В этом месяце в аптеках «Апотека» скидка 50% на все витамины и минералы «Провизор», а также скидки от 50% на витамины «Формула Виталия» для детей. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
3: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
4: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
5: Выбирай комплект для строительства каменного дома Баурок. Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. Баурок. Строй надежно.
6: Владимир В. и его друзья
7: на СВХ+.
8: Иди ко мне,

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир В. и его друзья.
2: Тёмыч, слушай, столько слышал про Пашу Корейца, сейчас было время, как раз-таки услышал песню, думаю, надо посмотреть, как за что-то. А почему он кореец, кстати? Он вообще на корейца не похож.
3: Слушай, почему тогда?
2: Слушай, ну, на самом деле, я тоже, честно говоря, 100 000 раз слышал про Пашу Корейца, и пока его, ну, вживую не увидел, я не задавался вопросом, почему кореец. Я искренне надеялся на то, что он похож на моего соседа Пака. Южнокорейского. Вот. Но нет, вообще не похож. Дело все в том, что это погоняло, прилипло еще с детства. Когда маленький Пашенька улыбался, у него глаза были такие... Он так щурился при этом, что его прозвали корейцем.
3: Прикольно.
2: А еще этот чувак, вот, ну, тоже не скажешь, он был из самых ярых вот болельщиков ЦСКА. Ну, имеется в виду тот самый московский хулиган. Он был в авангарде вот всей этой флотилии настоящих футбольных хулиганов, понимаешь?
3: Предводитель.
2: Не сам лично, но все его друзья, вот там, там 30 человек, это самое ядро вообще, как оказалось.
3: Фанатское ядро.
2: Хочешь, я тебе пока расскажу, что такое фанатское ядро?
3: Ну,
2: когда ты в 13 лет, прикинь, в 13 лет, у тебя бабла, естественно, нет, разрешения от родителей нет. Сейчас дети уже в школе. Значит, от родителей нет. И ты, внимание, садишься на товарный вагон и едешь в Киев на матч ЦСКА. В 13, блин, лет в дома. Там в товарнике, реально, понимаешь? И таких вот историй...
3: Прикольно.
2: А теперь, вот таких вот историй их сотни. Просто сотни. Ну, вот это называется фанат, да? А то, что там мы телевизор включаем и там тыкай Рига, тыкай Динамо, это...
3: Это все не то.
2: Это совершенно другое. Это другой уровень вообще жизни. И они вот в этом всем вот варились. Там была смешная история. Это вечер яхты, уже все закончилось. Мы на яхтах сидим и там, ну, естественно, как бы все собираются на разных яхтах. Там, ну, идет. И к нам приходит Паша Кореец. Я сижу, Алекс Дубас и Артем Ткаченко. Актер. Угу. Ну, мы, короче, сидим, и к нам приходит Паша Кореец на лодке, там, привет, и он начинает мне говорить про вот, про болельщиковское свое хулиганское детство, отрочество, юность, понимаешь? В этот самый момент вдруг Алекс Дубас такой говорит, слушай, а ты же наверняка там знаешь, типа, Мишу Димитрова, там, Слона знаешь. Тот такой, блин, а ты откуда их знаешь? Ну, ты, слушай, ну, это все как бы... И я понимаю, что что-то здесь не так. Не может...
3: Что-то нечисто.
2: Я знаю своего друга Алекса Дубаса, но не может он вот так вот хопа и вот этих вот футбольных фанатов знать.
3: Так.
2: Я смотрю, у него в руках его любимый телефон с чатом GPT открыт. Я такой, так. Короче, я в этот момент я корейца отвлекаю и говорю, слушай, расскажи. И закрываю Дубаса, чтобы тот спокойно мог нарывать информацию.
3: Так.
2: И оттуда... Из Дубаса каждые там 3 минуты новые запросы на тему таких людей. А чат GPT, он же все форумы проверяет и так далее. Кто там с кем был завязан. И это просто пошел поток. И тут такой стоит и не понимает, откуда чувак, которого он тоже знает, они по Серебряному дождю вместе работали, когда-то, откуда у него информация про слона, про этого...
3: Откуда он знает?
2: Короче, значит, в дело впрягается Тёма Ткаченко, меняет ракурс на себя. Он на другой стороне лодки сидит. Значит, в этот самый момент Дубас мне подкидывает, значит, абзац и сразу пальцем уже показывает, где, что мне надо запоминать. Там про чувака, который, ну, с ними был фанатом, но он такой был, знаешь, ну, как бы, всегда искал себя. Ну, он не то, что всю жизнь за ЦСКА отдам. Он искал разные профессии, там себя пробовал. А однажды он поступил в менты. И не нашел ничего. А матч пропускать нельзя. И он прям в ментовской форме пришел на матч. Что, в принципе, его-то все знают, как, ну, братана. А тут что-то как-то, ну, не очень. Не
3: камильфо.
2: Ну, назовем это не камильфо, понимаешь? И он тогда прослыл, типа, в ментовской, ну, блин. В общем, короче, моя роль была рассказать про чувака. Говорит, а как он, типа, там, ну, он там дальше-то в ментовке, не? Ну, как бы, не работает еще до сих пор. Ну, в общем, короче, мы настолько все закончили. Знаешь, чем все закончилось?
3: Ну, спалились как-то?
2: Внимание, нет, не спалились, более того. Представь себе, что Паша Кореец в определенный момент рассказывает о том, что он со своими друганами, со всеми недавно устроил встречу выпускников. Как, когда уже, знаешь, ну вот те пацаны бывшие, сейчас уже как и мужики собрались вместе, понимаешь? И вот он показывает фотографию с их слета. С их слета. Представь себе. Короче, значит, показывает нам фотографию. Я его в этот момент отвлекаю, Дубусу говорю, скриншот делай. Ну, то есть фотографию. Фотографирую экран. Итак, у Дубуса в телефоне оказывается эта фотография. Мы отдаем Паше Корейцу этот самый, его телефон. У нас теперь есть фотография, где все его братаны. Где он и все его братаны.
3: Так.
2: Дальше я кричу, так, тихонечко. Я говорю, вставляй себя туда. В общем, пока мы отвлекаем, Дубас, значит, приказывает чату GPT вставить себя. Я задаю вопрос, кто фотографировал это? А он говорит, ну какой-то фотограф. Я говорю, Алекс, по-моему, у тебя есть такая фотка. Алекс говорит, у меня есть такая фотка, сейчас только найти надо. Пока генерится фотография, Алекс показывает, что он ищет фотографию. В конечном итоге он показывает точно такую же фотографию, где он сидит. Это тот момент, когда он отдал фотоаппарат другому человеку, чтобы его сфотографировали. А у Паши Корейца волосы на лоб, потому что это все братаны. Понимаешь, там ну не могло, там не было чужих людей. И он точно всех знает. И как он Алекса Дубаса тогда не заметил на этом слете, уж на этой фотографии. В общем, короче.
3: Там человек слег, по-моему.
2: Заканчивается вечер, уходит Паша Кореец. Мы стоим на пирсе, я, Дубас и Каченко. И такие, блин, а что делать-то будем теперь?
3: Стыдно как-то.
2: Ну реально, ну мы уже, ну как бы наш розыгрыш зашел слишком далеко, потому что Паша Кореец думает, что он сошел с ума. И было принято решение на следующий день, как бы, ну, то есть, вот когда гонки закончились, мы снова вечером собрались там в ресторане, у нас шоу-программа, там все вот это. И мы подводим Пашу Корейца в сторонку возле бара и говорим ему, Паш, ты прости нас, пожалуйста, ну, Христа ради, брат, ну, прости. Вчера просто не сдержались, и как бы вот все, что ты вот, ну, как бы, и про слона, и про ментов, и про все. Короче, ну, мы разыграли. Ну, просто увлеклись так, и как бы, это, не расстраивайся. Он такой... Блин, ну да, я просто думаю, что я реально рехнулся, понимаешь? Вот так.
3: Нету Дубаса сердца.
2: А вы говорите, на кой черт они придумали эти GPT? Вот для чего, ребятушки, вот.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, друзья, есть предложение. Давайте в кинишку. Кинишку ставь здесь. Сейчас прохладно уже становится. Можно и в кинишку сходить, конечно же. Тем более, что фильм, ну, хороший. Для тех, кто не любит, знаете, вот эти про Спайдермена, там и супергероев, конечно же. Вот. А для тех, кто любит исторические...
3: Ну, посерьезнее, да.
2: Посерьезнее. Ну, да, там историческая драма. Историческая драма, вот, про войну. Войнушку, да? Значит, какая схема? Впереди высадка в Нормандии. Значит, метеоролог главный говорит: слушайте, нельзя в эту дату. Там буря, там шторм, что делать? И вот генерал должен принять решение, значит, высаживать или не высаживать в этот день всех, потому что под угрозой, ну, вы представляете, это десятки тысяч жизней и так далее. Вот такая вот масштабная драма, которая называется «Давление». О, атмосферное. В данном случае вот два пригласительных билета
3: На любую дату, на любой сеанс.
2: На открытую дату, естественно, будем разыгрывать в ближайшее время.
0: СВХ плюс. Земля была.

0: код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Первая цифра.
2: Сегодня 15 сентября, и мы отмечаем день совпадений снов.
3: Дамы и господа, слушайте, ну какой фазы сна не существует?
2: Глубокий сон.
3: Единичка.
2: Быстрый сон.
3: Это двойка.
2: Спокойный сон.
3: Это тройка.
1: Вторая цифра.
2: Агата Кристи, английская писательница и королева детектива, родилась в этот день.
3: Очень хорошо, очень хорошо. Какая самая знаменитая пожилая сыщица, любительница из вымышленной деревушки Сент-Мэри-Мид, стала одним из самых известных персонажей Агаты Кристи. Ну, наряду с Эркюлем Пуаро.
2: Это мисс Марпл.
3: Единица.
2: Миссис Хадсон.
3: Это двойка.
2: Миледи де Винтер.
3: Это тройка.
1: Третья цифра.
2: 1973 год. В этот день Карл XVI Густав стал королем Швеции. И правит до сих пор, кстати.
3: Слушайте, вот вы говорите все время «Швеция, Швеция». А вот какую достопримечательность Швеции часто называют самой длинной художественной галереей в мире?
2: Музей Абба.
3: Единица.
2: Аллея Сюрстрёминга.
3: Это двойка.
2: Стокгольмский метрополитен.
3: Это тройка.
1: Последняя цифра.
2: В этот день, в 1881 году, родился Эторе Бугатти, итало-французский автомобилестроитель.
3: Внимание, внимание! А как вы думаете, какое животное в настоящее время изображено на официальном логотипе современных суперкаров Бугатти?
2: Конь.
3: Единица, лошадь.
2: Зубр.
3: Зубр, двойка.
2: Вообще никакого животного нет.
3: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: СВХ плюс.

0: Владимир Вэлл. Владимир Вэлл. Бодренькие, как я люблю.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Куриные яйца Балтикова 10 штук, €79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €14.99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, €6.99. Лидл. Стоит того.
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlēs finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Брейдинам. Айзнемшинас Максанауду.
4: До 70% дешевле. На сезонной распродаже ЮСК вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины ЮСК или на ЮСК.ЛВ.
5: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
6: Гигабит, интернет.
7: Гигабит, интернет.
6: Мы топ-3 телеком. Подключай Балтиком. Подключай Балтиком. Подключай Балтиком.
8: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gentarumebeles.lv.
9: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
10: Мега-шоу «Люди». Бодренькие,
0: как

0: СВХ плюс.
1: Так, дорогие друзья, наступает момент. Дадим правильные ответы, чтобы
2: пора выдать.
1: Свериться могли, естественно. Ну, да, давайте так. Какой фазы сна не существует? А глубокий сон существует?
2: Существует.
1: А быстрый сон существует?
2: Тоже существует.
1: А спокойный сон?
2: А вот его нету.
1: Ну, то есть, как бы он, в принципе, есть, но фазы такой спокойного нету. Сна не существует, ребята. Поехали дальше. Какая знаменитая пожилая женщина-любительница из вымышленной деревушки Сент-Мэри-Мид стала одним из самых известных персонажа Агаты Кристи наряду с Эркюлем Пуаро, товарищи.
2: Ну, это была, конечно, мисс Марпл.
1: Мисс Марпл, естественно. Какую достопримечательность в Швеции часто называют самой длинной художественной галереей в мире, ребята? Это не музей об Энне Али Сюрстрёминга. Это вы вообще
2: это мы придумали.
1: Существует. Вот, Стокгольмский метрополитен абсолютно точно, ибо, ну, 100 станций, прикиньте, на каждой из них можно там увидеть мозаику, скульптуры, инсталляции, росписи, необработанные скальные пещеры, как арт-объекты. Вот,
2: очень красиво.
1: Фантастические гроты всяческие и так далее. В общем, реально с 50-х еще годов, uh-huh. с 50-х годов прошлого столетия, ну, как бы они над этим работают, чтобы делать еще красивее и более художественно. Yeah. Поехали дальше. Какое животное в настоящее время изображено на официальном логотипе современных суперкаров Бугатти? Ну, друзья,
2: тут нет. Обманка.
1: Тут обманка. Нету у них на логотипе
2: вообще
1: ни одного животного, ни коняшки, ни зубра.
2: Код доступа на сегодня 3-1-3-3.
1: Ну, кто справится с задачей?

слышали, что гидрометеорологи сказали уже, что все, у нас астрономическая осень по причине как бы температурных показателей уже наступила, и многие сказали, ну вот, лето не до лета какое-то. Но с другой стороны, я узнал, Новак сказал о том, что в прошлом году, уже, например, 15 августа то же самое с нами было, мы уже забыли, подзабыли. Так что в этом году еще, как говорится, с намыленного соскочили, а? Ну а у нас продолжается солнце, по крайней мере, столица.

0: паричок отлетал. Папа будет завещал, что папа будет отвечать. Теперь морячка нет, папы нет, и отвечать некому. Кинули нас, брат? Кинули. Ох, вспомнился Куценыч, конечно же, на своей шикарной красной гонке того времени. И мама не горюй, а в принципе, как только Александр отъезжал для того, чтобы учение познать, новое чему-то, уму-разуму научиться, азбуку купить, потом тысячу новых курток для папы Карло, сказал, выбирать будем... Я из середины 15-го приблизителя, я ему сказал, что у нас 38 человек. Он говорит, примерно 15-го будем выбирать. Считалку начинать будем с СМС-а и заканчивать ее, соответственно, тоже. Но дело все в том, что на СМС-е у нас всего 6 правильных ответов, соответственно, не лезет. Друзья, еще раз пересчитаю на всякий случай. Вот. Дорогие друзья, сейчас финал нашего кода доступа, и одному из вас сейчас пришлем, еще раз посчитаю, вот так открыто. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закончились смс-ки. 13, 14, 15. Внимание, ватсапер, внимание. Так, имени нету у нас, посмотрим, что у нас в профайле в ватсапе записано. Колеся 42. Казалось бы, девочка, как Олеся? А нет, Колеся. Возможно, не девочка. Потому что на фотографиях мужчина в солнечных очках, один в лесу. Не страшно ему, а там медведь. Расставил грибы, ждет. Так, дружище, твой телефон заканчивается на 36-54. Мы поздравляем тебя с победой. Сегодня перс судьбы выбрал тебя. Умничка! И прямо сейчас ты, а никто другой, получает 2 открытых пригласительных билета на любой из сеансов, значит, который посвящен фильму «Давление». Давление, давление. Но главное, не артериальное в данном случае. И это хорошо.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
3: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди, морось. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране от 16 до 20 градусов. Лепая Вентспилс плюс 16, плюс 17. В Даугавпилсе, Резекне и Риге от 17 до 19 градусов тепла.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Оказавшаяся на грани банкротства латвийская авиакомпания Air Baltic начала процесс правовой защиты от кредиторов в США. Сегодня суд в Нью-Йорке будет рассматривать заявление Air Baltic о защите от кредиторов. Рейнис Узолникс, потерявший пост министра благосостояния Латвии после задержания за рулем в нетрезвом виде, вчера был освобожден из изолятора временного содержания. Полиция сообщила, что за минувшие сутки было зарегистрировано почти 140 ДТП, травмы получили 13 человек, было задержано 4 нетрезвых водителя.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Оказавшаяся на грани банкротства латвийская авиакомпания Air Baltic начала процесс защиты от кредиторов в Соединенных Штатах. Она подала в Нью-Йорке заявление о защите от кредиторов в соответствии с главой 11 Американского кодекса о банкротстве. Эта процедура, которую американский суд будет рассматривать сегодня, позволит авиакомпании пересмотреть долги и договоры аренды самолетов, продолжая полеты под контролем суда, опять же. 5 международных кредиторов, включая Morgan Stanley, Barclays и Oaktree Capital Management, готовы предоставить Air Baltic 350 миллионов евро, примерно под 12% годовых. Прежний план займа до 257 миллионов евро под 25% годовых фактически провалился. Держатели более 70% долга Air Baltic не согласовали условия и предпочли ликвидацию компании. Латвийскому государству принадлежит почти 90% акций Air Baltic и облигаций на миллионы евро. С учетом начатого процесса в американском суде о неплатежеспособности, правительство Латвии утверждает, что дополнительного бюджетного финансирования сейчас не потребуется. В прошлом году убытки Air Baltic превысили 44 миллиона евро. За первый квартал этого года убытки составили 70 миллионов евро. К концу года Air Baltic в рамках плана реструктуризации планирует сократить парк самолетов с нынешних 54 до 36. Завершить реструктуризацию рассчитывает примерно к июню 2027 года. Руководство Air Baltic обещает сохранить все рейсы, билеты и бронирование. Завтра во многих районах Латвии не будут ходить междугородние и региональные автобусы. Перевозчики проведут акцию протеста из-за длительных убытков в отрасли и отсутствия решения об их компенсации со стороны государства. По данным Государственной автотранспортной дирекции, завтра могут быть отменены почти 5000 автобусных рейсов. Сегодня представители отрасли подробнее расскажут о причинах протеста и возможных последствиях для пассажиров. Перевозчики заранее приносят

Он из изолятора временного содержания, его отпустили, не назначив меру пресечения. В субботу Узолникса остановили под Ригой, алкометр показал больше 3 промилле. Был начат уголовный процесс. Узолниксу грозит до года тюрьмы, лишение водительских прав на 5 лет. Личный автомобиль «Шкода Кодиак» 2022 года выпуска уже конфискован. После задержания Союз зеленых и крестьян исключил Узолникса из партии, отозвал его с поста министра. Премьер Кулбергс уволил Узолникса с должности главы Минблага. При этом Рейнис Узолникс остается первым номером списка Союз зеленых и крестьян в Земгале на парламентских выборах, которые состоятся 3 октября. Исключить политика из списка сейчас не могут ни партия, ни Центральная избирательная комиссия. Для этого нужен вступивший в силу обвинительный приговор суда. Минувшей ночью истребители НАТО сбили над Литвой беспилотник, залетевший со стороны Беларуси. Вскоре после полуночи в нескольких регионах Литвы объявили возможную воздушную тревогу. Примерно через полчаса беспилотник уничтожили в центральной части Литвы возле Каунасского водохранилища и деревни Праткунай в нескольких десятках километров от Каунаса. Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил военнослужащих НАТО за быструю реакцию. До этого в мае истребитель НАТО сбил украинский беспилотник над Эстонией, а месяц назад силы воздушного патрулирования Альянса уничтожили дрон в Латвии, в Подбалве, в волости Ругаю. Синоптики официально подтвердили, в Латвии началась метеорологическая осень, причем началась еще 10 сентября. Метеорологическая осень – это когда среднесуточная температура воздуха 5 дней подряд ниже плюс 15 градусов. Первый из этих дней и считается началом метеорологической осени. В среднем в Латвии она наступает 31 августа. В прошлом году это произошло уже 20 августа. А в 2023-м, наоборот, был установлен рекорд позднего начала метеорологической осени. Она началась только 4 октября. Также метеорологи сообщают, что нынешнее начало сентября в Латвии выдалось очень дождливым и на 1,5 градуса теплее многолетней нормы. За первые 10 дней сентября в среднем по Латвии выпало осадков почти в 2,5 раза больше обычного. Больше всего осадков было в Прекуле – 135 миллиметров. Средняя температура воздуха по стране в первую декаду сентября составила плюс 15,5 градусов. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка.

0: СВК плюс.
1: Так, дорогие друзья, значит, у меня открытие. Время от времени, как бы, в эфире, это живое радио, живой эфир, и у нас звуки города, значит, прям в доступе, да, мы нарочито не закрываем окна для того, чтобы была прям трушная ситуация, но дело все в том, что расположены мы прямо напротив пожарного депо. Бравые пожарные спасатели здесь время от времени намывают свои автомобили, механик намывает свои автомобили, пожарный где-то отдыхает, в определенный момент выезжают, и мы слышим, да и слышим сирену. Сирена идет, зачастую мы говорим, это не у вас, это у нас, ну, потому что ты, когда сидишь в автомобиле, и вдруг сирена откуда-то пошла, ты сразу нервно начинаешь смотреть по сторонам, вот, где что, как, где уступать. В общем, короче, только что оказалось, вот, я еще думал, ну, как бы, ребята выезжают, ну, понятно, но думал, какой-то звук немножко странный, высоковат. И тут я вышел подышать на улицу, восхититься прекрасным, ну, как бы, парком нашим. У нас здесь, прямо возле нашего дворца, небольшой парк, приватный. Ну, вот думаю, осень, хорошо, пока новости. И тут смотрю, сирена. Но нет пожарного депо. У нас где-то в метрах, наверное, в 200, может быть, в 300 метрах находится еще и донорский центр. И вот оттуда выезжает скорая, которая повезла чего-то или кого-то. Ну, типа, возможно, такого, как я, который пришел, казалось бы, сдавать кровь, вот, а потерял сознание, к чертям собачьим, перепугал всех прекрасных медиков, вот, доброты душевной, ангелов наших, хранителей, вот, и его доставляют куда-то на, так сказать, реанимационные процедуры. Вот. В общем, оказывается, нет, то есть, то, что мы думали, что это пожарные, да нифига подобно, эти спокойно выезжают. Я несколько раз видел, не включаю. Они как бы знают, что их, ну, уступят дорогу. Их видно. Вот. Так что это что-то новое в моей парадигме. Так, я обращу ваше внимание, дамы и господа, во-первых, да, на здоровье. На здоровье наш победитель прекрасный, значит, человек, который сегодня заполучил 2 пригласительных билета, причем заслуженно, я подчеркиваю это, естественно, в ходе доступа разжился. Значит, и тут Андрюша пишет из Ирландии. Внимание. Бодрые, привет! А вчера у нас в Дублине +26 было. Значит, предлагаю игру, товарищи. Какое сообщение вы можете отправить своему другу или своим друзьям, чтобы они на секунду вас возненавидели? Давайте коротенькое сообщение. 25-45-25-25. Начинаем присылать. Итак, сообщение для друга, чтобы он на секунду вас возненавидел.

0: доверия.
1: Блин, проснулся в 11, кажется, опять не выспался. Я не знаю, а куда на выходные, в Рим или в Барселону? Что скажешь?
2: У меня из окна видно вот такие.
1: Шеф сказал, что сегодня вообще не надо приезжать. Ну, купил билеты в бизнес, обычных не было.

0: Все, достаточно.
1: Владимир Белл.
2: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые.

0: реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
0: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП займа по проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа. Их сайт lkpp.lv.
0: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения. Коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АВТ.
6: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir 2 stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
7: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
8: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Пилман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Пилман».
9: «Люди бодрые». Владимир Вэлл.

0: Владимир Вэл.
1: Владимир Вэл и его друзья.
0: На СВХ+.
2: Ну, это же радость какая. Радость какая, когда солнышко еще в окошке дают нам. И потому что, ну, какая-то безнадега. Заглянул в свой яблокофон. Ну, стандартная аппликация, которая показывает. Вот она показывает гадость на протяжении долгого времени. Поэтому пока солнце, ребят. А, да, спину выпрямите, пожалуйста. Так, как, вот какую фразу можно прислать в виде сообщения своему человеку? То есть, доброму человеку, своему другу, своей подруге, чтобы моментально на секунду вызвать ненависть. А все началось с короткого. У нас в Дублине вчера плюс 28 было. Проснулся в 11, кажется, опять не выспался. Да-да-да. Не знаю, куда на выходные, в Рим или в Барселону, пока еще не определились. Шеф сказал, что сегодня вообще, чтобы сегодня вообще не приезжал. Обычных билетов не было, взяли бизнес. Готовимся. Еще одна фраза, которая вызывает сразу же ненависть. Если вдруг оказия, когда долг вернешь? Привет из Милана. Как твоя операция прошла? Так, я в отпуск на 2 недели. Пишемся. Сижу в кафе с твоей бывшей. Столько нового про тебя узнал. Иногда бывает и такое. А вдруг не спишь? Вчера на твоем месте был, 4 ведра боровиков набрал. Ой, хорошо. Помнишь, Светка, ты за ней бегал тогда еще? Ну так вот. Денег совсем нет. Все в крипте. Море сегодня прохладное. 24 градуса всего, да. У нас за этот год 2-я премия на работе. Аж как-то неудобно. Жена сказала, лети, конечно, с друзьями, нет проблем. Я сама с детьми справлюсь. Только не дольше, чем на неделю. Весы опять показывают минус 2 кг. Хотя точу все подряд.

0: СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну, разные сообщения могут вызвать моментально приступ ненависти. Ненадолго, конечно, но все-таки одна из таких хороших. Мы до конца февраля, значит, на Мальдивах, вот прилечу, отзвоню. Вот. Ну и, конечно же, триггер, как только про весы рассказал, что вот минус 2 килограмма, блин, ем как не в себя, а все равно минус 2 килограмма. И очень многие отписались. Это бесчеловечно. Меня как женщину тоже взбесило. Версия с весами. Это ужасно. Такое писать нельзя. Абсолютно верно. Надо запретить. Дамы и господа, сегодня обещал рассказать про Марко Поло. У него сегодня день рождения. Итальянец, купец, путешественник. Жил дико давно. В 1254 году родился. Прикиньте, значит, поехал он в Азию и поселился в Китае, и там жил 20 лет. Вот туда добирался, правда. Ну, 3 года туда добирался и год потом обратно. Спасибо, потому что туда он пешком, ну, как бы, на перекладном. Вот, а обратно уже морем. Короче, представьте себе, он возвращается и пишет книгу о разнообразии мира. И истории его просто, ну, открывают для средневековой Европы загадочный богатый Восток. Вот, представьте себе, 1254 год, да, еще мыло изобретено даже не было в Европе. Значит, рассказы Марко Поло о Китае, Монгольской империи, Шелковом пути навсегда изменяют представление европейцев о географии. Но самое главное, друзья, в том, что ему никто не верит. Не верят просто ему, потому что он рассказывает, допустим, масштабы городов Китая, он рассказывает, там, рассказывает про бумажные деньги, сжигание черного камня, то есть уголь, они уже углем там вовсю оперировали. Казалось, европейцам сказками, вот в Венеции, например, он получил прозвище, которое переводится на русский «миллион», потому что он в своих рассказах постоянно оперировал гигантскими цифрами, описывая богатство и население Китая, например. Значит, он не просто проехал через Азию как турист, посмотрел, говорит, привез там еще что-нибудь. 17 лет при дворе основателя династии Юань, между прочим, прожил. 17 лет непосредственно в королевской семье. Вот, и освоил языки и монгольский, и персидский. Вот, стал доверенным чиновником хана, выполнявшего разные дипломатические миссии и так далее. В общем, короче, был, ну, продвинутым чуваком, которого приняли как своего. Значит, тема такая. Он возвращается из Китая и тут же попадает в плен. Морская война тогда с Генуей происходила. Его запирают. Вот. И именно там он надиктовывает литератору какому-то, да, который там рыцарь писал и так далее. Он надиктовывает свои воспоминания. И именно этот литератор придает его сухим фактам, придает уже оболочку. Да? Тот самый яркий литературный стиль, с которым вот уже книга выходит, и он, так сказать, в которой он рассказывает все. Значит, когда путешественников, значит, в оборванной одежде встречали, да, он возвращается в Венецию, и родственники не признают ни в нем, ни в его там, ну, как бы, он там несколько человек было из его семьи, в них никто, пропавших родственников, ну, 25 лет назад родственников не признает. Ну, представляешь, как человек меняется за 25 лет, чтобы доказать свою идентичность. Здесь цитата, ребята, я взял цитату. Поло устраивает пир, и в разгар которого распарывает подкладки своих старых азиатских халатов, высыпает на стол гору драгоценных камней, рубинов, всяческих изумрудов и так далее. И вот, конечно, после такого все сказали: совсем другое дело, воздаем брата Колю. А до этого нет, такие бомжи нет, такие нет, найн.

любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: на СВХ+. Владимир Вэлл
1: и его друзья. Генная идея родилась, ну, как бы она не моя. Это, в принципе, был, значит, монарх Елизавета II, которая возвела Агату Кристи в дворянское достоинство, изначально наградив ее орденом Британской империи и присвоив титул дамы-командора. Отличная идея. Я хочу жене своей этот титул присвоить. Дама-командор. Вот. Значит, рассказываю сегодня день рождения у Агаты Кристи. Значит, ну, английская писательница, понятно, королева детективов, понятно. Из того, что, возможно, ну, не знаете, что именно Агата Кристи официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый автор художественной литературы всех времен. Общий тираж 2 миллиарда экземпляров на десятках языках мира. И это факт. Прикиньте, смотрите, Первая, Вторая мировая война, работала медсестрой, аптекарем в госпиталях, досконально при этом изучила химический состав, дозировки и симптомы действий разнообразных ядов. Именно поэтому 83 ее произведения, значит, именно там убийцы используют отравление как главный инструмент. Ну, по большому счету, если бы работала, например, ну, на заводе, то это была бы стамеска, разводной ключ, парикмахерская, не знаю, филировочные ножницы, а так я. Товарищи, значит, спортивная была Агата Кристи. Смотрите, 20-е года, представьте себе, 1920-е года. Она, значит, путешествовала со своим мужем, он у нее был археологом, и она увлеклась серфингом в Южной Африке. Вот, а потом еще и на Гавайях. И стала одной из первых британских вообще женщин, научившихся уверенно кататься на доске стоя. До этого женщины, сидя, лежа, катались на доске серфинговой. Вот она была одна из первых. Значит, чтобы выйти за рамки детективного жанра и избежать давления критиков, мол, что-то это все детективы, детективы. 20 лет публиковала психологические любовные романы под псевдонимом Мэри Вестмакот. Читатели вообще не вкуривали, что это Агата Кристи. Значит, а что касается одной из детективных пьес «Мышеловка», впервые представленная в Лондоне в 52-м, она удерживает мировой рекорд по непрерывности показов. С тех пор, значит, как только показали книгу, значит, поставили спектакль, и спектакль идет на сцене лондонского Вест-Энда уже более 70 лет, а зрители в конце традиционно просят не раскрывать имя убийцы. 70 лет в режиме нон-стоп, одна и та же постановка идет в одном и том же месте. Непрерывно, это тоже рекорд. Ну, а что касается, ну, личного, в личных дневниках писала, значит, признавалась, что бельгийский детектив, ее, как бы, детище Эркюль Пуаро, с его педантичностью, пышными усищами, со временем стал ей казаться эгоистичным, невыносимым гадиной, мерзавцем. Вот, но тем не менее она продолжала писать про него, но по просьбе издателей и читателей, потому что, ну, сами понимаете, денежка есть денежка. Вот, когда в последнем романе, кстати, Пуаро гибнет, газета «Нью-Йорк Таймс» впервые в истории размещает на первой полосе настоящий некролог, ну, вымышленного, по сути, персонажа. Такая вот тема. И вот, ну, и за все вышеперечисленное Елизавета II ее возводит в дворянское, дает дворянский титул и присваивает титул дамы-командора. Что, в принципе, ну, мы-то согласны. Естественно, большое спасибо, что родилась. И говорит, прости, мы 10 негритят все-таки переименовали.
0: СВХ+.
1: Кстати, как они звучат в новой версии? 10 афроамериканцев? Или это стандартная классика, с которой она начинала? По-моему, «И никого не стало». Как это, то ли рабочее название было, «И никого не стало».

0: прощаться будем, ребятушки. До завтра. Через уже минут 15 встречайте Полину Кузьмину. У нас Евгений Гришковец и проект «С бигудями». Настроение улучшилось. Это, по-моему, часть вторая. Пока, до завтра.
1: Бывает, попадет вожжа под хвост с самого утра. И настроение ужасное. И ты под это дело возьмешь и поссоришься со своим лучшим другом. Самым лучшим. И думаешь, ну ё-моё, ну хватит уже с ним дружить. 20 лет подружили и хватит. Ну нечего уже, ничего он не понимает. Хватит, достаточно. Но весь вечер ходишь сам не свой. Думаешь о нем, злишься на себя. И где-то в пол первого ночи подходишь к телефону. И тут же звонок. Поднимаешь трубку.

надеваешь его и чувствуешь, что-то шелестит в кармане. Достаешь, а это 100 рублей. Чепуха, ерунда. Эта бумажка лежала там с осени, а настроение на весь день улучшилось. Или случилось несчастье. Сосед по дому купил старенькую подержанную машину, и она каждую ночь орет сигнализацией и мигает фарами. Каждую ночь. И ты целый месяц не спишь, худеешь, нервничаешь, болеешь. И вдруг целая ночь в тишине, и следующая ночь тишина. И целая неделя, и встречаешь в дворе соседа и спрашиваешь: «Слушай, что-то давно не слышно было твоей машины». Он говорит: «Да подонки, сволочи, угнали мою машину». Ты говоришь:

Или мчишься по трассе, разгоняя машину как можно быстрее. Мчишься, и вдруг кто-то мигнул тебе фарами дальнего света, мол, впереди менты. Ты показал открытую ладонь, знак благодарности. Сбавляешь скорость, едешь скорее.

едешь дальше. Опять разгоняешься и всех предупреждаешь дальним светом. И все показывают тебе открытую ладонь. И настроение улучшается. Или весенним днем идешь по улице в своем любимом пиджаке и видишь красивую девушку, которая идет по другой стороне улицы, смотришь на нее, и вдруг она посмотрела на тебя дольше, чем одну секунду. Посмотрела, больше вы никогда не увидитесь, никогда не встретитесь больше. Но настроение улучшилось. Или зашел я в магазин, в спортивный магазин, и купил себе кроссовки. Ну просто кроссовки, что тут такого, ерунда. Но вдруг подумал, ой, а ведь мне, чтобы иметь новые кроссовки, не нужно заканчивать четверть на отлично, иметь прекрасное поведение и быть послушным мальчиком. Нет, не нужно, я взрослый человек, я сам могу купить себе кроссовки. И не только кроссовки, я взрослый человек.

Или как-то ехал я, не веселый, не грустный. Ехал, как обычно, по городу. Ехал нормально. И вдруг останавливает меня милиционер. А я думаю, ну сейчас-то за что? Я же знаю, что я ехал нормально. Сволочи, подонки, окончательно уже распоясались. Но привычным движением вкладываю деньги, документы, протягиваю их милиционеру. А он говорит, вы знаете, там впереди дорогу перекрыли. Вы поверните здесь. Сейчас поверните, вам так будет удобно.

0: завершается иногда вот так, раз, непонятно почему. Оно, опа, и улучшилось. Настроение.
1: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: 11.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Бюро по борьбе с коррупцией Латвии начало процесс об административном правонарушении в отношении одной партии в связи с тем, что она не подала уведомление о предвыборной агитации. Название партии КНАП не раскрывает. Госполиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 139 ДТП. Травмы получили 13 человек, никто не погиб. Оказавшаяся на грани банкротства латвийская авиакомпания Air Baltic начала процесс правовой защиты, защиты от кредиторов в США. Сегодня суд в Нью-Йорке будет рассматривать заявление авиакомпании. В Риге сегодня собираются эксперты и политики из стран Балтии и Северной Европы, будут обсуждать безопасность энергоснабжения и защиту критической инфраструктуры. И синоптики официально подтвердили, в Латвии началась метеорологическая осень.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Латвийское бюро по борьбе с коррупцией, которое занимается вопросами также финансирования партий и вопросами соблюдения правил предвыборной агитации, сообщило сегодня, что начало процесс об административном правонарушении в отношении одной партии. Название партии не указывается. Процесс связан с тем, что эта партия не подала уведомление о предвыборной агитации, а также начаты административные партии в отношении двух партий из размещенных в общественных местах агитационных материалов, на которых не указан плательщик. КНАП продолжает проверять соответствие действий, предпринятых 7 августа представителями объединения партии Апвенотай Сарекс, в том числе кандидатом в премьеры Кулбергсом, действующим главой правительства. Соответствие этих действий требованиям закона о предвыборной агитации КНАП проверит, не использовались ли в агитации административные ресурсы. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 139 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 13 человек, в том числе 2 пешехода, 4 велосипедиста и 1 водитель электросамоката. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили вчера 410 административных протоколов, из них 148 за превышение скорости и 1 за агрессивное вождение. За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержано 4 водителя. Трое из них были сильно пьяны, начаты уголовные процессы. Рейнис Узолниекс, потерявший пост министра благосостояния Латвии после задержания за рулем в нетрезвом виде, вчера был освобожден из изолятора временного содержания, куда его поместили в субботу. Узолниекса отпустили, не назначив меру.

Минувшей ночью истребители НАТО сбили над Литвой беспилотник, залетевший со стороны Беларуси. Вскоре после полуночи в нескольких регионах страны была объявлена воздушная тревога. Примерно через полчаса беспилотник был уничтожен в центральной части Литвы возле Каунасского водохранилища и деревни Праткунай. Это в нескольких десятках километров от Каунаса. Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил военнослужащих НАТО за быструю реакцию. Напомним, в мае этого года истребитель НАТО сбил украинский беспилотник над Эстонией, а месяц назад силы воздушного патрулирования Альянса уничтожили дрон в Латвии под Балве в волости Ругаю. Сегодня в Риге собрались эксперты и политики стран Балтии и Северной Европы, чтобы обсуждать безопасность, энергоснабжение и защиту критической инфраструктуры. Нынешнее сотрудничество стран региона в этой сфере участники конференции признали недостаточно согласованным. Они оценят последствия возможного повреждения инфраструктуры и сроки восстановления энергоснабжения в каждой из стран. Отдельное внимание уделят опыту Украины и децентрализованному производству энергии, а также созданию запасов аккумуляторов. Издание Financial Times пишет, что президент США Дональд Трамп, вероятно, поторопился с заявлениями о том, что Россия и Украина договорились прекратить взаимные удары по энергообъектам. Возможный мораторий обсуждается уже продолжительное время, недели и месяцы. Киев заявляет о готовности поддержать его как первый шаг к снижению напряженности, однако Москва отвергает такие предложения, пишет Financial Times, указывая, что Путин рассчитывает, что удары по энергообъектам зимой заставят Украину пойти на уступки. Оказавшаяся на грани банкротства латвийская авиакомпания Air Baltic начала в США процесс защиты от кредиторов. Она подала в Нью-Йорке заявление о защите от кредиторов в соответствии с главой 11 Американского кодекса о банкротстве. Эта процедура, которую сегодня рассмотрит суд в Нью-Йорке, позволит авиакомпании пересмотреть долги и договоры аренды самолетов, продолжая полеты под контролем суда. 5 международных кредиторов, включая Morgan Stanley, Barclays и Oak Tree Capital Management, готовы предоставить Air Baltic 350 миллионов евро, примерно под 12% годовых. Прежний план займа до 257 миллионов евро под 25% годовых провалился. Держатели более 70% долга Air Baltic не согласовали условия этого кредита и предпочли ликвидацию компании. Латвийскому государству принадлежит почти 90% акций Air Baltic. С учетом начатого процесса в американском суде о неплатежеспособности, правительство Латвии утверждает, что дополнительного бюджетного финансирования сейчас не потребуется. Убытки Air Baltic в прошлом году превысили 44 миллиона евро. За первый квартал этого года они составили больше 70 миллионов евро. К концу этого года в рамках процесса реструктуризации Air Baltic планирует сократить парк самолетов с 54 до 36, а завершить реструктуризацию рассчитывает примерно к июню 2027 года, и руководство Air Baltic обещает сохранить все рейсы, билеты и бронирование. Синоптики официально подтвердили, в Латвии началась метеорологическая осень, причем началась еще 10 сентября. Метеорологическая осень — это когда среднесуточная температура воздуха 5 дней подряд остается ниже плюс 15 градусов, и первый из этих дней считается началом метеорологической осени. В среднем она наступает в Латвии 31 августа. В прошлом году это произошло уже 20 августа, а в 23-м, наоборот, был установлен рекорд позднего начала метеорологической осени. Она тогда наступила только 4 октября. Также метеорологи сообщают, начало сентября в Латвии выдалось очень дождливым и на 1,5 градуса теплее многолетней нормы. За первые 10 дней сентября в среднем по Латвии выпало осадков почти в 2,5 раза больше обычного. Больше всего осадков было в Прекуле — 135 миллиметров. Средняя температура воздуха по стране в первую декаду сентября составила 15,5 градусов тепла. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Доброго дня. Кому-то еще доброго утра. 11 часов и 12 минут. 15 сентября на календаре. Вот мы с вами вновь встретились сегодня для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы послушать музыку, для того, чтобы узнать какие-то интересные новости, разыграть призы и подарки, а кому-то выиграть. В общем, приступаю с удовольствием к работе. Солнышко светит, синоптики нас не обманули. Сегодня будет прекрасный, замечательный день. Я так понимаю, что без существенных осадков, во всяком случае, в Риге. Чуть там покапает в Лепе и Венспилсе, в Даугавпилсе и Резекне, но я надеюсь, что это не омрачит вашего солнечного настроения. Ну и знаете, что психологи говорят, кто-то им верит, кто-то им не верит, кто-то с подозрением на них смотрит, но тем не менее они уверяют, якобы именно 15 сентября начинаешь окончательно понимать, что лето закончилось и осень уже здесь, календарная. Впрочем, повторюсь, для жителей Латвии и Риги, ну, по ощущениям, не лето, потому что с утра как-то в пальто я сегодня вышла. Но, тем не менее, вот это вот солнце добавляет нам настроение не совсем такое хмурое осеннее, может быть, такое пусть будет романтичное настроение. В общем, я желаю вам сегодня не грустить, наслаждаться в полной мере новым сезоном, и пусть эта осень принесет вам и уютные вечера, и хорошие новости, и теплые встречи, и побольше моментов, которые хочется запомнить. Я уверена, что сегодняшний день и вот этот эфир я точно запомню, потому что он просто обязан быть хорошим. Всем еще раз привет!
0: СВХ+.

0: Pasūti Rimi Drive pa ceļam uz mājām, paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Брединам. Айзнемшинас Максанауду.
5: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
6: Политическая реклама. Апмакса Зальо и Земнепс Савинеба.
7: Асму Кристина Лемберга. Otrais pensiju līmenis ir tava nauda, un tev jābūt tiesībām lemt, kur tā tiek ieguldīta. Nav pieļaujams, ka uz Latvijas cilvēku rēķina bankas pelna miljonus. ZZS iestājas par vienkāršu principu – izvēles cilvēks, nevis banka. Balso par ZZS.
8: Топ-бренды 220 LV Plus участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
9: СВХ плюс.

пишет там любовь. Да, любовь, вот я по кофейку, у меня кофе очень вкусный. Здесь, так, Андрюша в Баварию тоже пламенный привет передаю, его второй половинке. Хорошего вам настроения, очень рада, что вы нашли друг друга. Ну и Сергей нам тут прислал коллаж, сегодня оказывается 15 сентября, только я подумала о пельмешках, о которых, собственно, написал Андрей из Баварии. Сережа написал, что сегодня, 15 сентября, день худеющих и желает всем стройного вторника. Легкость вдохновляет, а хорошее самочувствие, это красиво, но здесь не поспоришь. Планы на день, вот в связи с тем, что сегодня день худеющих. Начать утро со стакана воды или легкого настроя, выбрать питательный завтрак, который дает энергию. Хорошо, это мы уже перелистнули, сейчас уже 11:22. Добавить больше движения, лестница, прогулка или короткая разминка, сделать осознанный выбор в еде без спешки и переедания, также похвалить себя за каждый маленький шаг к лучшему самочувствию, завершить день легким ужином и чувством заботы о себе. Ты можешь, и ты делаешь важное дело. Мои большие цели начинаются с маленьких шагов. Здесь, кстати, чтобы вы понимали, такой очень интересный коллаж. У меня в руках кружка, на которой написано «Здоровье в приоритете». Также здесь микрофоны с логотипом СВХ+, плюс наушники очень красивые. Потом здесь много киви, яблочко, мюсли, вкусное здоровье, вкусное здоровое счастье. И пожелания. Пожелания уже, наверное, всем нашим радиослушателям я сейчас зачитаю. Пусть этот вторник подарит легкость, энергию и вдохновение заботиться о себе.

0: СВК Плюс, Полина Кузьмина.
1: Часов и 32 минуты. Приветствую тех, кто к нам присоединился, кто к нам пишет на номер 25452525. Очень приятно. Привет, Юля, Юлечка. Вам тоже прекрасного настроения и рабочего дня. Также Юля пишет, что хочу всех поздравить с прошедшим Днем Отца. Да, в воскресенье отмечали мы Тева Диену, и мы уже поздравляли и заранее в пятницу, и в воскресенье поздравляли, конечно, вчера поздравляли, но я думаю, что не лишним будет и сегодня просто так 15 сентября передать всем радиослушателям, кто гордо носит звание отец, тоже просто передать вам, уважаемые отцы, папы, бати, привет, вы у нас молодцы, вы наше все, вот практически, что бы мы без вас делали. Будьте здоровы, пожалуйста, пусть у вас будет хорошее настроение всегда. Не нервирует вас никто, ни дети, ни жены, и так далее. Вот. Вы ж это, умнее, мудрее, правильно? Так что мы на вас надеемся и рассчитываем. И не только с материальной точки зрения, естественно. Самое главное, с духовной. Спасибо, что вы есть. Еще раз крепкого здоровья всем папам и отцам. И вот Юлия тоже. А, Юлечка пишет, мы скоро будем родителями, но это вообще потрясающая новость. Юленька, это прекрасно, я за вас очень-очень-очень рада, в вашей жизни начнется новый этап. Знаете, я вот анализировала свою жизнь, не буду говорить, сколько мне лет, но что постарше вас это точно, потому что дочери моей уже 21. И вот как-то, наверное, материнство – это самое волшебное и самое лучшее, что произошло со мной в жизни, что принесло мне реально вот такое ощущение какого-то безграничного счастья, что я не могу ни с чем еще это сравнить. Хотя, ну, по-всякому бывает сейчас же child-free, люди, бывает, что не хотят детей, то есть здесь я вот в эту даже область не хочу вникать, лезть, давать какие-то советы. Особенно мне не нравится, когда смотришь какое-то интервью с кем-то из знаменитостей. Ну, и, например, женщина ей там 40-45, к 50. И вот журналист задает все время вопросы, я считаю, бестактные, про то, что а, ну, а как, а вот у вас нет детей, не получилось, или вы не планировали, или, может быть, я считаю, что такие вопросы совершенно неправильно задавать, лезть в личное пространство человека. Себя могу сказать, что материнство – это замечательно, это прекрасно, это большое счастье, но кто-то, может быть, находит в чем-то другом. А вот Юленьку, безусловно, я поздравляю. О, Юлечка, прям возраста моей дочери. Так что мы молодые, мне 21 год. Хорошо, Юленька, вашему тоже супругу большой привет. Это прекрасно, что вы поменяете свой статус. Так, Александр прислал пельмени. Тут это на тему, что сегодня день похудения, а пельмешек хочется. И очень милая, смешная картинка. И также большой привет нашей радиослушательнице Кристине. Здравствуйте, наше любимое радио. Отличного вам эфира. Каждый твой шаг приближает тебя к мечте, ведь ты создаешь свою реальность. Здесь такая картинка воодушевляющая. Спасибо всем. Отличного настроения.

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: dienās veikalo stop! Tikai trīs dienas!
1: No 14. līdz 16. septembrim Armāns Top kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali eiro 79 zobu pasta Elmex Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер майонезы с паприкой и чили.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
4: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīviņu leģendas.
6: Es biju varens.
7: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Padrobņie na Vision Express LV.
9: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?

Сентября на календаре. Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране 16-20, Лепа-Венспилс 16-17, в Даугавпилсе и Резекне 18-19, в Риге сегодня плюс 17, плюс 19. Бодрого кофе, диджей Полина, хорошего настроения всем, пишет нам Виталий. И здесь вот как раз-таки тоже чокается, можно с нами, можно сказать, с нами, бумажным кофейным стаканчиком. Я тут загуглила, и я так понимаю, что вы в Ирландии находитесь, да, судя по названию кафе и кафетерия, откуда этот стаканчик. Ну что ж, раз в Ирландии, то привет вам, hello, how are you? I hope you feeling good. Ну и мы себя тоже неплохо чувствуем. Далее сообщение у нас для водителей. Может, вы слышали, может, не слышали, но, внимание, завтра уже 16 сентября. И именно 16 числа по 22 полиция Латвии усилит контроль на дорогах. Все это будет в рамках европейской кампании «Roadpol Drosche и Basdienas». Особое внимание инспекторы уделяют пешеходам, велосипедистам, пользователям электросамокатов и мопедов, а также соблюдению скоростного режима и правил безопасности. То есть будут проверять и наблюдать не только за водителями, но, можно сказать, за всеми нами. Кстати, эта кампания пройдет одновременно в странах, во всех странах Европейского Союза. И главная задача – снизить количество тяжелых последствий дорожных аварий, привлечь внимание к безопасности всех участников движения. Отдельно акция состоится 17 сентября. Такая специальная в этот день пройдет Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП, цель которого добиться, чтобы за сутки на европейских дорогах не погиб ни один человек и никто не получил тяжелые травмы. Для Латвии, увы, проблема остается особенно актуальной. С начала года в дорожных авариях погибли уже 66 человек, еще 175 участников дорожного движения получили тяжелые травмы. Во время усиленного контроля полиция будет проверять не только поведение наиболее уязвимых участников движения. Инспекторы также обратят внимание на использование ремней безопасности и детских кресел, а также на соблюдение установленной скорости. А давайте будем внимательными за рулем.

54 минуты. Ну, как вы? Надеюсь, все в порядке. Сегодня 15 сентября, мы об этом помним. И сегодня, кстати, день, который, знаете, ну, даже не праздник, а такой день когда-нибудь. Вот этот вот день, вот у вас спрашивают, когда ты это сделаешь? Когда-нибудь. Вот сегодня этот когда-нибудь уже настал. Когда-нибудь я начну, когда-нибудь съезжу, когда-нибудь решусь. Все это многим знакомо. И вот сегодня отличный день, чтобы превратить хотя бы одно когда-нибудь в сегодня. Не обязательно менять всю жизнь за один день. Можно сделать какой-то малюсенький шаг, написать, может быть, человеку, по которому скучаете, открыть книгу, которую давно откладывали, может быть, записаться туда, куда давно хотели, или ну, просто начать то самое дело хотя бы с 5 минут, потому что самое опасное слово для мечты не «нет», а иногда это слово «когда-нибудь». Или еще есть одно слово, я знаю его, «завтра». Спрашиваешь, когда? Завтра. Завтра начну, завтра пойду. И это завтра никогда не наступает. Но сегодня оно может наступить. И, в общем, хочу пожелать, чтобы ваше вот это вот когда-нибудь стало пора, стало сегодня, стало сейчас. Желаю вам успехов. Никогда-нибудь, а уже совсем скоро в полдень, здесь в студии радиостанции СВХ Плюс окажется Алексей Новак. Свежий выпуск новостей, а мы встретимся сразу после него. И в начале часа расскажу о гастрономических праздниках, какие сегодня отмечают в мире, потому что уже так кушать хочется. Скоро обеденный перерыв.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди, морось, ветер слабый, переменных направлений. Днем по Латвии от 16 до 20 градусов. В Лепе-Венспилсе плюс 16, плюс 17. В Даугавпилсе-Резекне 18-19 градусов. В Риге плюс 17, плюс 19.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Государственная полиция сообщила вчера, в Латвии зарегистрированы 139 ДТП. Травму получили 13 человек. Никто не погиб. Минувшей ночью истребители НАТО сбили над Литвой беспилотник, залетевший со стороны Беларуси. Сегодня в США решается судьба оказавшейся на грани банкротства латвийской авиакомпании Air Baltic. Суд по делам о банкротстве в Нью-Йорке. 15 часов по латвийскому времени рассмотрят вопрос о защите авиакомпании от кредиторов. Синоптики официально подтвердили, в Латвии началась метеорологическая осень.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Минувшей ночью истребители НАТО сбили над Литвой беспилотник, залетевший со стороны Беларуси. Вскоре после полуночи в нескольких регионах Литвы объявили воздушную тревогу. Примерно через полчаса беспилотник уничтожили в центральной части Литвы возле Каунасского водохранилища в нескольких десятках километров от Каунаса. Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил военнослужащих НАТО за быструю реакцию. Напомню, в мае этого года истребитель НАТО сбил украинский беспилотник над Эстонией, а месяц назад силу воздушного патрулирования Альянса уничтожили иностранный дрон в латвийском приграничье под Балви в волости Ругаю. Сегодня в США решается судьба оказавшейся на грани банкротства латвийской авиакомпании Air Baltic. Суд по делам о неплатежеспособности в Нью-Йорке рассмотрит вопрос о начале процесса защиты авиакомпании от кредиторов в соответствии с главой 11 Американского кодекса о банкротстве. Этот вопрос суд рассмотрит в 15.00 по латвийскому времени. Суд должен разрешить Air Baltic привлечь новое финансирование для продолжения работы. Процедура, о которой руководство авиакомпании объявило вчера, позволит ей пересмотреть долги и договоры аренды самолетов, продолжая полеты под контролем суда. К концу года Air Baltic планирует сократить парк самолетов с 54 до 36 машин. Завершить реструктуризацию рассчитывает примерно к июню 2027 года. Руководство Air Baltic обещает сохранить все рейсы, билеты и бронирование. 5 международных кредиторов, включая Morgan Stanley, Barclays и Oaktree Capital Management, готовы предоставить Air Baltic 350 миллионов евро, примерно под 12% годовых в рамках процесса реструктуризации. Латвийское бюро по борьбе с коррупцией КНАП, не называя конкретной партии, сообщило о допущенных ими нарушениях правил предвыборной агитации. Проверять, были ли нарушения или нет, будут в рамках 3 административных процессов. Один начат против партии, которая не предоставила обязательные сведения об агитации. Еще 2 из-за рекламных материалов без указания того, кто, какая партия за них платит. КНАП также продолжает проверять действия представителей премьерской партии Апвинотес Сарекс, включая самого премьера Андреса Колбергса, из-за подозрений в использовании административного ресурса. В целом, с начала периода предвыборной агитации, то есть 6 июня, бюро получило 91 сообщение о возможных нарушениях. Треть из них еще проверяется. Сообщается, что существенных нарушений пока не выявлено. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки было зарегистрировано 139 дорожно-транспортных происшествий. Никто не погиб, травмы получили 13 человек, в том числе 2 пешехода, 4 велосипедиста и 1 водитель электросамоката. За различные нарушения ПДД было оформлено 410 административных протоколов, из них 148 за превышение скорости, 1 за агрессивное вождение. Полиция также задержала 4 нетрезвых водителей, причем 3 были сильно пьяны и против них начаты уголовные процессы. Рейнис Узулниекс, потерявший пост министра благосостояния Латвии после задержания за рулем в нетрезвом виде в субботу, вчера был освобожден из изолятора временного содержания в Риге на улице Гаужес. Его отпустили, не назначив меру пресечения. В субботу Узулниекс был остановлен под Ригой, алкометр показал больше 3 промилле. Был начат уголовный процесс. Узул

безопасность энергоснабжения и защиту критической инфраструктуры. По оценке участников конференции, нынешнее сотрудничество стран региона в этой сфере недостаточно согласовано. Участники мероприятия оценят последствия возможного повреждения инфраструктуры и сроки восстановления энергоснабжения в каждой из стран. Отдельное внимание уделят опыту Украины, децентрализованному производству энергии и созданию запасов аккумуляторов. Завтра во многих регионах Латвии не будут ходить междугородние автобусы. Перевозчики проведут акцию протеста из-за длительных убытков в отрасли и отсутствия решения об их компенсации со стороны государства. По данным Государственной автотранспортной дирекции, завтра могут быть отменены почти 5000 автобусных рейсов в регионах. Сегодня представители отрасли подробнее собираются рассказать о причинах протеста и возможных последствиях для пассажиров. Перевозчики приносят им извинения за неудобства и призывают заранее искать другие способы добраться до мест назначения. И последние синоптики официально подтвердили, в Латвии началась метеорологическая осень, причем началась еще 10 сентября. Метеорологическая осень – это когда среднесуточная температура воздуха 5 дней подряд ниже плюс 15 градусов. Первый из этих дней и считается началом метеорологической осени. В среднем она наступает в Латвии 31 августа. В прошлом году это произошло раньше, уже 20 августа, а в 23 году, наоборот, позже, 4 октября. Также метеорологи сообщают, что начало сентября в Латвии выдалось очень дождливым и на 1,5 градуса теплее многолетней нормы. За первые 10 дней сентября по стране выпало в среднем почти в 2,5 раза больше осадков, чем обычно. Больше всего осадков было в Прекуле – 135 миллиметров. Средняя температура воздуха в Латвии в первую декаду сентября составила плюс 15,5 градусов. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.

5 минут, чтобы на вас не было сейчас надето рваные, нерваные джинсы, может быть, костюм или платье. Я уверена, что это вам к лицу. Прекрасно выглядите, уважаемые радиослушатели. Так, Сергей написал, что на грани-то пробок нет. Правда, это сообщение пришло в 11:55.

0: Сейчас уже 12.10. Будем надеяться, что на грани-то, где обычно скопление автомобилей, до сих пор можно нормально проехать. Впрочем, если вы располагаете информацией, пишите, пожалуйста, 25-45-25-25. Можно и голосовое записать. Так, всем еще раз привет. Прекрасного настроения. Обещала в начале часа рассказать о гастрономических праздниках. Так вот, сегодня, 15 сентября, отмечается День худеющих, как бы. Праздник для всех, кто когда-нибудь говорил все там с понедельника или с какого-то нового дня или месяца начинаю новую жизнь. Но, тем не менее, в этот день нам календарь подбрасывает сразу несколько очень вкусных испытаний. Сегодня день тыквенного сока, настоящий осенний напиток, такой яркий и полезный. Кто-то любит его за витамины, кто-то за необычный вкус, кто-то просто потому, что тыква уже, ну, действительно, уверенно, можно сказать, вошла в осенний сезон, поэтому поздравляю. В США сегодня отмечают день тоста с сыром. Это такая вот еда, идеальная для тех случаев, когда хочется чего-то горячего, хрустящего, уютного, или там отправился куда-то на экскурсию или в поход. У меня такая ассоциация. Но вот помимо этого тоста с сыром, сегодня еще и день двойного чизбургера. Да, национальный даже день, национальный праздник в США. Две котлеты, два слоя сыра, булочка. Вот все это вкусно, но мега калорийно. Ну и, наконец, есть и праздник для взрослых. Национальный день мятного ликера «Крем де Мент». Крем де менте, ярко-зеленый, сладковатый, с прохладным мятным вкусом. Этот вот ликерчик можно добавить в коктейли, в десерты, но иногда просто представить себе хотя бы этот цвет, вот, потому что пока нельзя. В общем, выбор за вами, что хотите, то и потребляйте, то и отмечайте. Можно отметить день тыквенного сока, съесть сырный тост, может быть, двойной чизбургер, или мятный ликер, а может быть вообще особо себя чем-то плохим и неполезным не баловать, потому что, напомню, сегодня день худеющих.
1: СВХ Плюс, Полина Кузьмина, твой драйв в разгар дня.

0: 11:20. Итак, на календаре 15 сентября. И если сложить все цифры 15.09.2026, мы обычно считаем в это время нумерологически, относимся к дате, то число дня я вам хочу сказать 7-7. Семерка в нумерологии связана с интуицией, размышлениями, поиском внутреннего баланса. Это день, когда полезно немного замедлиться и прислушаться к себе. Не обязательно все успеть, там, всем ответить, принять 10 важных решений до обеда. При этом число 15, ну, сегодня же 15 сентября, добавляет дню особую энергетику. Единица отвечает за инициативу, а пятерка за перемены и свободу. Поэтому сегодня хорошо начинать что-то новое. Может быть, поменять привычный маршрут, проехаться как-нибудь по-другому. Иногда в Waze забиваешь маршрут, и почему-то всегда едешь по самому короткому. Например, там, 25 минут или 27 минут. Может, сегодня следует выбрать другой. Это к чему-нибудь приведет. Я не знаю, я не настаиваю, но вот нумерологи нам советуют. Еще что они советуют. Совет дня: доверяйте интуиции, но не забывайте проверять факты. Иногда правильный ответ приходит не тогда, когда мы его активно ищем, а когда просто перестаем нервничать. Сегодняшняя семерка напоминает: у осени тоже есть свой ритм. Не обязательно бежать впереди сентября, так скажем.
1: СВК плюс.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: 12:28. Тут очень много сообщений получила от Люси и Людмилы. Людочка, очень приятно, что вы нас слушаете. Привет вашему супругу. С днем пап здесь поздравления. Я так поняла, что вы на обед поели или на завтрак даже пельмешки капелетти. Вкус непривычный сначала. Также я поняла, что вы провожали дочь домой в Барселону, сына в Пярну, в Таллин. День как год. Вот. Но очень приятно, да, что вы вместе с нами. Передаю вам привет. 15 сентября на календаре. Кстати, сегодня в Латвии завершается официальный купальный сезон, который ежегодно начинается 15 мая. Все. Свидетельствует информация инспекции здравоохранения. Что это означает? Это означает, что в течение купального сезона специалисты инспекции по вопросам гигиены окружающей среды регулярно проверяли качество воды на 61 официальном пляже морских и внутренних водоемов. Там всякие плохие палочки искали, если вдруг их обнаруживали, то говорили, там купаться нельзя, здесь не рекомендуется и так далее. В дальнейшем эти проверки проводиться не будут, но здесь запятая, однако купаться можно продолжать. Я так понимаю, на свой страх и риск. В общем, не знаю, кто еще, но у меня почему-то так и не удалось в этом купальном сезоне с 15 мая по 15 сентября искупаться. Не знаю, с чем это было связано, но вот не получилось. Ни в море, ни в речке, ни в озере, ни в карьере, нигде. Почему-то вот такое. Только в ванной. Ну, ничего страшного, наверное, стаю упущенная, я надеюсь, когда-нибудь. Но вообще, если говорить о данных статистики этого лета и уже даже сентября месяца, тут уже подводят, да, в первой декаде сентября, мы ее, видимо, пережили, количество осадков в стране достигло 247% от нормы. То есть был более мокрый у нас этот сентябрь, первая декада. Средняя температура воздуха была на 1,5 градуса выше обычной. Где больше всего было дождей, зарегистрировано в Преку. Также в Зосене было много, в то время как меньше всего дождей было в Стальгене. Средняя температура воздуха в начале сентября в Латвии составила плюс 15,5 градусов, ниже всего до плюс 8 столбики термометров опустились 7 сентября в Руэне, а максимальная температура составила плюс 27,4 градуса, это случилось 9 сентября в Бауске. Самые сильные порывы ветра 20 метров в секунду наблюдались 10 сентября в Лепое. Так что Лепое тоже, это и город ветров, так скажем, латвийский, отметилось и попало в этот список рекордов первой декады сентября. Всем еще раз привет и отличного настроения.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

6 минут. Особо не газуем, соблюдаем скоростной режим, будем внимательны и аккуратны за рулем. Привет, кстати, кто слушает нас сейчас в машине. Да, действительно, метеорологическая осень стартовала уже 10 сентября, мы об этом рассказывали. Ну, грустно, безусловно, что лето уже все, до свидания, давай, до свидания, лето, пока. Но, тем не менее, летом есть свои плюсы, есть свои минусы. Из минусов это вот все вот это вот летающее, ползающее, все эти комары, все вот эти вот мошки, мухи, конечно же, осы. Но я понимаю, пчела там она помогает, да, вот очень нужна и необходима там опыляет, шмель. А вот оса, цель осы вообще в чем? В чем ее предназначение вообще в этой жизни? Ну, может быть, я что-то не знаю не сильно, но тем не менее, как-то вроде бы они же уже там уже уснуть все должны, но атакуют они какие-то бешеные эти осы. И вот, может быть, у нас такие же осы, как, скажем, в Британии, потому что, представляете, там есть такая ассоциация по борьбе с вредителями, и она предупредила людей, британская вот эта ассоциация, о сезонной опасности так называемых пьяных осах. Именно в сентябре, в начале, в середине. Дело в том, что насекомые в данное время года находят немало гниющих, забродивших фруктов и активно ими питаются, в результате чего и наступает состояние, схожее с опьянением. Теперь вот понятно, что она себя так неадекватно ведет. Хуже всего, что такие осы вовсе не становятся веселыми там и умиротворенными. И в караоке они не направляются песни петь. Они, наоборот, проявляют куда большую агрессию, чем обычно. В наибольшей группе риска, конечно же, аллергики, также дети, пожилые люди, животные. Да любому человеку лучше не связываться со злобными пьяными насекомыми, которые в трезвом виде ведут себя не самым добрым образом. В случае обнаружения гнезда ос не стоит его трогать, а для удаления обиталища маленьких летающих агрессоров необходимо обратиться к специалистам, забыв о самостоятельности. Да, мы пару раз вот это осиное гнездо находили. Один раз на лодке, но его было удобно как-то снять самостоятельно. Вот все-таки мы от него избавились. А сейчас у меня такое подозрение, что они там вот это свое гнездо устроили под карнизом, как бы, ну, с другой стороны окна, и туда уже пробраться достаточно сложно. Но скоро, я надеюсь, они все уснут. Эти осы не будут нас тревожить. Так, Марина прислала нам фотографию. Сегодня говорила о том, что сезон купальный, который длится с 15 мая по 15 сентября, официально завершается. Но Марина его не собирается пока завершать. Прислала фотографию. Мариночка, классно выглядите. И пишет: водичка супер, но на берегу не очень. Вот Наталья пишет: добрый день. Ну, Полина, осы тоже уничтожают вредителей. Хорошо, Наталья, все поняла. То есть осы необходимы. Ладно, не буду на них очень злиться, потому что мне всегда казалось, что это бесполезное что-то. Ну и Иван тоже тут пишет, а я скромненько на обедик. Здравствуйте, классного настроения, прекрасного дня. А вам приятного аппетита.

0: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2-1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Урецим АБТ.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться, ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
5: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+ рекомендует.

0: 12:46. Я даже не знала, что среди слушателей радио СВХ Плюс столько много ОСА-защитников. Тут просто мы недавно рассуждали на тему того, что а для чего вообще эти ОСА нужны. И мне вот Наталья сразу написала: ну, добрый день, но Полина, ОСА тоже уничтожают вредителей. И реально, конечно, они охотятся и ловят гусениц, мух, тлю, других насекомых. ОСА, простите, пожалуйста, что я про вас так. Вот, одна колония может ежедневно уничтожать огромное количество вредителей, и особенно осы полезны в саду. Если рядом с огородом живет осиная колония, она может значительно сократить количество гусениц и других насекомых-вредителей. Но вот, как мы понимаем, близко к гнездам осиным лучше не подходить, потому что осы защищают свою территорию, вот как хищники, и в конце лета, и в начале осени становятся особенно активными. Но мне это напомнило, знаете, еще вот когда вы стали защищать ос, здесь еще вот Сергей написал, что осы убирают органические отходы, вот, и являются частью пищевой цепочки сами. А, да, мне это напомнило случай, помните, по-моему, год 2009, когда во время интервью тогдашний президент Америки в Белом доме Барак Обама, он, ну, там было интервью, муха вокруг него постоянно летала, он пытался вначале спокойно отмахнуться от этой мухи, ну, а потом неожиданно одним движением хоба! И, ой, прихлопнул эту муху и продолжил интервью, как ни в чем не бывало. Журналист тогда остался впечатлен точностью Барака Обамы. Но этот эпизод быстро стал вирусным, где он там прибивает эту несчастную муху. И после случая защитники животных ПЭТа даже предложили Обаме использовать гуманную ловушку для насекомых, а не убивать мух. Но сам президент позже пошутил, что это была самая настойчивая, назойливая муха. Вот. Ну, мы против агрессии даже в адрес ос и мух. Давайте беречь их. Да, ну, главное, чтобы они не кусались. И нам вред не приносили. Тут еще анекдот Торик прислал. Гоги, что такое ос? Ос – это большой полосатый мух.
1: Вечные сиды. Золотой запас.

0: Сегодня в Латвии облачная с прояснениями погода. Дожди кратковременные возможны лишь на востоке страны. Дует слабый ветер переменных направлений. Днем по стране от 16 до 20 градусов. В Лепе и Ванспилсе сегодня максимум 17. Даугавпилсе и Резекне 18-19 градусов. В Риге также 19-20 градусов тепла.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Риге 13 часов. Добрый день. С новостями в студии Елена Провоторова. В связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%. Сегодня в США решается судьба оказавшейся на грани банкротства латвийской авиакомпании «Airbus». К 15 часов по латвийскому времени суд по делам о банкротстве в Нью-Йорке рассмотрит вопрос о начале процесса защиты авиакомпании от кредиторов. Завтра во многих регионах Латвии не будут ходить междугородние региональные автобусы. Перевозчики собрались бастовать. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%. Об этом сообщил сегодня на заседании подкомиссии СЭМа по климату и энергетике председатель правления Рига Селтумс Калвис Калнинш. Он рассказал, что текущий тариф на теплоснабжение в Риге составляет 83 евро за мегаватт-час. С 1 октября в связи с компонентом непредвиденных доходов он снизится до 81 евро, однако с 1 декабря может вырасти на 20-30%. Калнинш пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, или почти в 2,5 раза, а цена на биотопливо примерно с 21 до 30 евро за мегаватт-час, или на 43%. Руководитель Рига Силтумс подтвердил, что рижская система теплоснабжения готова к отопительному сезону 26-27 годов. Гидравлические проверки проведены во всех зонах теплосетей. Специалисты Рига Силтумс проверили 6500 зданий из почти 9000, находящихся в их ведении теплоуздов зданий, и проверки продолжаются. Сегодня в Риге собрались эксперты и политики стран Северной Европы и Балтии, чтобы обсудить безопасность энергоснабжения и защиту критической инфраструктуры. Нынешнее сотрудничество стран региона в этой сфере недостаточно согласовано. Участники оценят последствия возможного повреждения инфраструктуры и сроки восстановления энергоснабжения в каждой стране. Отдельное внимание уделят опыту Украины, децентрализованному производству энергии и созданию запасов аккумуляторов. Завтра во многих регионах Латвии не будут ходить междугородние региональные автобусы. Перевозчики проводят акцию протеста из-за длительных убытков в отрасли и отсутствия решения об их компенсации. По данным дирекции автотранспорта, завтра могут быть отменены почти 5000 рейсов. Это может затронуть около 60 тысяч пассажиров. Перевозчики приносят извинения за неудобства и призывают заранее искать другие способы добраться до места назначения. В Соединенных Штатах сегодня решается судьба оказавшейся на грани банкротства латвийской авиакомпании «Airbus». Судя по суд по делам о банкротстве в Нью-Йорке в 15 часов рассмотрит вопрос о начале процесса защиты авиакомпании от кредиторов в соответствии с главой 11 Американского кодекса о банкротстве. Суд должен разрешить «Airbus» привлечь новое финансирование для продолжения работы. Процедура, о которой руководство авиакомпании объявило вчера, позволит ей пересмотреть долги и договоры аренды самолетов, продолжая полеты под контролем суда. К концу года Airbus планирует сократить парк с 54 до 36 самолетов. Завершить реструктуризацию рассчитывают примерно к июню 2027 года. Руководство обещает сохранить все рейсы, билеты и бронирование. 5 международных кредиторов, включая Morgan Stanley и Barclays, готовы предоставить Airbus 350 миллионов евро примерно под 12% годовых. Прежний план займа до 257 миллионов евро по 25% годовых провалился. Держатели более 70% долга не согласовали его условия и предпочли ликвидацию компании. Латвийскому государству принадлежит почти 90% акций Airbus. С учетом новой процедуры в США правительство Латвии утверждает, что дополнительного бюджетного финансирования сейчас не потребуется. В прошлом году убытки Airbus превысили 44 миллиона евро и только за первый квартал этого года составили 70 миллионов. Синоптики официально подтвердили, в Латвии началась метеорологическая осень, причем началась

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: Всем еще раз привет и прекрасного настроения желает радиостанция СВХ Плюс. 13 часов 8 минут. Кто отправился на обеденный перерыв, я хочу пожелать вам приятного аппетита. И вот, кстати, насчет темы ОС, которую уже мы начали в рамках прошлого часа, тоже иногда вот спокойно поесть не дадут. Особенно на природе, когда находишься, они летят, по-моему, на все. Раньше мне казалось, что осы летят только на сладкое, на арбузы, на какие-то лимонады. Нет, и на мясо, и на кетчуп, ну везде. Эти осы, и я в рамках прошлого часа сказала, ну, даже задала вопрос, для чего нужны осы? Они только раздражают, тем более, что в конце лета, в начале осени, они очень активны, они агрессируют, они нападают, вот, но тут у нас целый клуб уже защитников ос, видимо, и вот Ирина пишет, я так и знала, что вам прилетит за ос, Полина. Да, мне уже прилетело, меня тут уже наругали, и говорят, Полина, вы что, они очень нужны, эти осы. Они тоже, кстати, переносят пыльцу с цветка на цветок, не только пчелы. Почему вы про это не говорите? Они, конечно, не такие эффективные опылители, как пчелки, но участвуют в размножении многих растений. А также осы являются частью пищевой цепочки. То есть все-таки есть те, кто их съедает. И вот Иван пишет, ой, я тоже ос побаиваюсь. А кто их ест, спрашивает Иван. Ну, я тут вычитала, что ими питаются птицы, ежи, земноводные и другие животные. Иван пишет, мне надо приручить пару таких птиц, осоедов, чтобы у меня на плече сидели и лопали тех ос, которые меня отобрали. Атакуют постоянно. Так, Андрей пишет, если оса тебя укусила, радуйся, она выбрала именно тебя. Ой, я вспоминаю, у меня был печальный опыт, когда меня оса укусила в глаз, причем это было вообще так обидно. В то лето я сломала ногу. Я сломала ногу и почти 5 недель провела в гипсе. И вот, наконец, о чудо, гипс сняли. Я пошла на работу, вся такая счастливая. Наконец надела удобные сандали. Это было летом. Иду с мамой, причем с своей болтовкой. И тут мне хоба, и прямо в глаз вот в этот день кусает оса. Я пришла на работу без гипса, но просто с отекшим лицом. И тогда коллеги, ну, такой черный юмор там включили, говорят, ну, молодец. Вот. Люба пишет, добрый день, Полина. У меня в

0: саду съедают виноград, потому что у меня он очень вкусный, пишет нам Люба. И еще тут был просто анекдот про то, что Гоги, что такое ос? Ос – это большой полосатый мух, написал нам Орик. И где-то было продолжение этого анекдота. Владислав вот пишет: «Большой полосатый мух – это шмел, а ос – это то, вокруг чего вертится земля».
1: СВХ плюс.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karte veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nes?
6: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
7: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
6: Каждый вторник с 18 до 19.
7: С повтором воскресенья с 11 до 12.
6: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
7: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
6: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
7: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
6: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

17 минут, рядом с тобой замедляется время, но вот я не раз говорила, что у меня наоборот, если я провожу время с кем-то, кто мне очень дорог, это время как будто убыстряется, его не хватает, а вот когда занимаешься чем-то, то, что тебе не нравится, оно реально замедляется, просто тянется вечность, но вот если говорить об эфире, он как-то стремительно летит вперед, и уже, да, уже скоро у нас будет и конкурс, да, будет конкурс. Я надеюсь, вы подготовились. Сегодня мы продолжим слушать инструменты музыкальные, но об этом чуть позже. Я пока хочу передать привет нашим радиослушателям. Вот, например, Виктору. Бригада. Кран не пришел сегодня, и поэтому бригада в грибах. Ну, то есть у вас такой незапланированный выходной, да? Интересные тут у вас грибочки. Такие яркие, прям в цветах радиостанции СВХ+. Желтенькие, оранжевенькие. Надеюсь, что съедобные. Перепроверяйте, пожалуйста. Я, честно, в грибах не сильна. Но что-то здесь, по-моему, на мухомор похоже, нет? Или я ошибаюсь? Или это сыроежки у вас такие? Виктор, напишите, пожалуйста. Также я хочу обратить внимание вот на одно культурное событие, очень важное для нашей страны. Дело в том, что уже с завтрашнего дня, 16 сентября, фильм «Уля» Вестуруса Кайришса станет доступен широкой латвийской публике. Наконец-то можно будет посмотреть историю легендарной баскетболистки Ульяны Семеновой, женщины, которая стала одной из самых ярких фигур в истории мирового спорта. А у нас, можно сказать, такая особая история, потому что сегодня состоится 15 числа закрытый показ фильма «Уля», и кто-то из команды радиостанции СВХ там окажется, то есть увидит картину раньше, чем она начнет свою широкую встречу со зрителем, поэтому не исключаю, что у нас в социальных сетях или радио СВХ, или СВХ+, появятся какие-то интересные материалы. Но пока забегать вперед не буду. Единственное, хочу напомнить, что «Уля» — это совместная производство Латвии, Эстонии, Польши и Литвы. И будут проходить специальные показы прямо с творческой группой и в Риге, и в Цесисе, и в Алмере, Резекне, Виленах, Даугавпилсе и даже Тукумсе. На этих специальных показах зрители смогут встретиться с создателями картины, услышать истории со съемок и узнать, что осталось за кадром. Поэтому узнаете больше про свой город, где вы проживаете. Ну а насчет вообще любителей кино и социальных сетей, так чтобы вот все это подытожить, хочу напомнить, что у нас в профиле Радио СВХ+, у нас в социальной сети Инстаграм проходит конкурс, в рамках которого вы можете выиграть 2 билета в кино Аполло. Как это сделать, если вы хотите в кино абсолютно бесплатно? Проще простого. Мы разыгрываем 2 билета, условия таковы. Максимально простые. Действительно, нужно на нас подписаться и оставить комментарий вот под этим постом, который вы найдете, да? И все. И вы участвуете в розыгрыше. Билеты действительно на любой киносеанс в Аполло кино до февраля 2027 года. И, может быть, вы сможете и на фильм «Уля» сходить при желании, потому что с 19 сентября и там будет он тоже демонстрироваться. А победителя мы объявим 21 числа. Желаю вам удачи!

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: О, Боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама,
1: с другом голова. СВХ+.

Самые-самые наши слушатели продолжают присылать разные любопытные фотографии. Вот, например, Сергей, здравствуйте, доброго дня. А это лесные скульптуры, даже на медведя похож. Вечером увидишь, думаю, любое желание пропадет. Это точно очень похож на медведя, травяного медведя. Ну и здесь лесная красота прилагается в виде фотографий и иллюстраций. И также грибы, которые нашел Сергей. Здесь я так понимаю, что это гриб пирожное в корзинке, ранее очень крайне популярное. А Виктор, как я и предположила, действительно прислал нам мухоморы. Это мухоморы, но Виктор мухоморы пробовал, да. Пишет он, друг семьи, лечит все, у нас настойки, сушеный, чай мухоморный. Живу же до сих пор, но вы будьте, пожалуйста, аккуратны все-таки, Виктор. 13:29. Так, ну а прямо сейчас я хочу напомнить, что на этой неделе я разыгрываю 2 билета на концерт, который состоится 21 ноября в Xiaomi-Arena. Особенное выступление Гио Пика. Это артист, который впервые представит свою программу в сопровождении симфонического оркестра. И если вы хотите выиграть билеты на этот концерт, то для начала нужно выиграть место в финале. Напомню, что каждый день, будни, примерно в это время разыгрывается возможность попасть в список VIP. Вот здесь у нас уже по итогам прошлого дня есть Диана, кого сегодня впишу под номером 2, узнаем чуть позже. А пока напомню, что 21 ноября состоится не просто концерт в таком привычном формате. Знакомые треки Гио Пика прозвучат иначе, с живыми струнами, духовой секцией, новым масштабом звучания. Все это добавит глубины, драматургии каждой композиции. Ну а самое главное сохранится, это интонация, атмосфера, за которые слушатели ценят Гио Пику. Я желаю вам удачи. И напомню, что на этой неделе мы с вами научимся лучше разбираться в музыкальных инструментах. Потому что для меня, если честно, ну вот там гитара и гитара, дудка, труба, какие-то там струнные, понятно, ударные, все у меня барабаны. Но вчера, например, мы смогли узнать получше, распознать звук литавры. А вот сегодня будет духовой инструмент. Поэтому давайте внимательно послушайте. Я сыграю, как он звучит, причем несколько разных вариаций. И вы мне напишите на номер 25452525, как вам кажется, что это за музыкальный инструмент. Ну, давайте вот начнем с такого. И это тоже он.

0: как вам кажется, что же это за духовой музыкальный инструмент? 25-45-25-25.
1: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.

Xiaomi Arena состоится особенное выступление Гео Пика. Артист впервые представит свою программу в сопровождении симфонического оркестра. И мы с вами на этой неделе знакомимся ближе с участниками, инструментами, так скажем, этого симфонического оркестра. Вчера у нас были литавры, сегодня у нас в задании духовой инструмент. Все, заканчиваю принимать ваши послания. Ко мне вот даже уже из Бремена, из Германии поступило сообщение. Это означает одно, что те, кто слушает радиостанцию СПХ Плюс по интернету, все тоже уже услышали и тоже приняли участие. А вот Владимир пишет, что на автобане сложно ему писать, причем ударение на букву А, на букву первую И тоже сложно на автобане. Мужчинам-то попроще. Ладно, в следующий раз. Так, написал скрипка. Нет, это не скрипка, Владимир. Да, духовой инструмент. Ну, спасибо вам за хорошее настроение. Будьте там внимательны на автобане. Там же скорость у вас просто бешеная. Так, ну что, сегодня был вот такой вот инструмент. Больше не принимаю ваши сообщения. Спасибо всем, кто прислал. Много верных есть среди них. Итак, вот звучал он так.

Ну вот кто-то писал, что это Габой, кто-то, что это Валторна. Кстати, Валторну я сегодня хотела загадать, но потом решила другой инструмент. Кто-то писал, что это кларнет. Клара украла у Карла кораллы. Нет, Дим, не кларнет. Туба. Кто-то писал Габой. Что здесь еще было? Труба. Просто тромбон. Еще, да, габой, странный саксофон, саксофон, волынка, нет, тоже неверно, здесь есть еще горн, тромбон, это все неверно, в смс-ках есть кларнет, габой, тромбон, нет, это все неверно, а правильный ответ, как, наверное, уже догадались те, кто ответил правильно, и таких ответов очень много, это инструмент, который называется фагот. Это инструмент, который называется фагот. Тембр фагота весьма экспрессивен и на всем диапазоне богат вот этими обертонами. Наиболее употребляют нижний и средний регистр инструмента. И вот все это тоже будет звучать 21 ноября на фаготе Геопика. Там, где прошла ты, там упала... что звезда, и упала звезда, или листопадом, листопадом, и что еще, фонтанчик с темным дельфином, буйна голова. Ладно, у меня так не получится, но у меня зато, я надеюсь, получится сосчитать верно правильные ваши ответы, сколько из вас ответили правильно, вас много. И потом уже чуть позже объявлю победителя, кто попадет у нас в список финалистов. А пока хочу поблагодарить всех участников.

0: Тра-ля-ля. 13:46. Виталий вот пишет из Ирландии. Офигеть, кофеюшка уже украшают огоньками. Кофеюшку к Новому году. Это Ирландия, а у вас, а у вас, а у нас? У нас пока что я видела, что можно приобрести к Хэллоуину в разных магазинах. Может быть, где-то продаются и рождественские украшения. Не знаю, может, чуть позже. Дайте нам в себя прийти, что только вот наступило сентябрь месяц, 15 число, но не успеем оглянуться, как осень подойдет к своему завершению. И в конце ноября, 21 числа в Риге, в Шауми-арена, особенное выступление Геопика. Напомню, на этой неделе есть возможность выиграть 2 билета на программу в сопровождении симфонического оркестра. Сегодня у нас был фагот в качестве задания музыкального. 22 правильных ответа я получила. Это и Владимира, Алена, Сергей, Зефирка, Павел, Ирина, Артур, Сергей, Эйнерс, Виталия, Алекс, Алексей, Игорь, Елена, Орик, Влад. Номера телефонов, которые у нас не запомнены. 551-742. Вот такие, на что цифры заканчивались. 643. Всех сосчитала, посчитала. И прибегла к генератору случайных чисел Рандомус. Так вот он или Рандомус называется. В общем, от 1 до 22 здесь генерировалось 8. И под номером 8 у нас кто же был под номером 8? Это было Владимира. Так как Владимиров у нас несколько, то играем аплодисменты Владимиру, номер телефона которого заканчивается на 567. Причем Владимир даже записал голосовое.
1: Добрый день. Мне кажется, это фагот.
0: Ну, вам правильно казалось, Владимир. А теперь я хочу вас поздравить. Вы попадаете в финал. И еще напишу вам информацию в качестве ответа на WhatsApp. И слушайте внимательно розыгрыш в пятницу, 18 сентября. Может быть, именно вы пойдете на концерт абсолютно бесплатно.
2: СВХ плюс.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики TenaPants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
3: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня до конца дня в Латвии сохранится облачная с прояснениями погода. Дует слабый ветер переменных направлений. По стране днем от 16 до 20 градусов тепла. Либо Ивенспилс сегодня максимум плюс 17. Даугавпилс и Редекна до 19. В Риге до 20 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 14 часов, а 1 минута с новостями в студии Елена Провоторова. В связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%. Завтра во многих регионах страны не будут ходить междугородние и региональные автобусы. Перевозчики проводят акцию протеста. Департамент городского развития Рижской думы жалуется, что завален заявлениями, созданными с помощью искусственного интеллекта. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%. Об этом сегодня сообщил на заседании подкомиссии Сейма по климату и энергетике председатель правления Рига Селтум Скалвис Калнейдж. Он рассказал, что текущий тариф на теплоснабжение в Риге составляет 83 евро за мегаватт-час. С 1 октября в связи с компонентом непредвиденных доходов он снизится до 81 евро, однако с 1 декабря может вырасти на 20-30%. Калнич пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, или почти в 2,5 раза, а цена на биотопливо примерно с 21 до 30 евро за мегаватт-час, или на 43%. Руководитель Рига Силтумс подтвердил, что рижская система теплоснабжения готова к отопительному сезону 26-27 года. Гидравлические проверки проведены во всех зонах теплосетей. Специалисты Рига Силтумс проверили 6500 домов из почти 9000 находящихся в их ведении. С 1 октября в большинстве микрорайонов Риги и в центре города повысится плата за вывоз мусора на 2-2,7% в зависимости от зоны. Сейчас таких зон 4, обслуживают их разные компании по вывозу мусора. Изменения, связанные с инфляцией, ростом затрат на рабочую силу и цен на топливо, окончательное решение об изменении платы еще должно быть принято на заседании Рижской думы. Завтра во многих регионах Латвии не будут ходить междугородние и региональные автобусы. Перевозчики проводят акцию протеста из-за длительных убытков в отрасли и отсутствия решения об их компенсации. На пресс-конференцию, которую сегодня провела Латвийская ассоциация пассажироперевозчиков, рассказали, что в акции протеста примут участие в целом 8 перевозчиков, которые не будут выполнять рейсы в течение всего дня. И об этом уведомлены самоуправления. В целом будет отменено около 3000 региональных автобусных рейсов, что затронет около 60 тысяч пассажиров. Перевозчики заявляют, что, к сожалению, вынуждены принимать радикальные меры, поскольку до сих пор со стороны государства получали только обещания. Если ситуация не разрешится, перевозчики рассматривают возможность организации следующей такой акции 30 сентября. С завтрашнего дня, 16 сентября по 20 сентября, в Риге будет проходить активная фаза учений «Намайс-2026», во время которой по городу будут передвигаться военнослужащие и военная техника, возможны полеты дронов и самолетов. В отдельных случаях возможны кратковременные ограничения движения. Наиболее интенсивные перемещения во время учений запланированы в районах Петерсал, Андрейсал, Браса, Чикуркан, Стейка, Мэшцем, Сторникан, Зепникан, Сболдера, Даугов, Грива и Сала. В ночь на 19 сентября учения пройдут на островном мосту, а утром этого же дня в парке Узворос запланирован эпизод учений по медицинской эвакуации с участием вертолета. В Рижской думе предупреждают, что все действия, которые жители будут наблюдать в городе во время учений, являются заранее спланированными элементами и не связаны с реальной угрозой. Департамент городского развития Рижской думы жалуется, что завален заявлениями, созданными с помощью искусственного интеллекта. Чаще всего такие заявления объемны, содержат обширные аргументы, ссылки на различные нормативные акты, из-за чего юристы и строительные инспекторы вынуждены тратить все больше времени на их чтение и подготовку ответов. А после отправки ответа на такое заявление в течение нескольких дней поступает повторное, длиной в несколько десятков страниц. Например, за минувший год некий рижанин подал более 100 различных заявлений, касающихся объектов в Кенгараксе. Глава комитета городского развития Эдгарс Бергхольц предлагает для решения этой проблемы усовершенствовать нормативно-правовую базу и предусмотреть право для чиновников оставлять явно несоразмерные повторяющиеся заявления.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Всем привет! Как ваши дела? 14:09, 15 сентября на календаре. Тут вот сейчас изучала один такой интересный опрос, вернее его данные. Какие слова и выражения сегодня сильнее всего раздражают людей в повседневной речи? И вот это вот исследование показало, что больше всего достается современному сленгу. На первом месте жаргонизмы, молодежные выражения. Они раздражают 28% участников опроса. В числе самых нелюбимых такие слова, как «кринж», «рофл», «инфа», «лол» и «имба». Причем возраст здесь играет роль. Среди людей от 18 до 24 лет такая лексика раздражает 22%, а в некоторых более старших возрастных группах уже 30%. Второе место занимают англицизмы, ну, слова вроде «кейс», «триггерить», «хайпы», «фейк». Их назвали раздражающими 17% опрошенных. Еще 12% не любят уменьшительно-ласкательные слова. Их очень бесят такие слова, например, как «вкусняшка», «пойдем покушать» или «есть ли у тебя денежки». Меня тоже почему-то раздражает. 9% участников раздражают выражения, которые воспринимаются как нарушение речевых норм. Среди примеров от слова «совсем». Вот что вот от слова «совсем». Или «доброго времени суток». Вот меня это почему-то вообще раздражает очень, когда так обращаются. «Доброго времени суток». А вот канцелярский язык оказался практически вне зоны раздражения. Например, такие слова, как «согласно», «задействовать», «осуществлять» негативно воспринимают всего 2% участников этого опроса. Ну, еще интересный результат. 9% опрошенных заявили, что их вообще ничего не раздражают, никакие слова. Это исследование тут проводилось в сентябре 2026 года. В нем приняли участие более 1100 человек старше 18 лет. Вот Наталья пишет: меня очень раздражает, когда о чем-то рассказывают и постоянно употребляют слово «максимально». Максимально красивое, максимально устало, максимально, да. Бывает, молодежь сегодня слово «максимально» употребляет максимально. Да. Вот меня раздражают вот в себе слова «паразиты». Я заметила, у меня слово «паразит» — это просто. Я часто, может, тоже постоянно слушатели радиостанции СВХ Плюс это заметили. Извините меня, пожалуйста, вот просто, да, это самое, да, вот тоже некоторые говорят, это самое. Вот, вот, да, тоже иногда вот. Что еще? Ну, у каждого, каждый не без изъяна, так скажем.

0: сказать, да. Главное тут не матюгнуться нечаянно в эфире. Вот это уже очень плохо может лично для меня и моей карьеры закончиться. А так, ладно. Максимально желаю всем отличного дня, много денюшек, чтобы у вас было вкусняшек и вообще прекрасного настроения. Вы были все в потоке, в ресурсе. В общем, будьте счастливы.
1: СВХ плюс.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar.lv palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomāt izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar.lv. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40%. Отлайде. Максима.
2: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин-гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
3: Шкода.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
5: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
6: Гигабит, интернет.
7: Гигабит, интернет.
6: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
0: Макшчерэчэна ваяг пацетиб. Бишкопиба – рупиб. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar.lv palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar.lv. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: СВХ Плюс.
2: Здравствуйте, привет. 14:20. Вот недавно рассказывала о данных исследования, какие слова и выражения сегодня сильнее всего раздражают людей в повседневной речи. Здесь и жаргонизм, и молодежные выражения, что не любят, кринж, рофл, инфо, лол и так далее. Также здесь англицизмы не особо, да, раздражают многих. Кейс, там, хайп, фейк, вкусняшки, кушать, денежки, не любят вот это вот все уменьшительно-ласкательное, а также 9% участников этого опроса сказали, что их раздражают выражения, ну, такие, как воспринимаются, как некое нарушение речевой нормы. Среди примеров, например, от слова «совсем» или «доброго времени суток». И вот здесь за «доброе время суток», в принципе, вступилось достаточно много наших радиослушателей. Сегодня у нас были защитники ОС, их было достаточно сейчас, защитники доброго времени суток, так что вот здесь даже вот голосовое сообщение записала нам радиослушательница с ником Лисица.
3: Доброе время суток используется в основном в соцсетях, и мы не знаем, когда человек прочитает. Утром, днем, вечером, некоторые ночью сидят. Поэтому при обращении говоришь «доброго времени суток».
2: Ну вот, кого-то это раздражает, такое обращение. Я, например, я бы написала «здравствуйте» или «приветствую вас». Ну вот, не знаю, не могу даже объяснить, почему лично мне не нравится это выражение, но я допускаю, что его используют, и используют достаточно активно, и кому-то оно нравится. Например, Тата тоже с вами согласна, уважаемая лисичка. «Доброго времени суток, окей, нормально, я ж не знаю, где вы». Еще Сергей тоже написал, ну вот серьезно, что все так ополчились? На это прекрасное, универсально ленивое «доброго времени суток». Давайте разберемся. Например, обращайтесь к радиослушателям, у каждого в данный момент разное время суток. И получается, что обращение будет корректным ко всем. Если перечислять все часовые пояса планет, пишет Сергей, доброе утро, добрый день, добрый вечер и спокойной ночи, так эфирного времени не хватит. Поэтому я повторюсь, я всем говорю «привет» или «здравствуйте». Но теперь для того, чтобы усладить всех, буду иногда желать всем 14:23 всем доброго времени суток. Вот. Ну и также еще тут пару приветов. Евгений пишет, как-то само собой, как-то так и как-то временно. Вот это, видимо, не нравится Евгению данные выражения. И Андрей, слово нелюбимое очень, когда отвечают «посмотрим». А, посмотрим, да. О, вот из этих слов меня, знаете, что очень раздражает? «Я тебя услышал». Или «я тебя услышала». То есть такое ощущение, что как будто человек, ну, вот ему абсолютно все равно, что ты до этого ему говорил, минут 10. И такой смотрит, ну, я тебя там услышал. И дальше по своим делам идет. Мужчины особенно так любят отвечать. Что они там услышали? Правильно ли вы это услышали, уважаемые мужчины? Ну, ладно. 14:23. Еще раз всем доброго времени суток. Мы продолжаем.
1: Плюс.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: внимательный слушатель Сергей отметил, что студия радиостанции СВХ Плюс вообще оформлена в стиле пчелы, пчелиных сот. Да, но не в стиле осиного гнезда. И, кстати, ведь есть выражение, да, как осиное гнездо. Разные сплетни, разные там, когда любят за спиной обговаривать. У нас здесь такого нету, ни осиного, ни змеиного. У нас все хорошо. Как пчелки трудимся для вас, уважаемые радиослушатели. Насчет еще слов, которые раздражают, Лейла написала, что больше всего раздражает, когда на русском говорят «вау». «Вау». Но я сейчас вот не сдерживаю эмоции и хочу сказать «вау, this is fantastic», это круто, это замечательно. Дело в том, что в Лос-Анджелесе раздали главные телевизионные награды года, это статуэтки Эмми, и главным триумфатором вечера стала хоррор-комедия «Бухта вдов». Это сериал Apple TV, который умудрился собрать, знаете, сколько? 14 наград за один сезон. Это вообще новый рекорд для комедийных сериалов. Год назад рекорд принадлежал киностудии Сета Рогена. У него было 13 Эмми. Сама церемония прошла 14 сентября. Ведущей стала звезда «Закона и порядка», специальный корпус Маришка Харгитей. «Бухта вдов» забрала 6 статуэток непосредственно на главной церемонии еще 8 недель ранее на Creative Arts Emmys. Сериал признали лучшей комедией года. Наградили его за режиссуру и сценарий. А сразу трое актеров получили свои Эмми. Это Мэтью Рис за главную мужскую роль, Стивен Рут и Кейт О'Флинн за роли второго плана. Вот что-то не слышала я про этот сериал. Теперь захотелось посмотреть эту хоррор-комедию, раз столько она насобирала там призов. «Бухта вдов». Сюжет вот достаточно необычный. Небольшой остров в Новой Англии, который местные считают проклятым. Новый мэр пытается привлечь туда туристов и оживить экономику. И тут, конечно, начинается самое интересное. Но настоящий исторический момент связан с Мэтью Ризом. За один вечер он получил сразу 2 награды, еще одну за главную роль в мини-сериале Netflix «Чудовище внутри меня». Риз стал первым актером в истории Эмми, который за один год победил в 2 главных актерских категориях за разные сериалы. А теперь у него есть награды за главные роли сразу в 3 жанрах – в драме, в комедии и мини-сериале. В драматической категории 2 год подряд победила «Больница Питт», а Нуа Уайли снова признали лучшим актером. Еще несколько рекордов. Джин Смарт получила уже 8-ю актерскую Эмми в карьере, а Элисон Дженни тоже 8-ю. Они сравнялись с Клорис Личман и Джулией Луис Дрейфус по количеству актерских наград. Специальную гуманитарную премию имени Боба Хоупа в этом году получил Майкл Джей Фокс за многолетнюю работу в поддержку исследований болезни Паркинсона. Ну вот такая вот информация, так что, может, кого-то привлекают подобные награды, церемонии. Ну, да, наверное, они выявляют сериалы, на которые можно обратить внимание. Что я для себя здесь выписала? «Бухта вдов» и еще «Чудовище внутри меня». Да, ну, можно будет посмотреть на досуге, ведь не зря говорят, осень как раз-таки сезон кино и сериалов.
1: СВХ Плюс.

0: акцию. Внимание, у меня достаточно такое важное предупреждение, чтобы вы были в курсе. Уже с завтрашнего дня, 16 сентября по 20, в Риге пройдет активная фаза военных учений «Намайс-2026». Поэтому, если вы увидите военную технику, военнослужащих, заграждения, блокпосты, главное, не пугайтесь. Это учение, все происходящее заранее запланировано и не связано с реальной угрозой. По улицам будут передвигаться военнослужащие латвийских и союзных сил ЗМСАРГИ. Военная техника может передвигаться. В некоторых местах появятся учебные контрольно-пропускные пункты. Еще раз обращу внимание, учебные и противомобильные заграждения. Также запланированы полеты беспилотников и военных самолетов. Во время отдельных эпизодов может быть довольно шумно. Особенно активными станут районы Петерсала, Андрейсала, Браса, Чекуркалнс, Стейка, Мешсем, Сторникалнс, Зепникалнс, Булдырая, Даугав, Грива и Сала. Уже завтра вечером, примерно с 8 часов, в районе Новой Тейки возле улицы Ропажу начнут размещать учебные заграждения и блокпост. 18 сентября военные будут тренироваться на территории станции биологической очистки Даугавгрива, а в ночь с 18 на 19 сентября, это с пятницы на субботу, учения пройдут на островном мосту. Здесь, ну там вот на островном мосту, с 10 вечера до 7 утра возможно замедление движения и кратковременные ограничения. Еще один необычный момент. 19 сентября, это суббота, в парке Узварас пройдет эпизод медицинской эвакуации с участием вертолета. 18 и 19 сентября будут отрабатывать и эвакуацию жителей с созданием учебного эвакуационного центра. Поэтому, если завтра вот вы увидите в городе что-то необычное, военных, технику, заграждение, услышите повышенный шум, сохраняйте спокойствие. Это плановые учения, цель которых как раз в том, чтобы службы были готовы к разным чрезвычайным ситуациям.
1: СВХ плюс.

0: тонкой нити. Я тут решила узнать, почему есть такое выражение «бабье лето». Мне всегда казалось, ну, если девчонки красивые, то и тогда вот в сентябре будет тепло. А здесь, оказывается, вот название связано с периодом в сентябре, когда после первых холодов неожиданно возвращается теплая, солнечная, сухая погода. Обычно именно тогда в воздухе появляются тонкие серебристые нити, паутины, вот тоненькая нить, которые летят по ветру. В старину считали, что это нити, и это пряжа или седые волосы старушек, которые природа словно оставляет перед зимой. Ух ты! Оказывается, откуда выражение? Отсюда и бабье лето. Седые волосы старушек. Слушайте, у меня первый седой волос появился, по-моему, в 23 года. Так что все тут нельзя какие-то параллели проводить. Тем не менее, насчет бабьего лета, что я вспомнила, потому что завершить свой эфир хочу с такой приятной новостью. Дело в том, что завтра, в среду, 16 сентября, воздух местами прогреется до плюс 22 градусов. Ожидается переменная облачность. Ночью осадков не ожидается. На востоке страны местами возможен туман. Будет дуть слабый южный ветер. Минимальная температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. Днем ветер, правда, усилится. Порывы до 8-13. 15 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 18-22 градусов. Дождь вероятен во второй половине дня и вечером в Курзаме. Завтра в Риге ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 11, а вот завтра днем до плюс 21 градуса. Можно сказать, бабье лето. Ну и на этом, наверное, все. Еще раз пожелаю всем доброго времени суток. Теперь буду всегда так здороваться. Так, ну и в этой студии совсем скоро появится мой коллега Дим Харов, который вчера отсутствовал, по какой причине, вероятно, расскажет в своем эфире. Я желаю удачи и успехов. Ну, а вам напомню, что вы можете присылать свои поздравления 2545-2525. Это номер для них. Используйте. Здесь я вижу, что уже есть некоторые. Обязательно все передам. Огромное спасибо за внимание. И до завтра. Встречаемся в среду, 16 сентября, после 11.
1: Да, это жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет кайф. Будешь упрямым, а будет кайф.
2: СВХ+.

станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если ты нишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Рига кустība un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, €79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €14.99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, €6.99. Lidl. Стоит того.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
6: Объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
7: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Утром в восточных районах возможен туман, а днем дожди обещают лишь Курзаме. Будет дуть умеренный, к вечеру порывистый южный ветер. Воздух прогреется днем до 18-22 градусов. Венспилс и Лепе завтра максимум 18 градусов. Даугавпилс и Резекне 19. В Риге переменная облачность без осадков и до 21 градуса тепла.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 15 часов с новостями в студии Елена Провоторова. В связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%. Завтра во многих регионах страны не будут ходить междугородние и региональные автобусы. Перевозчики проводят акцию протеста. С завтрашнего дня до 20 сентября в Риге будет проходить активная фаза военных учений «Намыс-2026». По городу будут передвигаться военнослужащие и военная техника, возможны полеты дронов и самолетов. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%. Об этом сообщил сегодня на заседании подкомиссии Сейма по климату и энергетике председатель правления Рига Селтумс Калвис Калнинш. Он рассказал, что текущий тариф на теплоснабжение в Риге составляет 83 евро за мегаватт-час. С 1 октября в связи с компонентом непредвиденных доходов он снизится на 81 до 81 евро, однако с 1 декабря может вырасти на 20-30%. Калнинш пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час или почти в 2,5 раза, а цена на биотопливо примерно с 21 до 30 евро за мегаватт-час или на 43%. Руководитель Рига Силтумс подтвердил, что рижская система теплоснабжения готова к отопительному сезону 26-27 годов. С 1 октября в большинстве микрорайонов Риги и в центре города повысится плата за вывоз мусора на 2-2,7% в зависимости от зоны. Сейчас таких зон 4, их обслуживают разные компании по вывозу мусора. Изменения связаны с инфляцией, ростом затрат на рабочую силу и цен на топливо. Завтра во многих регионах Латвии не будут ходить междугородние и региональные автобусы. Перевозчики проводят акцию протеста из-за длительных убытков отрасли и отсутствия решения об их компенсации. На пресс-конференции, которую сегодня проводила Латвийская ассоциация пассажироперевозчиков, рассказали, что в акции примут участие 8 перевозчиков, которые не будут выполнять рейсы в течение всего дня. Об этом уведомлены муниципалитеты. В целом будет отменено около 3000 региональных автобусных рейсов. Это затронет около 60 тысяч пассажиров. Перевозчики заявляют, что, к сожалению, вынуждены принимать радикальные меры, поскольку до сих пор со стороны государства получили лишь обещания. Если ситуация не разрешится, перевозчики рассматривают возможность организовать следующую акцию 30 сентября. С завтрашнего дня, 16 сентября и по 20 сентября в Риге будет проходить активная фаза учений «Намыс-2026», во время которой по городу будут передвигаться военнослужащие и военная техника, возможно, полеты дронов и самолетов. В отдельных случаях возможны кратковременные ограничения движения. Наиболее интенсивные перемещения во время учений запланированы в районах Петерсаландри, Сала, Браса, Чекуркалнс, Тейка, Мешцем, Сторникалнс, Зепникалнс, Болдера, Даугов, Грива и Сала. В ночь на 19 сентября учения пройдут и на островном мосту, а утром этого же дня в парке Узвара запланирован эпизод учений по медицинской эвакуации с участием вертолета. В Рижской думе предупреждают, что все действия, которые жители будут наблюдать в городе во время учений, являются заранее спланированными элементами и не связаны с реальной угрозой. В Нидерландах произошел масштабный сбой на железной дороге. В значительной части страны нарушено движение поездов. Оператор железнодорожной инфраструктуры ProRail предполагает, что речь может идти о диверсии. О проблемах на железной дороге стало известно сегодня около 5 утра. Как минимум в 30 разных местах возникли неполадки в системе сигнализации и безопасности. Причиной сбоя, как сообщается, стали металлические трубы, которые кто-то прикрепил или положил на пути. Сбой на железной дороге произошел в День принца. Это день, когда король Нидерландов приезжает в парламент и произносит тронную речь. День принца проходит каждый третий вторник сентября в Гааге. В этом году он выпал на 15 сентября. BBC отмечает, что День принца зачастую сопровождается протестами различных активистов, однако пока не ясно, связан ли сбой напрямую с этим событием. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Сейчас время.
1: Время.
0: Хороших новостей.
2: Здравствуйте, подруги и друзья мои. Приветствую вас в эфире радио СВХ+. В этот чудесный, замечательный осенний вторник. Число 15 и месяц сентябрь. Если вы сейчас на диете, знаете, сегодня день худеющих. День совпадения снов сегодня же. Международный день точки. Насколько я понимаю, знак препинания под названием «точка». День свободных денег. Ох, как поздравляю всех и по-доброму завидую всем, у кого есть свободные деньги. Сегодня день «когда-нибудь». День, кавычки открываются, «когда-нибудь», кавычки закрываются. Международный день демократии сегодня отмечается. День «сделай шляпу», непонятно зачем. Всемирный день афро сегодня также отмечается. Вот. И другие праздники персональные. А, сегодня говорят, что день рождения Google, между прочим. Вот. Спасибо большое, Google, что родился. Что касается именинников, это Альфред, Антон, Леонид, Иван, Демид, Федор, Филипп и Юлиан по православным традициям. Сандра, Гунвальдис, Сондра и Гунварис по латышским традициям. Поздравляем. Также поздравляем всех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Здоровья, свободных денег, кстати. Вот. Интересов всевозможных, желаний побольше, исполнения этих желаний, хороших новостей и гармонии. Пожелаю всем, у кого сегодня праздник. До 16.00, друзья мои, подруги, я, Дим Харов, буду принимать ваши сообщения. Присылайте их, пожалуйста, делайте этот мир лучше. 25-45-25-25. СМСки, ватсапки, телеграмки. Плюс собачка radio.svh.lv. Адрес электронный. Вот с этого давайте поздравления начнем. Добрый день, любимое радио, пишет нам Наталья. Спасибо, Наташенька, за любимое. Хочу передать привет и поздравления своему мужу Сергею с прошедшим праздником пап. Самый лучший муж и папа. Люблю, ценю, уважаю. Любимая жена Натуся. Ездили в Салкросты, погуляли по морю, погодка супер. И песенку надо подарить. Папа, вам не мама. Сергей, для вас вашей Натальи, ну, я думаю, что Наталья не пожалеет, чтобы эта песенка для всех пап еще раз прозвучала в эфире радио СВХ+.

0: акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
2: No 14. līdz 16. septembrim ar man stop karti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali €79 zobu pasta Elmex Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksporta 10% 250 ml 79 centi
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām
3: Top, top, top!
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv
5: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
6: Радио СВХ Плюс представляет.
7: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
6: Звони в студию, отвечай на вопрос дня и, возможно, именно ты раскрутишь
7: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.

0: Лещенко. Мы сыграли по просьбе нашего радиослушателя Евгения. Продолжаем программу «Хорошие новости». На прошлой неделе я вам рассказывал о выставке достижений технического хозяйства всего мира. А в Берлине она прошла совсем-совсем недавно. Более 1800 мировых брендов, от гигантов до стартапов, там показывали свои изобретения. Я на прошлой неделе рассказал о том, что там была зубная щетка с компьютерным зрением представлена. Вот. Двусторонняя сотовая связь с питомцами. Ну и кое-что еще другое. Вот я об этом рассказал. Давайте продолжу рассказ. И расскажу о домашнем мини-заводе по производству сыра тофу. Обозреватели назвали эту модель самым неожиданным кухонным прибором года. Разработчики упаковали сложную промышленную цепочку варки, отжима и прессования бобов в габариты стандартной, представьте себе, кофемашины. Пользователю достаточно засыпать сухие соевые бобы, залить воду и добавить коагулянт. Прибор самостоятельно приготовит свежее растительное молоко за 20 минут, а полноценный теплый брусок тофу сформирует всего за полчаса. Представьте себе, для любителей этих продуктов, скажем так. Еще кое о чем интересном расскажу по ходу сегодняшней программы «Хорошие новости». Все про ту же выставку. А пока давайте поздравления от коллега в адрес Галашина Олега Викторовича произнесу. Олегу Викторовичу сегодня исполняется 47 лет. Коллеги поздравляют вас, дорогой Олег, с вашим праздником. Радио СВХ Плюс присоединяется. Здоровья, счастья, исполнения желаний. Хороших новостей вам желаем и дарим эту песню.
1: Под изменчивый день. Пусть лучше он прогнется под нас. Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выпал.

0: время хороших новостей.
1: В начале программы я сказал, что сегодня день рождения Google, и вот наш радиослушатель Сергей интересное уточнение прислал. Да, 15 сентября 1997 года зарегистрировано доменное имя google.com. 4 сентября 1998 года официально зарегистрирована компания Google Incorporated, а 27 сентября – дата, которую сам поисковик празднует с 2006 года. Эту дату выбрали в честь объявления рекордного количества проиндексированных страниц. То есть можно сказать, что у Google аж 3 дня рождения. Ну что, такой гигант заслуживает нескольких праздников. Почему бы и нет? Почему бы и нет? А наша радиослушательница Ниёлина заслуживает исполнения на ее музыкального пожелания. Как, собственно говоря, и все наши радиослушатели с 15 до 16 заслуживают. Так что пишите, не стесняйтесь. В том числе и заявки музыкальные мы здесь исполняем. 25-45-25-25, напомню номер. Вот для вас, дорогая Ниёля, с удовольствием сыграю песенку «Котейка». А за любимое радио вам отдельное спасибо.
0: СВХ плюс.

0: Новости с Димом Харровым продолжаются.
1: А знаешь, что это такое? А знаешь, что такое правда, которую не надо? Что такое дружба, которую не нужно?

такое я? Что такое ты? Что такое я? Что такое? Что такое я?

классную песню от Гриши Урганта с альбома «Гость телерадио» мы сыграли для нашего радиослушателя Сергея. В очередной раз могу порекомендовать. Буквально несколько дней назад вышел новый альбом Гриши Урганта. Он так и называется «Гость телерадио». Для меня это одна из самых хороших музыкальных новостей за последнее время. В очередной раз могу порекомендовать. Он великолепен, этот альбом. Продолжим, давайте, программу «Хорошие новости». Что я вам расскажу? Да, обещал про выставку в Берлине рассказать. Там представлен был активный потребительский экзоскелет. В отличие от тяжелых промышленных аналогов, это облегченная модель стоимостью $2300, весит минимум и надевается за пару щелчков на талию и бедра. Шарниры встроены электрические сервоприводы с датчиками крутящего момента и алгоритм предугадывает фазу шага человека. Экзоскелет снижает мышечную усталость ног на 30-40%, помогает туристам и спортсменам без усилий преодолевать затяжные подъемы в горы, бегать по пересеченной местности или переносить тяжелые трекинговые рюкзаки. Смотрели, да, «Аватар», да? Вот в первом «Аватаре» особенно человек садится в такого как бы робота, он за него шагает, там стреляет, бла-бла-бла-бла-бла. Вот, насколько я понимаю, речь идет приблизительно об этом. Что-то такое вот надевается на талию и бедра, и вам шагать легче, подниматься в гору легче, поднимать тяжести гораздо легче на 30-40%. Предполагаю, что лет через 10 вот в таких экзоскелетах уже совершенно, скажем так, обыденно будут передвигаться люди по городам. Мне почему-то кажется, что это наше с вами ближайшее будущее. Марина, наша радиослушательница, попросила сыграть песенку «Кончится лето». Сегодня купалась и понимаю, что лето подошло к концу. Ну, календарно это уже 15 дней, как подошло к концу, а погодка нас еще радует. Видите, кто-то еще может купаться. Давайте эту песенку, дорогая Марина, послушаем в исполнении Леонида Агутина. Как мне кажется, у него архи классно получилось.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € centi kilogramā. Zāļa fileja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 € centi kilogramā. Maxima. Лай не кане трогто.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Патерин кредит.
3: Кредит МЛВ.
4: Кредит обвиношена.
3: Кредит МЛВ.
4: Автокредит свай лизингс.
3: Кредит МЛВ.
2: Ипотекарный свай майокли кредит.
3: Кредит МЛВ.
5: Кредит с бизнесом.
3: Кредит МЛВ. Дажады цилва. Dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem. LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Gatavsia k školē vygodna. Vmēste s Jūsk. Skidki do 60% na ofisnei stali i stulja. Stelaži. Korupki dļa hranēnia. Predmēti interjera. Tikstil. Matrasi. I mnogoje drugoje. Pokupai takže na Jūsk LV.
7: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АВТ.
8: СВХ плюс.

Удивительную новость сейчас вам расскажу. Ирландский парень, ему 3-4 года, зовут его Имон Кивни. Так вот, он прошел босиком от Стамбула до Ирландии. Попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он прошел 6806 практически километров за 369 дней. Босиком! Босиком! 7000 километров более чем за год. Маршрут пролегал через 10 стран. Он стартовал в Стамбуле в Турции, прошел через Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию, Уэльс и вернулся в родную Ирландию, где он довольно долго готовился, тренировался, ходил босиком, чтобы ноги привыкали ко всему этому делу. Надо сказать, что он не новичок в данном мероприятии. Еще в 2016 году, 10 лет назад, он установил мировой рекорд по самому длинному походу без обуви. Потом, правда, поляк Павел Дурацкевич его, соответственно, побил. И вот сейчас опять рекорд принадлежит ирландскому парню. 6805 километров и еще 800 метров босиком. Надо сказать, конечно, что это совсем непростое дело. Там и травмы всевозможные и так далее. Об этом я сейчас говорить не буду. Но, тем не менее, справился и молодец. По словам Имона, люди, встречавшиеся ему на пути, часто удивлялись, но вели себя дружелюбно. Рекордсмен рассказал, что незнакомцы приглашали его к себе домой и помогали, если он нуждался в медицинской помощи. Понятное дело, 7 тысяч километров босиком пройти. Непросто, непросто. Так, вот какую интересную WhatsApp-ку мы получили. Добрый день. Я ваш любимый слушатель на радио, написано в этой WhatsApp-ке. Несколько самоуверенно, но это близко к правде. Можно, пожалуйста, сыграть песню Александра Рыбака? Пишет нам обладатель телефона 067, заканчивается ваш номер. Вместо имени у вас значок стоит. Не знаю, как вас зовут. Наш любимый слушатель на радио. Давайте вот эту песенку от Александра Рыбака я вам подарю.

0: классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
4: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Skansas 33 или на volvocars.musomotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.

0: 12:54 минуты. Заканчиваем потихонечку программу «Хорошие новости». Вот что хочу сказать. Когда вы присылаете поздравления с просьбой поздравить кого-то завтра, послезавтра или через несколько дней, это, к сожалению, моему огромному не работает. Да, мы каждый день по несколько сотен получаем ваших WhatsApp-ок и смс-ок. Это здорово, это прекрасно и замечательно. Но когда вы просите кого-то поздравить через несколько дней, ответственность за то, чтобы это прозвучало, вы перекладываете на ведущих, да, понимаете? Вот, и если вот вы отправили только что на завтра, да, поздравление, я написал, присылайте, пожалуйста, в день поздравлений, ближе к 15:00, тогда ничего это не пропадет. Договорились? Очень хорошо. Спасибо большое за понимание. Я просто очень хочу, чтобы поздравление прозвучало, но сохранить это, ну, физически будет довольно трудно. Это мне надо будет распечатывать, забирать с собой, потом не забыть это принести в студию, ну и так далее. Вот, спасибо большое за понимание. Песенку Пугачевой с Кузьминым «Две звезды» в следующем часу услышим, а сейчас давайте сыграем группу «Кино» для тех, кто может позволить себе после работы отправиться и набрать много-много вкусных грибов. Витя, привет. Сережа, привет.
1: Историю этого мира. СВХ+.

0: Слыха плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Завтра в Риге ожидается переменная облачность. Утром в восточных районах возможен туман, а днем дожди обещают лишь в Курземе. Будет дуть умеренный, к вечеру порывистый южный ветер. Воздух прогреется днем до 18-22 градусов. Венспилсе Лепая завтра днем максимум 18 градусов. Даугавпилсе и Резекне до 19. В Риге до 21 градуса тепла.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Риге 16 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Для некоторых перевозчиков, которые примут участие в завтрашней акции протеста, сумма штрафа за невыполненные рейсы может превысить 100 тысяч евро, заявление автотранспортной дирекции. Бюро по борьбе с коррупцией начало процессы об административных правонарушениях в отношении трех партий за различные нарушения предвыборной агитации перед выборами в Сейм. Департамент городского развития Рижской думы жалуется, что завален заявлениями, созданными с помощью искусственного интеллекта. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Для некоторых перевозчиков, которые примут участие в завтрашней акции протеста, сумма штрафа за невыполненные рейсы может превысить 100 тысяч евро. Об этом сообщили в автотранспортной дирекции. Штрафные санкции за отмену рейсов предусмотрены контрактами, пояснили в ведомстве. Мы уже сообщали, что из-за длительных убытков в отрасли отсутствие решения об компенсации убытков пассажирские перевозчики завтра, 16 сентября, проведут акцию протеста. В ней примут участие 8 перевозчиков, будут отменены до 3000 рейсов региональных автобусов, что может затронуть около 60 тысяч пассажиров. Представители Латвийской ассоциации пассажироперевозчиков заявили на сегодняшней пресс-конференции, что перевозчики ожидают штрафов. Но акция протеста является отчаянным шагом, поскольку до сих пор со стороны государства они получили только обещания. Если ситуация не разрешится, перевозчики рассматривают возможность организации следующей акции 30 сентября. Бюро по борьбе с коррупцией начало процессы об административных правонарушениях в отношении трех партий за различные нарушения предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм. Название этих политических организаций КНАП не раскрывает. С начала периода предвыборной агитации, напомню, он начался 6 июня и до 14 сентября КНАП получил 91 сигнал о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации. Из них 12 сигналов связаны с возможным использованием административных ресурсов в предвыборной агитации, остальные с возможной скрытой агитацией. Сейчас КНАП продолжает оценивать треть поступивших сигналов. До настоящего времени существенных нарушений выявлено не было, отмечают в бюро. В связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%. Об этом сообщил сегодня на заседании подкомиссии Сейма по климату и энергетике председатель правления Рига Селтумс Калвис Калнейнш. Он рассказал, что текущий тариф на теплоснабжение в Риге составляет 83 евро за мегаватт-час. С 1 октября в связи с компонентом непредвиденных доходов он снизится до 81 евро, однако с 1 декабря может вырасти на 20-30%. Калнейнш пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла с 33 до 80 евро за мегаватт-час, или почти в 2,5 раза, а цена на биотопливо примерно с 21 до 30 евро за мегаватт-час, или на 43%. Руководитель Рига Силтумс подтвердил, что рижская система теплоснабжения готова к отопительному сезону 26-27 годов. Департамент городского развития Рижской думы жалуется, что завален заявлениями, созданными при помощи искусственного интеллекта. Чаще всего они объемные, содержат обширные аргументы и ссылки на различные нормативные акты, из-за чего юристы и строительные инспекторы вынуждены тратить все больше времени на их прочтение и подготовку ответов. А после отправки ответа на такое заявление в течение нескольких дней поступают повторное, длиной в несколько десятков страниц. Например, за минувший год некий рижанин подал более 100 различных заявлений, касающихся объектов Кенгараксе. Глава комитета городского развития Эдгар Берхольц предлагает для решения этой проблемы усовершенствовать нормативно-правовую базу и предусмотреть право для чиновников оставлять явно несоразмерные и повторяющиеся запросы без рассмотрения. Кроме того, по мнению Бергольца, муниципальным и государственным служащим следует также разрешить использовать инструменты искусственного интеллекта для подготовки ответов. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

что ж, друзья мои, подруги, всем здравствуйте. На сей раз уже в рамках вечернего радиошоу под названием «Drive Time» говорю вам я, меня зовут Дим Харов. Сегодня вторник, 15 сентября. Выполню свое обещание из программы «Хорошие новости». Сыграю вот эту песенку в исполнении Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина. Всем прекрасного дня, замечательного настроения и удачи. И не только на дорогах.

0: писанные правила от Drive Time. Сигналить легче, чем думать.
1: Ну что ж, друзья мои, давайте посмотрим, расскажу вам о тех происшествиях, которые вчера случились на дорогах нашей страны. Официальная статистика от МВД Латвии, и вот что она нам говорит. Вчера в Латвии было зафиксировано 139 аварий, в которых пострадало 13 человек, больше всего пострадавших, как всегда, в Риге и Рижском регионе. 8 из них три велосипедиста. В Земгале пострадал один пешеход, в Курземе двое пострадавших, один водитель электросамоката, в Латгале один пешеход, один велосипедист. Более половины из пострадавших это или велосипедисты, или пешеходы. Вот такова информация. Позитивно то, что никто вчера на дорогах Латвии не погиб. Это хорошо. Всего было зафиксировано 410 нарушений правил дорожного движения. Латгалия лидирует в этом показателе, 101 нарушение. За агрессивное вождение был задержан один участник движения или участница, не знаю, в Земгале это произошло. Скоростных нарушений 148, чаще всего нарушали видзума 38 раз. За вождение в нетрезвом состоянии было задержано 4 человека. Трое попали по крупному, не будет платить штраф по стоимости автомобиля. А двое в Риге, Рижском регионе, один в Земгале, один в Латгале. Видзума и Курзума нет нарушителей в данном разделе. Молодцы, молодцы. Что касается угонов, угонов в стране вчера зафиксировано не было.
2: Drive Time. С ними безопаснее. СВК плюс.

свете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: прямо скажем, не такое уж серое небо у нас, что сегодня, что завтра будет. Завтра была утверждается переменная облачность. Утром в восточных районах возможен туман. Днем дожди обещают лишь в Курзаме, будет дать умеренный. К вечеру порывистый южный ветер. И довольно тепло, кстати, завтра. От 18 аж до 22 градусов тепла. Лето не сдается, смотрите. Велспилс слепая завтра максимум 18, Даугавпилс Резекне 19, в Риге переменная облачность без осадков погода 21 градус выше нуля.
1: Это осень, так опять не кстати, надевает желтое свое платье.
2: Радио СВХ+. Ночи длинные.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Согласно исследованию, проведенному Международной ассоциацией инновационных фармацевтических компаний и Латвийской конфедерацией работодателей, 3/4 или 77% опрошенных латвийских компаний в год инвестируют в здоровье одного сотрудника от 100 до 1000 евро, а остальные компании инвестируют еще больше. Результаты исследования были представлены сегодня во время дискуссии о здоровье сотрудников и конкурентоспособности Латвии. Исследование проводилось с мая по июль этого года среди 31 тысячи работников таких компаний, как Латвия, Сделсельс, Светбанк, Гасо, Себанка, Рига Сатексме, Алтум, Цесуалус, Латвенерго, Садалас Тейклс, Аукспегума Тейклс, Управление Веспилского свободного порта, Морская администрация Латвии и некоторых других. Исследование выяснило, что работодатели воспринимают поддержку здоровья как инвестицию в производительность, оплачивая работникам медицинское страхование, психологическую поддержку, реабилитацию, эргономику, вакцинацию и профилактику. В то же время решения, предоставляемые работодателями, не могут компенсировать длинные очереди, позднюю диагностику, недостаточный доступ к лечению и высокие доплаты пациентов, то есть недостатки национальной системы здравоохранения. Латвия по-прежнему остается одной из последних стран в Евросоюзе с точки зрения финансирования отрасли. У нас в стране общие расходы на здравоохранение не превышают 2000 евро на душу населения, в то время как средний показатель по Евросоюзу составляет 3400 евро. Кроме того, Латвия входит в число последних стран-членов ЕС по доступности инновационных лекарств. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

0: Drive-time. Drive-time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Неписанные правила от Drive-time. Тормозной путь не зависит от твоей уверенности.
3: 16:35 мы продолжаем вечернее радио-шоу под названием Drive Time. И через несколько минут мы в очередной раз будем с вами крутить большое колесо удачи пута, и кому-то из вас обязательно достанется один из чудесных и замечательных призов. Будьте с нами.
4: Drive Time.
0: Drive Time. С нами выгоднее.
1: СВХ+.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
3: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
4: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

0: Drive Time здесь и сейчас. В студии Дим Харов.
1: Тот самый момент, когда вам пригодятся ваши телефоны, чтобы дозвониться в нашу студию и забрать свой приз, поскольку большое колесо удачи Пута уже готово кого-то из вас вознаградить. А давайте я перечислю то, что вы можете выиграть буквально через несколько мгновений. Конечно же, главный приз от главного друга колеса удачи Пута. Это подарочная карта номиналом 50 евро от крупнейшей сети бесконтактных автомоек в Латвии. Пута! Йосера компания позаботится о ваших четвероногих друзьях. Для собаки, кошки или для лошади найдется что-то вкусненькое обязательно, если вы выиграете. Или, вернее, если этот сектор выпадет сегодня. Целью ему Боде поможет одному из вас стать обладателем стильного чемодана и особенно выгодной цены на ваше путешествие. Парки приключений Тарзан с нами подготовили для вас подарочную карту номиналом 50 евро для вашего активного отдыха. Подарочная карта от кафе «Бит» — это опять-таки номиналом 50 евро для вкусного визита в самое сердце Юрмала. Вот она, готова, ждет своего обладателя. Или набор лакомств «Рамкалны», который можно побаловать себя или поделиться с близкими. Если не ошибаюсь, вчера этот приз был уже разыгран, да? Хотя, возможно, ну и сегодня выпадет, я не знаю. Это мы узнаем буквально через несколько минут. Но сначала я предложу вам дозвониться до нашей студии, до студии радио СВХ+, по телефону 25 45 25 25. Звониться надо будет после сигнала. Сигнал будет на старт, внимание, марш. Поехали. Вот, по телефону, не по WhatsApp. По телефону буду ждать ваших звонков. Ну и еще раз хочу напомнить правило, что если уже вы выигрывали в колесе удачи, дайте, пожалуйста, возможность выиграть кому-то другому. На старт! Номер 25-45-25-25. Внимание! Марш, поехали! Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте! Как вас зовут?
2: Ой, как неожиданно. Меня зовут Татьяна.
1: Танечка, а скажите, пожалуйста, вы брали в руки телефон, набирали наш номер. Что ж тут неожиданного-то?
2: Я первый раз в жизни до вас дозвонилась.
1: Вы знаете, для нас это огромная, большая честь, дорогая Танечка. Вот. Скажите, пожалуйста, а как много раз вы пробовали до нас дозваниваться?
2: Ну, раз шесть.
1: Шесть?
2: Шесть.
1: Много. Сать.
2: Знаю, сать. 20, 30.
1: Ну вот видите, это только доказывает, что если стараться, если пробовать, то, по крайней мере, дозвониться можно. Танюш, вы в автомобиле, я слышите, да, находитесь?
2: Да. Но я на громкой связи разговариваю.
1: Очень хорошо. То есть вы не нарушаете правил дорожного движения, правда?
2: Абсолютно.
1: Умница,
2: да.
1: Молодец. Где вы находитесь? В Риге где-то или где-то в другом городе?
2: В Риге, да, еду напротив президентского дворца.
1: Угу, по набережной.
2: Да.
1: Ну и как там обстановочка?
2: Знаете, обычно для такого времени.
1: Очень хорошо. Тань, я хочу задать вам вопрос. Вы регулярно слушаете радио СВХ+?
2: Да.
1: Как долго вы слушаете радио СВХ+? Несколько лет слушаете?
2: Знаете, мне кажется, я слушаю, наверное, с 91-го, 92-го года.
1: Это невозможно. Да. Мы только в 94-м году появились.
2: Ну, возможно, с 94-го. Какого помнишь, с 90-го какого-то.
1: Танюш, это прекрасно и замечательно, что вам кажется, что с 91-го. Это для нас огромная честь. Тань, я вам задам вопрос сейчас и всячески буду стараться вам помочь, чтобы вы на него ответили. Вот. Может быть, даже вариантов ответа вам не понадобится. Смотрите, вопрос. Внимание, внимание. В какой день недели в эфир радио СВХ+ выходит программа «Магнитики». Нужны варианты ответа?
2: Ну, да, давайте.
1: Ну, давайте попробуем. Это вторник. Это среда. Или это четверг?
2: Мне кажется, что это четверг, потому что в какой-то день еще на выходных, по-моему, идет повторник.
1: Вот, программа. Вот. Давайте тогда на выходных. В какой день идет повтор, Татьяна?
2: Ну, Наверное, в субботу.
1: Татьяна!
2: Нет, наверное, в воскресенье утром.
1: Мне так хочется, Татьяна, чтобы человек, который слушает радио СВХ Плюс с 91-го года, получил от нас приз. Тем более, что человек это впервые дозвонил. Давайте сделаем вот что. Этот вопрос был. В какой день недели выходит программа? Она выходит в воскресенье в повторе. Она же выходит в воскресенье, правда?
2: Да.
1: Выходит. А сегодня во вторник, а не в четверг, она выйдет в эфир, как всегда, по крайней мере, в этом году, с 18 до 19. Будете слушать?
2: Скорее всего, да.
1: Обещаете? Обещаете?
2: Обещаю, да.
1: Ну, тогда давайте крутить наше колесо удачи. Не по четвергам, по вторникам она выходит первый раз, а потом повтор в воскресенье. Танюш, давайте да. Крутить колесо удачи. Готовы?
2: Давайте. Очень, да, готова.
1: А как я готов? Вперед, поехали. Вот оно. Крутится шар голубой. Крутится над головой. Танюш, дорогая, я вас поздравляю. Вы у нас отправляетесь, знаете, куда? Парк приключений Тарзанс. Будете там лазать, ползать по деревьям, будете там всяческие аттракционы посещать. Любите приключения?
2: Да, конечно. Очень. Да, с удовольствием, да, съезжу туда.
1: Очень хорошо, трубку телефонную не кладите, поболтаем с вами за эфиром. Итак, сейчас про парк приключений расскажу. Парки Тарзанс – популярное место развлечения в Латвии. Веревочные трассы, проложенные на высоте до 15 метров над землей, включают в себя мостики, канаты, сетки, лестницы и даже велосипеды, расположенные в 5 городах – в Сигулде, в Юрмале, в Тервете, в Даугавпилсе и в Лепое. Маршруты рассчитаны на разный уровень подготовки, что позволяет лазить по ним как детям, так и взрослым. И самые сложные из них – черная силовая трасса – станут испытанием для самых выносливых посетителей во всех парках. Есть сетчатые парки и трассы для спуска по тросу – зиплайны. В Лепу и самый длинный спуск проходит над озером, а протяженность трассы в Сигулде превышает километр. Парк Тарзан в Сигулде предлагает множество развлечений для всей семьи. Любители острых ощущений ждут аттракционы Crazy Rotor, катапульты и гигантские качели, а те, кто предпочитает более спокойный отдых, трасса Родали, бамперные лодки и кресельный подъемник юных посетителей порадует детское сафари, батуты и автошкола. Дополнительная информация на сайте tarzans.lv. Все, на этом сегодня мы очень удачно, как мне кажется, с Татьяной разыграли приз в нашем конкурсе «Большое колесо удачи Путо». Завтра продолжим.
3: Путо. Лилакайс пашапкалпошинас без контакта автомазгатову тиклс Латвия педава. Авто и коммерс транспорта мазгашану измантует модернаку технологию палицейбу. Путо автомазгатовас изманту атро, рупиговой перфекто мазгашанс комбинации. Транспорт лидзекли номазгают рактивайам путам, пулверведа мазгашанс лидзеклем, вай комбинею абс программс копа. Извелес кадно путо пашапкалпошинас автомазгатовам виса Латвия. Вайрак. Путо ЛВ.

0: Начните путь к идеальному сну с «Юск». В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. «Юск» – забота о ваших сладких снах.
1: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Скансас 33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: «Драйв-тайм» совместно с «Лидо».
4: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Лидо.
5: Из архива хитов. Золотой запас.

0: is yet.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Утром в восточных районах возможен туман, а днем дожди обещают лишь в Курземе. Будет дуть умеренный, к вечеру порывистый южный ветер. Воздух днем прогреется до 18-22 градусов. Венспилс и Лепе завтра максимум 18 градусов. Даугавпилс и Резекне до 19, в Риге до 21 градуса тепла.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Риге 17 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Для некоторых перевозчиков, которые примут участие в протестной акции завтра, сумма штрафа за невыполненные рейсы может превысить 100 тысяч евро, предупредила автотранспортная дирекция. КНАП начал процессы об административных правонарушениях в отношении трех партий за различные нарушения предвыборной агитации перед выборами в Сейм. С завтрашнего дня и по 20 сентября в Риге будет проходить активная фаза учений «Наймайс-2026». По городу будут передвигаться военные и военная техника, возможно, полеты дронов и самолетов. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Для некоторых перевозчиков, которые примут участие в завтрашней протестной акции, сумма штрафа за невыполненные рейсы может превысить 100 тысяч евро. Об этом сообщает автотранспортная дирекция. Штрафные санкции за отмену рейсов предусмотрены контрактами, пояснили в ведомстве. Мы уже сообщали, что из-за длительных убытков в отрасли и отсутствия решения об их компенсации, пассажирские перевозчики завтра, 16 сентября, проведут акцию протеста. В ней примут участие 8 перевозчиков, будут отменены до 3000 рейсов региональных автобусов и это может затронуть около 60 тысяч пассажиров. Представители Латвийской ассоциации пассажироперевозчиков заявили на сегодняшней пресс-конференции, что перевозчики ожидают штрафов. Но акция протеста является отчаянным шагом, поскольку до сих пор со стороны государства они получали лишь обещания. Если ситуация не разрешится, перевозчики рассматривают возможность организации следующей акции 30 сентября. Бюро по борьбе с коррупцией начало процессы об административных правонарушениях в отношении трех партий за различные нарушения предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм. Название этих политических организаций КНАП не раскрывает. С начала периода предвыборной агитации 6 июня и до 14 сентября КНАП получил 91 сигнал о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации. Из них 12 сигналов связаны с возможным использованием административных ресурсов предвыборной агитации, остальные с возможной скрытой агитацией. Сейчас КНАП продолжает оценивать треть поступивших сигналов. До настоящего времени существенных нарушений выявлено не было, отмечают в бюро. В связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%. Об этом сообщил сегодня на заседании подкомиссии Сейма по климату и энергетике председатель правления Рига Селтумс Калвис Калнинш. Он рассказал, что текущий тариф на теплоснабжение в Риге составляет 83 евро за мегаватт-час. С 1 октября в связи с компонентом непредвиденных доходов он снизится до 81 евро, однако с 1 декабря может вырасти на 20-30%. Калнинш пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, или почти в 2,5 раза, а цена на биотопливо с 21 до 30 евро за мегаватт-час, или на 43%. Руководитель Рига Силтумс подтвердил, что рижская система теплоснабжения готова к отопительному сезону 26-27 годов. С завтрашнего дня, 16 сентября и по 20 сентября в Риге будет проходить активная фаза учений «Наймайс-2026», во время которой по городу будут передвигаться военнослужащие и военная техника, возможны полеты дронов и самолетов. В отдельных случаях возможны кратковременные ограничения движения. Наиболее интенсивные перемещения во время учений запланированы в районах Петерсала, Андресала, Браса, Чекуркан, Стейка, Мэшцем, Сторникан, Зепникан, Сболдера, Даугов, Грива и Сала. В ночь на 19 сентября учения пройдут и на островном мосту, а утром этого дня в парке Узворос запланирован эпизод учений по медицинской эвакуации с участием вертолета. В Рижской думе предупреждают, что все действия, которые жители будут наблюдать в городе во время учений, являются заранее спланированными элементами и не связаны с реальной угрозой. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 17:09. Он, кстати, об осенних вкусах в ресторанах Lido. Мы с вами подробнее поговорим буквально минут через 10-15, когда устроим конкурс «Детектор правды». И в этом конкурсе сегодня определим второго финалиста. А в пятницу кому-то из вас вручим вот эту вкусную подарочную карту от ресторанов Lido на 30 евро. Это радио СВХ Плюс, это программа Drive Time. Дим Харов с вами.
0: Drive Time. С нами. Вкуснее.

0: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
1: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
2: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.

0: Детектор правды.
1: Очень вкусный конкурс у нас. Когда становится прохладнее, меняются наши гастрономические предпочтения. Заметили ведь, правда? В Лидо сезонные осенние вкусы. Добро пожаловать и приятного аппетита. Лидо предлагает более сытные и выразительные блюда от свиных отбивных в трюфельном маринаде, представьте себе, до согревающего грибного крем-супа. Ах, пальчики оближ. Плюс к этому еще и десерт. Тарт с грушами. Тарт с грушами. Обалдеть. А я предлагаю выиграть вам подарочную карту на 30 евро аккурат-таки на сезонные осенние вкусы в рестораны Лидо. Смотрите, каждый день мы будем разыгрывать одно место в финале. Спасибо Диане Сауле, которая вчера разыграла одно место. Виктор у нас будет под номером один. И сегодня мы определим второго финалиста или финалистку. Предлагаю принять вам участие в конкурсе под названием «Детектор правды». Правила конкурса очень просты. В эфире прозвучат три утверждения. Вам надо разобраться, где я говорю правду, где я говорю неправду. Если я говорю правду, записывайте единичку, один, венц. Если я говорю неправду, ставите ноль. Ноль правды, да, если ее нет. И, соответственно, после трех утверждений отправляйте комбинацию из нолей и единиц на 25-45-25-25. СМС 3 WhatsApp. Давайте начинать. Сегодня у нас с вами Международный день демократии. Вот три утверждения про демократию сейчас и прозвучит в эфире радио СВХ+. Слушайте и ставьте единички или нолики. Первое утверждение. Базовые принципы демократии появились в Древней Греции. Если правда, ставьте единичку. Неправда, ставьте нолик. Но пока ничего никуда не отправляйте. Второе утверждение. Слово «демократия» произошло от двух слов. «Демос» и «кратос». Где «демос» — это власть, а «кратос» — это народ. Если это правда, пишите единичку. Если неправда, пишите ноль. Ну и, наконец, последнее утверждение, после чего отправляйте смс-ку или ватсапку на 25-45-25-25. Один из главных признаков демократии — это свободные и регулярные выборы.
0: Детектор правды. Amore, more, goodbye. СВХ+.

0: Детектор правды.
1: Так, давайте разбираться. Базовые принципы демократии. Сегодня Международный день демократии, поэтому мы об этом говорим. Итак, базовые принципы демократии появились в Древней Греции. Правда это или неправда? Это правда. Это правда. Более 20 веков назад именно там, в Древней Греции, появились базовые принципы демократии. Единичка у нас было в первом утверждении, правда. Слово «демократия» произошло от двух слов «демос» и «кратос», сказал. Это пока правда. Слово «демос» переводится как «власть», а «кратос» как «народ». А вот здесь я вас обманул. Все наоборот. Слово «демос» — это «народ», а слово «кратос» — это слово «власть». Соответственно, с греческого. Ноль правды. Ноль правды во втором утверждении. Ну и, наконец, один из главных признаков демократии — это свободные и регулярные выборы. Абсолютная правда. Абсолютная правда. 1-0-1. Правильная комбинация цифр в сегодняшнем туре конкурса «Детектор правды». И у нас победил Сергей, который первым правильно прислал этот вариант. 390 на эти цифры заканчивается. Сергей, ваш телефон. Поздравляю вас. В пятницу финал. Именно там будет разыграна подарочная карта на 30 евро от ресторанов в Лидо, где вас ожидает уже сезонный осенний вкус.
0: «Детектор правды». СВХ плюс.

0: Автоновости.
1: С завтрашнего дня, 16 и по 22 сентября, во всех странах-членах Европейского Союза, включая Латвию, будет проходить традиционная осенняя кампания «Дней безопасности дорожного движения», организованная Европейской сетью дорожной полиции «Родпул». Полиция по всей Европе будет уделять повышенное внимание безопасности на дорогах, контролируя в том числе использование ремней безопасности и детских сидений. В четверг, 17 сентября, в рамках этой кампании пройдет Европейский день без дорожно-транспортных происшествий и серьезных травм. Отметим, что в Латвии в этом году в дорожно-транспортных происшествиях уже погибли 66 человек. 175 участников дорожного движения получили серьезные травмы. Завтра во многих регионах Латвии не будут ходить междугородние и региональные автобусы. Перевозчики проводят акцию протеста из-за длительных убытков отрасли и отсутствия решения об их компенсации. На пресс-конференцию, которую сегодня провела Латвийская ассоциация пассажироперевозчиков, рассказали, что в акции протеста примут участие 8 компаний, которые занимаются пассажирскими перевозками. Они не будут выполнять рейсы в течение всего дня. В целом будет отменено около 3000 региональных автобусных рейсов, что за затронет около 60 тысяч пассажиров. Немецкий автоконцерн Volkswagen представил электрический концепт Car Mission Efficiency, который показал рекордное значение аэродинамики и энергоэффективности. Прототип преодолел более 1200 километров на одном заряде, став самым экономичным электромобилем среди машин, близких к серийному производству. Главная особенность купе этого автомобиля заключается в коэффициенте аэродинамического сопротивления. Он составляет 0,158 тысячных, что делает его самым обтекаемым дорожным автомобилем в мире. Экстерьер прототипа полностью подчинен задаче минимизации сопротивления воздуха. Каплевидный силуэт, закрытые колесные арки, безрамочные стекла и утопленные дверные ручки. Подобные разработки сейчас ведут и другие автопроизводители, стремясь повысить эффективность электромобилей. Поэтому главным вопросом остается то, какие элементы Mission Efficiency в итоге появятся на серийных машинах и насколько покупатели будут готовы к столь необычным обтекаемым формам. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Автоновости.

0: Драйв-тайм совместно с Лидо.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Лидо.
0: Драйв-тайм. Так, на очереди у нас два прогноза. Сейчас у нас метеорологический прогноз на завтра. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Утром в восточных районах возможен туман. Днем дожди обещают лишь в Курземе. Будет дуть умеренный, а к вечеру порывистый южный ветер от 18 до 22 градусов температура по стране. Нелспис слепая, максимум 18. Даугавпилс разок на 19. В столице облачность переменная без осадков. Плюс 21.

0: история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
1: Cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
2: No 14. līdz 16. septembrim ar man stop karti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali eiro 79 zobu pasta Elmex Karies Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām
3: Top, top, top!
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
6: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
7: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел бас-автомат.
8: СВХ плюс.
9: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность.
7: Но нет, нет, нет.
9: К таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял.

0: топ не запал на такую.
1: Звезды про завтра. Гороскоп.
2: Поскольку в следующем часу у нас программа «Магнитики», в этом часу у нас будет гороскоп на завтра, первая серия. Поехали. Овны. Завтра что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, если это будет бок. И вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно. Тельцы. Завтра у вас появится некая цель, которая моментально подчинит себе все ваши мысли и действия. Вам даже думать особенно не придется, все будет получаться у вас завтра, само собой. Если, конечно, сопротивляться вы не станете. Тельцы. Удачи. Близнецы. Завтра вам может оказаться не просто собраться с собственными мыслями. Ну, соберитесь тогда с другими, с чужими. Только выберите кого-нибудь, чьи мысли вам интересны. Раки, завтра подобно летучему голландцу. Все время в пути и почти всегда без определенной цели. Лев. Завтра кто-то очень глупый может все испортить. Причем руководствоваться он или она. При этом будет самыми благими намерениями. Как часто и бывает. Если что, львы, мы вас предупредили. Дева. Завтра вы не сможете пожаловаться на невостребованность. Возможно, кому-то даже придется отказать. В противном случае вы вовсе завтра выбьетесь из сил. Завтра, девы, вы будете на расхват.
1: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Звездный инсайт. Гороскоп.
1: Вторая серия, поехали. Весы, завтра судьба ваша будет целиком и полностью зависеть от милости ваших собственных эмоций. Так что искать какую-то логику в происходящем, ну, наверное, не стоит завтра. Скорпионы, завтра все вокруг вас будет музыкой. Просто не день, а песня. Стрельцы, вы, кажется, готовы испортить настроение себе и окружающим тем, что совершенно не способны решить, чего же это вы хотите в конце концов. Определяйтесь, стрельцы. Козероги, вы счастливы сознанием способности помочь другим. Воздух наполнен ароматом благожелательности. День чреват началом дружбы или романа. Ваша сила находится в вашей способности давать. Водолеи. Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пят, прежде чем показываться кому-то на глаза. Завтра вас может одолеть рассеянность, и вы вполне можете выйти из дома, ну, скажем так, не так, как обычно. Помните, как рассеянность с улицы бассейна? О, это про вас. Рыбы. Завтра предайтесь фантазии. День вряд ли можно будет посвятить занятию более приятному. Вперед.
0: Гороскоп.
2: Не обижай меня, обожай, руки как лед, а губы пожар. Не обижай меня, обожай меня, обожай.
0: СВХ плюс.

0: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 4.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Радио СВК Плюс представляет.
3: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВК Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
2: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
3: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
4: СВК плюс.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Утром в восточных районах возможен туман, а днем дожди обещают лишь в Курземе. Будет дуть умеренно, к вечеру порывистый южный ветер. Воздух прогреется днем до 18-22 градусов. Венспилс и Лепе завтра днем максимум 18 градусов. В Даугавпилсе разок на 19. В Риге переменная облачность. Осадков не обещают и до 21 градуса тепла.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Риге 18 часов. Добрый вечер. С новостями в студии Елена Провоторова. Завтра во многих регионах страны не будут ходить междугородние региональные автобусы. Перевозчики собираются бастовать. С завтрашнего дня до 20 сентября в Риге будет проходить активная фаза учений «Намыс-2026». По городу будут передвигаться военнослужащие, военная техника, возможно, полеты дронов и самолетов. С завтрашнего дня во всех странах и членах Евросоюза, включая Латвию, будет проходить традиционная осенняя кампания «Дни безопасности дорожного движения» «Роадпол». Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Завтра во многих регионах страны не будут ходить междугородние региональные автобусы. Перевозчики проводят акцию протеста из-за длительных убытков в отрасли и отсутствия решения об их компенсации. На пресс-конференции, которую сегодня проводила Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков, рассказали, что в акции протеста примут участие 8 компаний, которые перевозят пассажиров в регионах. Они не будут выполнять рейсы в течение всего дня. Об этом предупреждены самоуправления. В целом будет отменено около 3000 региональных автобусных рейсов, что затронет около 60 тысяч пассажиров. Автотранспортная дирекция уже предупредила, что некоторых перевозчиков, участников протестной акции, сумма штрафов за невыполнение рейса может превысить 100 тысяч евро. На это перевозчики заявляют, что, к сожалению, вынуждены принимать радикальные меры, поскольку до сих пор со стороны государства получали только обещания. Если ситуация не разрешится, перевозчики рассматривают возможность организации следующей акции 30 сентября. С завтрашнего дня, 16 сентября и по 22 сентября во всех странах-членах Европейского Союза, включая Латвию, будет проходить традиционная осенняя кампания «Дни безопасности дорожного движения», организованная Европейской сетью дорожной полиции «Роадпол». Полиция по всей Европе будет уделять повышенное внимание безопасности на дорогах, контролируя в том числе использование ремней безопасности и детских сидений. В четверг, 17 сентября, в рамках этой кампании пройдет Европейский день без дорожно-транспортных происшествий и серьезных травм. Отметим, что в Латвии в этом году в ДТП уже погибли 66 человек. 175 участников дорожного движения получили серьезные травмы. С завтрашнего дня, 16 сентября и до 20 числа в Риге будет проходить активная фаза учений «Намыс-2026», во время которой по городу будут передвигаться военнослужащие и военная техника, возможны полеты дронов и самолетов. В отдельных случаях возможно кратковременное ограничение движения. Наиболее интенсивное перемещение во время учения запланированное в районах Петерсала, Андрейсала, Браса, Чекуркансстейка, Мештем, Сторниканс, Зепниканс, Болдер, Даугавгрива и Сала. В Рижской думе предупреждают, что все действия, которые жители будут наблюдать в городе во время учения, являются ранее спланированными элементами и не связаны с реальной угрозой. Синоптики официально подтвердили, в Латвии началась метеорологическая осень, причем еще 10 сентября. Метеорологическая осень – это когда среднесуточная температура воздуха 5 дней подряд оставалась ниже плюс 15. Первый из этих дней считается началом метеорологической осени. В среднем она наступает в Латвии 31 августа. В прошлом году это произошло уже 20 августа, а в 2023 был установлен рекорд позднего начала метеорологической осени лишь 4 октября. При этом завтра, 16 сентября, воздух в Латвии прогреется местами до плюс 22. Повсеместно обещают малооблачную погоду, небольшой дождь после обеда лишь в Курземе. Правда, к вечеру прогнозируют усиление южного ветра. В порывах его скорость может достигать 8-13 метров в секунду. Ветер принесет перемену погоды. В четверг территорию Латвии пересечет обширная зона осадков. И к выходным дожди и ветер еще усилятся. Температура воздуха в течение этой недели составит по ночам плюс 7, плюс 16, а днем от 15 до 20 градусов тепла. Этим выпуском службы новостей Радио СВХ Плюс сегодня работу завершает. Я, Елена Провоторова, благодарю вас за внимание. Всего доброго.

0: ВХ плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
0: Drive Time с Димом Харовым. Наше с вами путешествие продолжается. Путешествие под названием Drive Time.

0: полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
1: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

0: магнитики. Твое путешествие начинается здесь.
1: Есть люди, которые зимой ждут солнца. Есть те, кто ждет первого настоящего снега в горах. Если это про вас, выбирайте свою горнолыжную зиму на Atlantic.lv. Андорра от 904 евро на человека. Пиренеи – отличное катание и замечательный шопинг. Италия – Ливиньо – 929 евро на человека. Курмайер – 1197, Червиня 1277 евро на человека. Итальянские Альпы, Монблан, Маттерхорн и тот самый отпуск, ради которого начинаешь любить зиму. Горнолыжная Франция от 1070 евро, Австрия от 1294 евро. Бронируйте на Atlantic.lv или приходите к нам, Рига Меркеля 19, Базница с 9/11. Atlantic Travel. Увидимся в горах.
0: Магнитики. Пульс планеты.
1: Ну что, давайте начинать программу «Магнитики». Юлия Римлина, Дим Харов. Добро пожаловать в прямой эфир радио СВХ+. Юль, привет.
2: Привет.
1: Как много всегда... новостей?
2: Ой, новостей вот за эту неделю в туризме, по-моему, случилось больше, чем за все лето. А сколько мы смотрим вокруг, практически все новости, они именно про туризм, смотри. Про Air Baltic, сколько разговоров, да, как все обернулось. Мы буквально с тобой разговаривали на прошлой неделе, да. И я считаю, что очень хорошо то, как все сложилось, и наша туристическая общественность, отрасль. Вот я сейчас была на встрече турагентов, туроператоров. Все очень поддерживают то решение, которое сделано. То есть, в принципе, пришли к тому, что это не банкротство. То есть, вот то что
1: хорошо.
2: Сейчас как бы очень много там обсуждается, что вот, на банкротство подали, вот эти громкие заголовки, да. Нет, это как бы не банкротство, это как раз-таки наоборот. Это для нас, для потребителей, по-моему, самый лучший выход, который мог быть. Да, то есть авиакомпания продолжает летать, мы продолжаем покупать авиабилеты, наши отпуска сохраняются, все у нас происходит. И что самое главное, вчера премьер наш сказал, что у государства больше не будут брать денег. Вот будем на это в том числе рассчитывать, да, что теперь авиакомпания перейдет на какие-то более коммерческие рельсы.
1: Как ты думаешь, отразится ли это как-то на ценах для потребителей?
2: Да, невозможно сейчас это как-то предугадывать, прогнозировать. Да? Сегодня была тоже на встрече, сейчас же предвыборные все вот эти истории происходят, да, то есть встречаются будущие наши политики с отраслями различными. Вот тут сегодня была встреча с туристической отраслью, и они как раз-таки говорят очень много про то, что Риге, Латвии нужно привлекать туристов, и привлечение туристов не только через Air Baltic, но и нужно привлекать другие авиакомпании. Один из главных вопросов, кстати, который поднимался на этой встрече, вот только что с нее приехала, это то, что нам нужны дальние рейсы, то есть какой-то, как раньше у нас был Рига-Нью-Йорк, то есть привлечь какую-то авиакомпанию, которая будет лететь и везти к нам туристов. То есть как бы не только единым Air Baltic, как бы, но и про то, что Air Baltic должен везти туристов. А в Латвию очень много говорилось, да, именно про то, что сейчас мы действительно везем туристов не только к себе, но и в Литву и в Эстонию. То есть фактически мы как бы немножко дотируем развитие их туристических продуктов за счет своей авиакомпании. Вот. И ну, как бы есть идея о том, что все-таки надо как-то больше поворачивать нашу авиакомпанию за наши налоги, чтобы она к нам везла туристов.
1: Побольше.
2: Да.
1: А я, кстати, тоже могу кое-что интересное про Air Baltic сказать. На личном опыте убедился, что, оказывается, не на всех самолетах Air Baltic установлен Starlink.
2: Нет, конечно.
1: 56% всего лишь самолетов, а вот по последним данным, обладают бесплатным интернетом, когда вы куда-то полетите. И, собственно говоря, это как лотерея. Ты даже перед вылетом можешь не знать, будет интернет или не будет интернет. Вот. Но, что касается туризма, вот мне попалась на глаза выкладка от туристического агентства, да, по-моему, Томас Кук, или,
2: да,
1: да, крупнейший, одно из крупнейших агентств. Так вот, это агентство назвало самые недорогие, я не люблю в данном случае слово дешевый, да, самые недорогие города Европы для отдыха в сентябре. в сентябре. И удивительно, вот у меня список из 13 городов, и обидно ужасно, что Риги в нем нет. В этом списке. Тирана на первом месте, Албания, 59 евро в день на человека. Бухарест, Румыния, 66. Анталия, 78. Варшава, 78. Стамбул, 82. Мугла, турецкая, 87. Краков, польский, 87. Вильнюс, 90. Франкфурт, 90. Лион, французский, 91. Таллин, 93. Ираклион, греческий, 99. Порту, Португалия, 100. Почему нету Риги? Понятия не могу. То есть, нередко я уже слышу от многих-многих путешественников, что цены в Риге, ну, на самом деле стали кусаться.
2: А ты знаешь, сегодня тоже этот вопрос поднимали, и у всех участников, там было 10 партий, спросили, хотите ли вы развивать направление Латвии как дешевое направление для туризма. Да?
1: Так,
2: то есть,
1: так.
2: И абсолютно все единогласно, ну, там было, можно было поднять
1: да,
2: и вот все подняли нет, да, то есть мы не хотим быть дешевым направлением, мы хотим быть хорошим, дорогим направлением, как бы вот, можешь прокомментировать это, мне показалось это немножко странным, а то мы сколько банкротился, кстати.
1: Ну,
2: я не знаю откуда, это я думаю, что ты...
1: буквально на прошлой неделе вот у меня эта информация, надо будет проверить. Окей, давай...
2: Ну, его потом возродили как бренд, но сам да.
1: Вот. Ну, давай тогда поговорим вот о чем. Есть у меня новость о том, что Амстердам пал жертвой собственной агрессивной политики по борьбе с путешественниками. Известно, да, нам с тобой, мы об этом не раз говорили, что некоторые европейские страны, ну, ведут антитуристическую же, да, кампанию?
2: Но у них самый высокий туристический налог.
1: Вот сейчас, вот как раз-таки об этом я расскажу. Да, по итогам первой половины этого года количество деловых ночевок в гостиницах Нидерландов стало на 9% меньше прошлогодних показателей. А однако именно в Амстердаме кризис приобрел структурный необратимый характер. В Амстердаме действует самый высокий туристический налог в Европе 12,5%. Так, для организаторов крупных корпоративных конгрессов счета за размещение сотрудников стали просто неподъемными. Он говорит, все, ребят, спасибо, до свидания. Мы поедем в соседнюю Бельгию или Германию. Правительство же всей страны с 1 января взвинтило ставку налога на добавленную стоимость с 9 до 21% на проживание в отелях. Представь себе.
2: Представляю, да, смотри, у нас тоже как раз-таки эти вопросы сегодня тоже обсуждали, и по налогу в Латвии вообще налог вводится на размещение в отелях тогда, когда есть вот этот вот овертуризм, да, Латвии до овертуризма еще очень далеко, но у нас этот налог есть, и, соответственно, он платится только... гостиницами, там все Airbnb и так далее не платят. У нас, кстати, в Риге тоже предстоит, это вот мы как бы сейчас стоим на пороге того, что у нас начнется такая же борьба с Airbnb и с вот этой вот короткой арендой, как, в принципе, во всех европейских странах, да, потому что это абсолютно серый сектор. Ну, это как бы то, что планируется, в принципе, делать, это не с моих слов, да, это вот сегодня на этой встрече обсуждали, что будет подниматься этот вопрос, да, потому как налоги платятся налоги только гостиницами, да, а вот именно сектор Airbnb у нас серый, но при этом... про налог тоже говорится о том, что он у нас введен как бы не совсем правильно, потому что нам нужно наоборот туризм привлекать, а мы вот налоги вводим.
1: Есть еще очень интересная новость, прокомментирую. Авиационная индустрия зафиксировала крайне неприятный для пассажиров сдвиг в структуре своих доходов. Внимание. Сама перевозка пассажиров превратилась лишь в формальный повод для навязывания платных услуг. Согласно масштабному исследованию, опубликованному в сентябре этого года, дополнительные расходы 58 крупнейших мировых авиакомпаний выросли на 13,4%, тогда как чистая выручка от продажи билетов увеличилась на 7%. Что имеется в виду? Платный выбор кресел, багажные сборы, навязанные пакеты тарифов и прочая вот эта вот фигня, да, которая при покупке билетов тебе выскакивает, вот это и называется теми самыми услугами, которые не являются, ну, напрямую в стоимости билетов, да? Сразу 30 авиакомпаний умудрились заработать на воздухе не менее 1 миллиарда долларов каждая. Лоукостеры – лидеры по выкачиванию денег. В Европе...
2: Естественно, это их способ бизнеса, это как бы то, как они устроены.
1: А сейчас попробую ответить на этот вопрос. В Европе главным потрошителем кошельков стал лоукостер
2: О'Лири наш.
1: Фигушки.
2: Нет.
1: Фигушки. Визеер. 47,3%.
2: А я подумала, что наш с тобой герой Ryanair.
1: EasyJet 40%. Про О'Лири нашего и Ryanair в этой новости ни слова. Если же мерить доходы в миллиардах, то лидируют классические гиганты. United Airlines заработал на доп-услугах 11,5 миллиардов. Дельта 10,8. American
2: Air. Ну ладно, это американские авиакомпании, они много летают, у них большой пассажиропоток, как бы они, соответственно,
1: британский Jet.com умудряется выжимать более $100 чистой доплаты с каждого конкретного пассажира. Красавцы.
2: Да, слушай, у нас в четверг, кстати, из местных новостей будет пресс-конференция в Ryanair, да, и никто не знает пока, что они там будут предлагать, но есть предположение, иногда они сообщают о том, что они сокращают маршрут, иногда, наоборот, о том, что они добавят что-то. Так что ждем четверга, посмотрим, интересно, чем нас порадует или огорчит наш Ryanair.
1: А прекрасная новость для тех, кто собирается в Анталии провести бархатный сезон, а тем более в Кемере. Так вот, там стартовала масштабная программа по очистке прибрежной акватории, чтобы обеспечить туристам безопасное купание в разгар бархатного сезона этого года. В море направлены роботизированные лодки, мусоросборщицы или ки. Эта автономная техника непрерывно курсирует вдоль пляжей, собирает с поверхности воды пластиковые бутылки, пакеты и прочую гадость. Вот такая
2: наша... Слушай, ну это на самом деле замечательная новость. Я еще хотела сказать про то, что очень много обсуждалось вот на этой встрече про не совсем к туризму относящейся истории, но про Латвию, про то, чтобы дать возможность молодым людям зарабатывать в туристической сфере. То есть какие-то послабления по налогам, вплоть до того, что говорится о том, что, может быть, там вообще детей первые 2 года освободят от уплаты там ИНН и так далее. Вот, так что, ну вот такие вот интересные веяния, да, в туризме они как бы для нас. То, что говорили про то, что НДС там снизить для туризма, это уже многие-многие десятки, по-моему, уже лет 12 говорят об этом, но это посмотрим. Вот.
1: А вот скажи мне, пожалуйста, из того, что говорили 12 лет назад, хоть что-то конкретно сделано или на уровне бла-бла-бла все это и остается? Перед выборами особенно поговорить красиво, а потом хлоп, и нет ничего.
2: Слушай, ну, мы с тобой перейдем тогда уже совсем на предвыборные
1: дебаты. Мы на эту тему поговорим после паузы.
2: Давай мы после выборов поговорим об этом, я тебе расскажу.
1: Я понял.
2: Да уже можно будет.
1: Я понял, хорошо. Я все понял, если что.
0: Магнитики. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Путешествие в прямом эфире. Магнитики.
3: Продолжаем программу «Магнитики». И вот то самое время конкурса, который мы решили устроить. В прошлой нашей передаче мы выяснили, что японские туристы – это эталон вежливости. 21% опрошенных туроператоров, всего их было 192 со всего мира, как раз-таки японских туристов назвали самыми-самыми вежливыми. Мы продолжим опрос, вот, или вернее, продолжим эту тему. И сейчас очередной вопрос будет связан с туристами из другой, а может быть, из этой же страны, не знаю. Итак, внимание, правильный ответ на вопрос и 50 евро подарочная карта на ваше путешествие от Atlantic.lv ваша. Туристы, это уже вопрос, туристы из какой страны лидируют в категории самых щедрых на чаевые туристов? Да? Туристы из какой страны дают самые щедрые чаевые? 25-45-25-25. Отвечайте на этот вопрос смс-кой или ватсапкой и выигрывайте подарочную карту на 50 евро от Atlantic.lv.
4: Ну что, ждем ответов. А пока что продолжим новости.
3: Конечно,
4: давай. Названы лучшие аэропорты мира.
3: И?
4: Угадай. Угадаешь. Хотя бы хорошо, в какой части мира находится самый лучший аэропорт?
3: А, я точно знаю. В Риге. Не, серьезно. Вот где только не был, самый уютный, самый красивый, самый современный, самый удобный, офигенный аэропорт у нас.
4: Согласна с тобой, да, Рижский аэропорт замечательный. Еще бы у нас была связь между городом и Рижским аэропортом железнодорожная. Сегодня тоже задали вопрос интересный всем участникам дискуссии, всем будущим депутатам. Верите ли вы, что за следующие 7, ближайшие 4 года будет построена дорога между Рижским аэропортом и центром Риги?
3: Ну и?
4: Практически все не верят. Так что, ребята, мы будем продолжать ездить на такси.
3: И автобус сейчас ходит.
4: Кстати, на автобус и на такси, да.
3: Кстати, около Спицы построили полосу как раз-таки для 22-го специальную, чтобы в пробочке не стоять, если уж на то пошло. Нафига железная дорога за такие деньги, блин.
4: Да, аэропорт у нас хороший. Но самый лучший аэропорт в мире признан аэропорт Барселона, Эль Прат. Вот. И второй аэропорт, это аэропорт Дюссельдорф в Германии. И, возможно, вы считаете, что самая приятная часть поездки за границу шопинг дьюти-фри, или для вас важнее, насколько аэропорт далеко находится от центра города. И вот эти вот все факторы, как бы, или число направлений, в которые можно улететь напрямую, вот эти все факторы были учтены. Индекс разделили на два списка. Один для аэропортов, которые ежегодно проходят более 47 миллионов пассажиров, и другой для тех, кто обслуживает меньшее количество людей. И вот там оценивали именно, есть ли у хаба прямой доступ к метро или национальной железнодорожной сети. Это пункт номер один, да? Так что и насколько удобны пересадки между выходами на посадку, терминалами, выбор авиакомпании и так далее. Средние задержки рейса в том числе. Вот. Так что вот Барселона лидирует.
3: А можно я тебе вопрос задам? Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, а зачем вот в современных реалиях в аэропортах магазин дьюти-фри? Там же совершенно бешеные цены. Просто бешеные цены. Я не понимаю, кто и что там покупает. Там просто бешеные цены. Там цены дороже, чем в городе. Вот по моим последним путешествиям я не вижу смысла вообще в этих магазинах.
4: Смотри, я тебе как девушка отвечу,
3: так,
4: что косметику покупать в дьюти-фри часто лучше, чем, например, в городе, потому что там просто больше выбор. Ну, вот такую классическую, да? Как бы у тебя много времени, тебе нечем заниматься.
3: Вот разве что.
4: И,
3: вот разве что. И поэтому
4: у тебя есть возможность, да. А слушай, цены не ниже.
3: Если 20 лет назад там реально можно было сэкономить, то сейчас там просто катастрофа. Там можно что-то...
4: Мы с тобой потом поговорим про Андору в конце, да, у нас программы «Горные лыжи» все-таки запланированы.
3: Окей.
4: Так вот, дьюти-фри в Андоре реальный. Вот мне кажется, за последние несколько лет, где я была, вот это тот самый реальный дьюти-фри. Худший аэропорт, ты хочешь?
3: Давай.
4: Аутсайдер, Анталия, Гуанчжоу. И Франкфурт. Франкфурт, да, слушай, там столько задержек, так тяжело стало перебираться. Ну, в принципе, он огромный и очень нелогичный. И с тем, что сейчас очень много вот этих проверок на въезд в Евросоюз, да, из третьих стран, то еще сложнее стало. То есть во многих вот этих вот больших хабах европейских нужно гораздо больше времени на пересадку, на смену там терминала и так далее, чем раньше было. Именно вот из-за этого. Кстати, туроператоры очень сильно выступают против этой процедуры, потому что Евросоюз вообще и аэропорты не были готовы, и огромные очереди стоят.
3: А вот, кстати, в нашем аэропорту, я вот в воскресенье летал в Прагу, уже можно не открывать чемоданы, кладешь, пошел, по-моему, даже, я так понимаю, что можно уже и жидкость проводить. Вот.
4: Это ты, может быть, через VIP шел?
3: Да нет, просто шел, куда пришел, туда пришел.
4: Интересно, я еще пару недель назад летала, было не так.
3: Может,
4: ты через семейный какой-то...
3: Послушай,
4: у нас там две стойки есть. Одна VIP, вторая
3: точно.
4: Семейная.
3: Скорее всего, там не было народу, и VIP был открыт, и я пошел через самую левую.
4: Они круглые.
3: Совершенно верно.
4: Да, вот эти два круглых слева стоят, там можно жидкости. А все, что все остальные, такие квадратненькие штучки, через которые мы, я не знаю, как это назвать, лента, в общем. Там все надо вытаскивать и все складывать в мешочке.
3: И в Праге, кстати, ничего не надо вытаскивать. Положил все и пошел. Вот.
4: Что только с интернетом тебе не повезло, я поняла.
3: Послушай, нет, туда повезло, обратно. Обратно я думаю, дайте мне, пожалуйста, интернет. Они говорят, нет, в этом самолете нет. Это я просто предупреждаю тех, что тех наших радиослушателей, что если вы точно думаете, что рассчитываете...
4: Нет, гарантии нет.
3: Если вы рассчитываете поработать, допустим, с кем-то связаться и так далее, то есть гарантии нет, что у вас будет в аэроболтике интернет. Я не ругаю и не хвалю, это просто информация. Отлично, что туда было.
4: Ты знаешь, что Starlink по-моему, тратит плюс 3% топлива. Были такие исследования.
3: Знаешь, кто эти исследования провел?
4: Кто?
3: Он.
4: О'Лирик?
3: Он, конечно. Кто же еще? Он же не ставит Starlink на свои самолеты. Вот он такое исследование
4: точно,
3: провел.
4: Точно, это же он. Да, мы же с тобой это выясняли.
3: Дожила. Юля, ты уже его цитируешь. Прервемся.
2: В эфире «Магнитики». СВХ+.

0: Finance.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Вкусный, сочный и пикантный. Это Хэсбургер Кебаб с курицей. В этом месяце за 4 евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер майонезы с паприкой и чили.
2: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
3: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
4: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
5: Магнитики. Включай и отдыхай.
6: Есть люди, которые зимой ждут солнца, а есть те, кто ждет первого настоящего снега в горах. Если это про вас, выбирайте свою горнолыжную зиму на Atlantic.lv. Андорра от 904 евро на человека, Пиренеи отличное катание и шопинг, между прочим. Италия, Ливиньо, 929 евро на человека, Курмайер, 1197, Червиня, 1277 евро на человека. Итальянские Альпы, Монблан, Маттерхорн и тот самый отпуск, ради которого начинаешь любить зиму. Горнолыжная Франция от 1070 евро, Австрия 1294 евро на человека. Бронируйте на atlantic.lv или приходите в Риге, Меркель 19, Базница 9/11. Atlantic Travel. Увидимся в горах.
5: Магнитики. Маршрут.
7: Маршрут построен. А ну, ты пока не катаешься?
6: Я уже не катаюсь.
7: Ты уже не?
6: Да.
7: Расскажи про это.
6: Колени.
7: Вот. То есть ты горнолыжник в прошлом?
6: Нет, я был начинающим, а потом сразу вот, скажем...
7: А потом сразу закончил.
6: Да, потом сразу и закончил.
7: Слушай, кстати, можно поехать все равно там саночки, гулять, горы, это же все
6: это
7: классно.
6: Прелесть.
7: Это невероятное
6: такой
7: ощущение.
6: Такой красоты, как в горах, в солнечных горах, в австрийских Альпах, надо еще поискать, сказать по правде, это невероятнейшее.
7: А я тебя сегодня буду уговаривать не на австрийские Альпы, а на Пиренеи. И на Андорру.
6: А давай-ка мы сначала поздравим нашего человека, если не ошибаюсь, из Ирландии. Плюс 353 начинается номер телефона. Зовут его Константин. Он первым правильно ответил на вопрос и получил подарочную карту на 50 евро.
7: Поздравляем, Константин. Вы угадали то, что даже я не угадал.
6: Кстати, очень много правильных ответов было. Да? Туристы из какой страны лидируют в категории самых щедрых на чаевые? Американцы. Американцы. На них приходится практически 30% всех отзывов туроператоров, а их было 192, да, туроператора. Вот. А на втором месте немцы 13%, чуть ли не в...
7: Я думаю, просто россиян не рассматривали.
6: Третье — канадцы и четвертое — швейцарцы. Я думаю, что просто в Америке, потому что у них вот эта система чаевых, она очень-очень развита, да?
7: Может быть, да. 100%. Но на самом деле есть такое, что вот как только мы потеряли туризм из стран... из России, из Беларусь, вот все, то у нас как бы очень, очень сильно хуже стало. В том числе.
6: А между прочим, Константин, твой коллега, он работает с туристами, написал: итальянцы, французы, американцы.
7: Вау.
6: Да.
7: Поэтому Константин быстро и ответил.
6: Итак, давай-ка, куда ты меня зовешь, Юлия?
7: Горные лыжи, слушай, когда-то это была такая очень нишевая история, катались только те, которые могли, умели, которые готовы были там и начинали там еще здесь у нас на маленьких горках. У нас, кстати, очень катающаяся страна, несмотря вот эту культура именно горных лыж, она у нас как-то вот очень популярная, при том, что нам вообще практически кататься негде.
6: Послушай, литовцам вообще-то когда негде, если они к нам едут. То есть нам-то еще хоть как-то повезло.
7: У эстонцев тоже там есть вон отопи. Вот. А что касается именно вот горных лыж и того, как развивается это, то за последние, наверное, 15-20 лет на горные лыжи уже встают те люди, которые раньше могли там, даже не думали о том, что. Да? И, естественно, курорты, конечно же, идут навстречу, они как-то и организовывают какие-то курсы, и в том числе есть много курортов, на которых есть горки, где ты можешь просто начать. То есть, в принципе, если сравнивать там лет 20 назад, как можно было начинать и ехать ли вообще там начинать кататься на горных лыжах, и как сейчас, очень большая разница, да. И поэтому туристов, которые ездят и в Альпы, и в другие какие-то регионы. Но в основном, конечно, Альпы, да. Но вот я сегодня хотела все-таки поговорить про Андорру именно с точки зрения начинающих туристов, начинающих горнолыжников, да. Потому что Андорра, она такой самый спокойный вход вот в эту вот горнолыжную культуру, uh-huh. да, это не вот ты приехал и 7 дней подряд катаешься, потом такой, ух, и домой.
6: Надо отдохнуть. Да. Надо что-то я задолбался.
7: А вот
6: надо.
7: Именно как бы вот это совместить саму Андорру как направление, как место, где можно отдохнуть, заняться шопингом, походить по хорошим ресторанам. В Андорре есть очень большой термальный центр Кольдеа, да, который в самом центре. И фактически, если мы, например, в Альпах обычно живем в небольших городках, и вот это вот такая альпийская вся история происходит, то есть маленькие uh-huh. ресторанчики, uh-huh. маленькие какие-то, вот такое больше все-таки на горные лыжи, то когда вы едете в Андорру, вы можете поселиться в столице, потому что как бы Андорра сама по себе очень маленькая, да, и там 15-20-30 минут до самого дальнего склона, и можно ездить по трем разным курортам, uh-huh, которые uh-huh. действительно на очень разнообразную публику и потребности, да, то есть если говорить про факты, то самая большой регион Андорры, это Гран-Валира, это около 200 километров трасс. Этого более чем достаточно для тех, которые хорошо катаются, там действительно хорошие есть трассы. И объехать за 7 дней, это тоже такой, знаешь, челлендж, можно и не успеть, да, но хорошо то, что есть трассы, где можно с детьми, где можно детей ставить на лыжи. И это очень популярное направление именно, когда вы едете с детьми на каникулы. То есть март, там гарантированный снег. Угу. И вот именно во время каникул в марте можно поехать с детьми и очень классно покататься, и в том числе просто отдохнуть. Там хорошая такая именно детская инфраструктура, там эти детские сады, именно вот где детей учат, детские школы лыжные, программы для детей. То есть можно как бы и ребенка отдать, чтобы он самостоятельно учился вместе с инструкторами, да, либо там самим обучать, потому что второй регион катания называется Пал Аренсал, он именно вот под начинающих, да, uh-huh. заточен. Вот если вы хотите начать кататься на горных лыжах, то вот эта зона катания очень хороша для вас. И она компактнее, чем вот Гран-Валира. Там всего 63 километра трасс. И ее вот можно рекомендовать тем, кто там ищет зеленых, синих трасс, детские зоны, там детский вот тоже детский сад, да, как тоже такой горнолыжный. И там малыши могут очень хорошо покататься. И вот компактность этого региона, она как бы в этой ситуации больше даже преимущество. Там не нужно, чтобы у тебя была гигантская зона катания, да. При этом там есть и третья зона, она именно на фрирайд рассчитана.
6: Это
7: Аркалес, да. И вот в этой зоне очень много фрирайда. То есть те, которые ищут фрирайд.
6: Это которые без трасс вообще там спускаются,
7: да? Да, да, это вот Нечищенный свободный снег, да-да-да. Вот.
6: Экстремалы, давай назовем понятным словом.
7: Так что, но чем еще хороша Андорра с точки зрения стоимости, вот ты там озвучивал, что по соотношению цена-качество не только, то есть и сам туристический пакет, он максимально выгодный. И то, что горные лыжи уже, если вы везете их из Риги, стоимость входит в перевозки в это. И то, что ну, достаточно относительно там, каких-то, может быть, дальних курортов, все-таки удобный, хороший трансфер, то есть это около 3 часов. Полет, кстати, до Барселоны. Если вы едете в Андорру, то это полет до Барселоны. То есть недорогой, ну и там на месте вы тоже потратите гораздо меньше денег.
6: Так если что я ничего вот... не путаю, там еще и беспошлинная зона.
7: Duty free. Он реально, это вот duty free. Вот да, я прошлой осенью, можно. Да, я прошлой осенью, мы ездили, смотрели отели, и, ну вот, тот классический именно duty free, который там рассчитан на алкоголь, вредно для здоровья, да, и ну, вот эта косметика, вот это все, ну, такая классика duty free, она действительно там дешевле.
6: Цены,
7: да.
6: Ну что ж, я думаю, что наши слушатели сделают правильный выбор. Спасибо огромное за то, что вы выбрали радио Свехавлюс и программу «Магнитики». Мы будем с Юлей стараться сделать так, чтобы ваши впечатления от того, что мы вам рассказывали, были яркими. На следующей неделе продолжим.
7: Да, спасибо. Путешествуйте, не забывайте привозить магнитики на память.
6: Пока.
7: Пока.
8: «Магнитики». Твой гид по планете.
9: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
8: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums, dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
10: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
11: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
12: Гигабит, интернет.
13: Гигабит, интернет.
12: Мы топ-3 телеком. Подключай Балтиком. Подключай Балтиком. Подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
14: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Брединам. Aizņemšanā maksā naudu.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, евро 79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 14,99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, 6,99. Lidl. Стоит того.
6: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
7: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на Львов Мульти, сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
8: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
9: ВХ плюс.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.
2: Я не

0: Это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
2: Patēriņa kredīts.
3: Kredītiem LV.
4: Kredītu apvienošana.
3: Kredītiem LV.
4: Autokredīts vai līzings.
3: Kredītiem LV.
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
3: Kredītiem LV.
5: Kredīts biznesam.
3: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 €50. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
7: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
8: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
9: СВХ плюс.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Я так хотела тепла, я так хотела любви, я днем и ночью повторяю.
1: СВХ+.

0: для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
5: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
6: Гигабит, интернет.
7: Гигабит, интернет.
6: Мы топ-3 телеком, подключай Балтику. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком ЛВ.
8: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
9: Но у тебя уже есть кредиты.
8: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
9: Ого!
8: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
10: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP. ЛВ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.

Музыка для всех. Только хиты. Твоя музыка.

0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: СВХ плюс.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Музыка для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимают. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Я человек, и даже белым, чтобы стал ты смелым, чтобы мурашки забегали по твоим рукам.
0: СВХ+.

0: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Leilerbus 32.
1: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1 eiro 79 centi. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienotos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēnešu maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
5: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+, рекомендует.

0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел басного.
0: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: Утро для всех.
1: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: А это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: танцую танго.
1: СВХ плюс.
0: В жизни бывает мало таких дней. Тихое счастье, будто бы на небесах.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по барам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если нет, твоя невеста, положи на место, положи на место.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: музыка для всех.
1: После битвы по сердцу пишу роман. Тебя ревную к чужим улыбкам. Ревную к чужим...
0: Только хиты.

стопроцентные хиты.

ВГ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

0: вокруг на радио, которое рядом.
1: Все мое счастье — это ты. С тобой лечу я окрыленный.
0: Радио СВХ+.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: плюс.
1: Добавил Петлан.
2: Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех

0: которая вокруг на радио, про которое рядом.
1: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
0: СВХ плюс.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Брат мой, бойся меня, друг мой, не отрекайся от меня, нелюбимая, прости меня.
1: СВХ+.

«Вокруг» на радио, которое рядом. СВХ+.

0: Русское для всех. Только хиты.
1: Что яснится, когда слезы на ее лестнице?
0: Только твоя музыка.

0: радио. СВХ плюс.
1: Да, любовь угаснет твоя. Не надо лгать и мучиться зря. На плечи руки мне положить.

0: урожай.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.
2: Выстрелить можно.

ВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. Чтобы не быть.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя